0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути – тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося. Полная луна опадает и уменьшается, молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Души пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, всесильный и животворящий души истины.

0: Светлое радио. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Призвание. Еще в студенческие годы я мог часами рассматривать в храме или музейном зале древние образа, забыв обо всем на свете. Сердце мое трепетало от музыкальных линий, от яркости лазурита или киновари, от некого таинства, которое было заключено в ограниченном пространстве старых досок. Я понимал, что икона, в отличие от картины, не изображает этот трехмерный мир, а являет иную реальность. Казалось бы, здесь все условно, аскетично, но отчего так бьется восхищение сердца? Перед иконой хочется заключить свой ум и чувства в молчание, чтобы услышать тихий и кроткий голос, зовущий оттуда, где хрустальный город с золотыми крышами, где лев играет с ягненком на поляне, и шестикрылые птицы воспевают гимны любви божественной и красоте.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги ученого Блеза Паскаля «Мысли», 1657 год. «Если бы Иисус Христос не сошел к людям, они погрязли бы в пороках и горестном ничтожестве своего бытия. Причастившись Иисусу Христу, они избавляются и от этих пороков, и от этого горестного своего ничтожества. В нем одном вся наша добродетель, высшее наше счастье. Без него только пороки, ничтожество, заблуждение, мрак, смерть, отчаяние».
0: Голоса.

Жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Молодой послушник Евангелис приехал на святую гору Афон совсем недавно. Ему было 20 лет, он окончил гимназию, но перспективы получить высшее образование и найти престижную работу его не привлекали. Глубоко верующего молодого человека влекло монашество. В скором будущем он надеялся принять постриг и навсегда остаться на Афоне. Его отправили в Катунаки, уединенный скит в пустынной скалистой местности Святой Горы. Здесь он поселился вместе со старцем, старшим монахом и наставником. Старец посадил Евангелиса за рукоделие. Он должен был вырезать из дерева маленькие иконки. Но вчерашний гимназист не имел ни малейшего понятия, в какой руке держать.

0: Вот. В этот самый момент дверь кельи со скрипом открылась, и на пороге показался старец. «Греешься на солнышке?» — обратился он к Евангелису. «Да, посиживать на крылечке — это не иконы вырезать. Большого умения тут не нужно». Юноша вспыхнул, но, переборов гнев и обиду, встал, низко поклонился старцу и со смирением ответил: «Благословите, отец! Вашими молитвами я обязательно научусь». Скоро лучшего резчика и плотника, чем Евангелис, на Афоне было не найти. Он принял постриг с именем Ефрем и сам стал наставником монахов, старцем Ефремом Катунакским. Без смирения невозможно приблизиться к Богу. Сам Христос смирял себя и был во всем и до конца послушен своему небесному Отцу, чтобы научить нас высочайшей добродетели, — говорил он.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Бывает так, что люди, совершая греховный поступок, оправдывают себя тем, что не знали, что это грех. Бывает так, что они не знают, какие поступки с точки зрения христианства являются неприемлемыми. Есть и те, кто понятия не имеет о том, что является добродетелью. Часто такие жалуются, что рядом не оказалось человека, который подсказал бы им, как себя вести. Но вот что пишет святитель Иоанн Златоуст о советчике, неотступно пребывающем в самом человеке. «Никто не должен оправдывать себя тем, что не заботится о добродетели по незнанию или потому, что не имеет руководителя на пути ее. У нас есть достаточное руководство, совесть, и невозможно, чтобы кто-нибудь лишен был ее помощи».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя и путешественника Василия Немировича Данченко о поездке в Соловецкий монастырь. 1873 год. Нам кинулось в глаза здание школы. Школа устроена для мальчиков, которые на зиму при монастыре остаются. Их учатся здесь до 100. Тут, в этих каморках, они и живут. «Наказывают монахи учеников?» — спросил я у школьного сторожа-монаха. «Чудно это дело, братец мой. Без розги обходится. А дети шибко учатся. Чтоб это кто ленился, не коли. Детки такое усердие имеют, что друг перед дружкой стараются», — ответил мне монах. «Целесообразно вообще направляет монастырь свою деятельность. Мальчик является сюда забитым и запуганным. Дома он голодал, был плохо одет, томился на работе. В монастыре он разом сталкивается с иным миром, с иною, привольную жизнью. Тут его никто не бьет. Старики-монахи смотрят на него, как на свое дитя. Потребность любить пробуждается в старческом сердце аскета, и он серьезно привязывается к крестьянскому мальчику, как к родному. Товарищи, войдя в общий тон обители, обращаются с ним ласково. Понятно, что несчастный мальчуган в восторге от обители. Чего еще искать? Куда еще идти? Ум его настраивается на монашеский лад. Он совершенно становится монахом. Он и идет в монастырь, считая величайшим для себя счастьем попасть туда. Обитель становится его отечеством, его верою, его жизнью.
0: Голоса

0: Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Жарким летним днем, зайдя в мастерскую, ижевский оружейник Иван Петров увидел, что ученик, неправильно работая плоским напильником, испортил деталь. Иван Федорович вынул деталь из тисков и наглядно показал ученику, что она безнадежно испорчена. Затем снял пиджак, закрепил в тисках другую деталь, по-мальчишески подбросил вверх и ловко поймал напильник. Ученик даже рот раскрыл от такого невиданного зрелища. Быстро и уверенно хозяин начал работать напильником. Закончив, вынул деталь и подал ученику. Тот ее сразу выронил. Деталь была еще горячей. Затем замерил лекальной линейкой. Идеально. Только благодаря трудовым умениям, мастерству и любви к работе преуспел Иван Федорович Петров в оружейном деле. Родился он в 1850 году в семье зажиточного крепостного мастерового. Начинал работать в заточной мастерской Ижевского казенного оружейного завода. Избавление от крепостной зависимости в Ижевске прошло позднее, чем в других районах страны. В 1867 году Иван Федорович открыл небольшую мастерскую, в которой работало, помимо хозяина, всего 5 человек. К концу XIX века она разрослась до производства, где изготовлялось 1500 штук одноствольных и 125 штук двуствольных ружей в год. К началу Первой мировой войны только на их изготовлении трудилось 250 человек. Со временем Петровы открыли свои магазины по всей Российской империи, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске и других городах. Ружья в фабрике Петровых награждались медалями на российских выставках, а в 1907 году получили высокую оценку на европейской выставке в Брюсселе. Иван Федорович считал, что каждый состоятельный человек должен участвовать в благоустройстве родного города. Он финансировал строительство Успенской церкви, долгое время был старостой шестиглавого Покровского храма, построенного на его средства. Принимал активное участие во внутренней отделке и покупке церковной утвари и оплачивал изготовление иконостаса для гордости Ижевска, прекрасного Свято-Михайловского собора, возведенного на деньги заводских рабочих. Его сын Василий Петров построил первый в Ижевске родильный дом, а жена Василия Ивановича, Анна Васильевна, стала попечительницей этого медицинского учреждения. В начале 1917 года множество гостей съехалось, чтобы поздравить Ивана Петрова и его наследников с 50-летием фабрики. Звучали теплые поздравления, вручались подарки. Среди присутствующих было собрано 4300 рублей на устройство в Ижевском заводе среднего профессионального женского училища. Сам Иван Петров тогда же внес еще 5000 рублей, поставив условием открытие училища не позднее осени 1917 года. Василий Иванович в день празднования юбилея фирмы выделил 5000 рублей на строительство женской гимназии, попечительницей которой стала его супруга, и 20 тысяч на открытие музыкальных классов. Через год, 31 января 1918 года, фабрику Петрова конфисковали красноармейцы. Новая власть не желала мириться с тем фактом, что миллионер Иван Федорович Петров был выходцем из простых рабочих и добился всего исключительно благодаря своему труду и неутомимой энергии. И хотя революция и гражданская война разметали по белому свету семью Петровых, память о щедрых оружейниках не изгладилась из памяти жителей Ижевска.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Во всем, во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг, и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носиться я.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразные очертания, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты, затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова, креста воздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй, Христе Боже, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной, Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
1: Кантак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения, в частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Боже, сделай плохих людей хорошими, а хороших –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Восстаньте, все творения! Послужите Богу живому, который заботится о вас. Поклонитесь и послужите Ему, ибо никто милосерднее, чем Он, не посетит вас в этой юдоле страха и печали. Приходили рабы и представлялись господами. Пришел Господь и соделался рабом. Рабы, назвавшиеся господами, спешили подчинить себе всех. Господь в зраке раба пришедший спешил послужить всем. Восстаньте, лилии полевые, и заблагоухайте, ибо имя ваше помянули уста его святые. Восстаньте, камни, и поклонитесь ему, ибо вас касались стопы его святые. Взыграй, пустыня, и возрадуйся, ибо тебя он осветил самыми долгими и сокровенными молитвами. Восстаньте, пшеница и лоза виноградная, ибо вас благословил он более всех творений. Восстаньте и благословите его. Возрадуйтесь, рыбы, и прославьте Господа, ибо был он голоден, и вы накормили его. Взыграйте, вода и ветер, и послужите ему, ибо вас он очищал и умерял силою своею. Восстань, смоковница, и облачись в шелка, ибо на тебе узрел он грешника и спас его. Возрадуйтесь, волы и овцы, и исполнитесь трепета, ибо в ваших ветхих яслях он родился. Воспойте, птицы, ибо вас возвысил он, указав людям в пример. Взыграй, елей, и разгорись перед престолом его, ибо тобою помазанный возрадовался он и спас грешницу. Восстаньте, терн и тростник, и устыдитесь, ибо вы причинили ему боль. Восстаньте, железо и дерево, и покайтесь, ибо пусть невольно вы принесли ему муки крестные. Восстаньте, жители городов, и возрыдайте, ибо вы не поверили ему. Восстаньте, старейшины народные, и посыпьте пеплом главы ваши, ибо вы осудили его. Восстаньте, нищие, и прильните к нему, ибо он богатство ваше. Восстаньте, цари, и сложите короны свои к ногам его. Он один научил вас мудрости о первенстве и старшинстве. Восстаньте, грешники, и восплачьте пред ним, ибо только его рука не кидает в вас камень. Восстаньте, праведники, и трезвитесь, ибо величайший праведник спешит к вам. Взыграйте, звезды, ибо светоносец ваш идет в гости к вам. Восстань, вселенная, и воспой гимн Господу, ибо Господь живой, а тебе пекущийся вселился в тебя».

0: радио для тех, кто хочет верить. Виктор Некрасов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Объяснение в любви. Скажете, как же можно любить пчел? Они же безликие, кусачие. Да и могут ли быть у них ответные чувства? Про ответные чувства сказать не берусь, а свои не скрываю. Люблю я их, похожих друг на друга, суетливых маленьких тружениц. И чем сильнее любовь пчеловода к своим пчелам, пчеловодству в целом как ремеслу, тем больше они дают своему хозяину полезной продукции. Еще не появились нежно-зеленые листочки, а мать и мачеха, верба и другие ивовые отдают свою пыльцу и нектар маленьким труженицам. А следом оживают гулом тысяч пчел клены. За ними манят своими нежными цветами сливы, вишни. И так до самой осени –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актрисы Ольги Книпер-Чеховой, супруги писателя Антона Чехова. В сезон 1899-1900 годов мы играли дядю Ваню. Первое представление, похоже, было почти на неуспех. В чем же причина? Думаю, что в нас. Играть пьесы Чехова очень трудно. Мало быть хорошим актером и с мастерством играть свою роль. Надо любить, чувствовать Чехова. Надо уметь проникнуться всей атмосферой данной полосы жизни. А главное, надо любить человека, как любил его Чехов, и жить жизнью его людей. А найдешь то живое, вечное, что есть у Чехова, сколько ни играй потом образ, он никогда не потеряет аромата. Всегда будешь находить что-то новое, неиспользованное в нем.

замолкнул гром, шуметь гроза устала, светлеют небеса, меж черных туч приветно засияла лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою, презрительной пятой!

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: После долгой череды дождливых и пасмурных дней над Афоном снова засияло солнце. Монах Ефрем шел лесной тропинкой, вдыхая свежий рассветный воздух. Он приехал на Афон, едва окончив гимназию. Так велико было желание юноши стать монахом. После нескольких лет послушничества, подготовки под присмотром старших и опытных монахов, он принял постриг. Отец Ефрем прекрасно плотничал и искусно резал по дереву. В лес он пошел, чтобы запастись заготовками для резных печатей, которые используются при выпечке просфор. Подходящие деревья они с братьями срубили еще до дождей. Теперь нужно было распилить стволы поперек на тонкие круглые болванки. Дойдя до места, отец Ефрем увидел, что срубленные деревья погрузились в топкую грязь, образовавшуюся за неделю непрерывных проливных дождей. Он попытался перетащить их на сухое место, но одному человеку такая работа оказалась не по силам. «Что ж, на все воля Господа», — сказал отец Ефрем, сел на один из стволов, достал четки и начал молиться.

0: появившись словно ниоткуда, он также таинственно исчез. «Это по твоим молитвам Господь послал тебе ангела в помощь», в один голос сказали братья, когда он поведал им о случившемся. Молитва дает все. Она все в себе содержит, все в себе заключает. Прощение, утешение, веру. А по нашей вере Господь подает нам и свою помощь, говорил прославленный афонский старец Ефрем Катунакский.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Некоторые люди, к сожалению, не понимают, насколько тяжкий грех сребролюбия. Что плохого в любви к деньгам? Спрашивают они. Дескать, мы никому ничего плохого не делаем, чужого не берем, никого не убиваем. Но сребролюбие, как и любая другая страсть, в развитии приведет за собой новые пристрастия, а прежние добродетели уничтожит. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Сребролюбец ненавистен не только потому, что презирает живущих в скудости, но и потому, что сам привыкает к жестокости и бесчеловечию. Так и презирающий деньги для бедных тем и любезен, что милосерд и человеколюбив».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Пьера Жильяра, учителя и наставника детей императора Николая II, 1905 год, Петергоф. В день первого урока с великими княжнами меня провели в небольшую комнату на втором этаже, убранную в сдержанном английском стиле. Дверь отворилась, и в комнату вошла царица Александра Федоровна Романова, держа за руки дочерей, Ольгу и Татьяну. Любезно поприветствовав меня, она села за стол и предложила мне место напротив нее. Дети уселись по обоим концам стола. Урок начался. Царица внимательно слушала мои объяснения и замечания. У меня было такое ощущение, что я не давал урок, а сдавал экзамен. В течение нескольких следующих недель царица присутствовала на всех моих уроках и проявляла к ним живейший интерес. Очень часто, когда девочки уходили, мы разговаривали с ней о новейших методиках обучения иностранным языкам. Меня поражало, насколько разумны были ее доводы. Эти первые месяцы запомнились мне живейшим интересом, который царица проявляла к образованию и воспитанию детей. Вместо холодной, высокомерной императрицы, о которой я так много слышал, я был удивлен, увидев женщину, со всей серьезностью относящуюся к своим материнским обязанностям. Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Вечером 3 октября 1883 года жители города Шуя занимались своими обычными делами и не предвидели никаких неожиданностей. В жилом доме неподалеку от торговой площади семья сидела за ужином. Вдруг маленький мальчик, указывая в окно, залепетал: «Мама, там огонь!» Взрослые в тревоге выглянули на улицу. Действительно, прямо в центре площади пылало строение. Ужин был забыт. Родители стали спешно одевать сына, чтобы как можно скорее покинуть дом. Огонь был слишком близко и в любой момент мог перекинуться на их жилище. Однако, когда люди вышли на улицу, они с изумлением обнаружили, что никакого пожара уже нет. Здание на торговой площади, залитое водой, лишь слегка обгорело. Довольные пожарные убирали бранспойты. А вот случись этот пожар 3 днями раньше, беда была бы, заметил один из огнеборцев, вытирая платком с лица следы от копоти. И он был совершенно прав. Дело в том, что как раз ровно 3 дня назад в Шуе заработал водопровод. По всему городу установили водозаборные колонки, так что и жители могли в любое время получать чистую свежую воду, и пожарным больше не нужно было бегать с ведрами к реке. Раньше пожары тушили часами, воды не хватало, и редко когда здание удавалось спасти. С этим справились за считанные минуты. Воды было сколько угодно, и строение осталось целым. «Спаси Господь Ивана Ивановича Попова, благодетеля нашего!» Перекрестилась какая-то старушка из толпы на купола, стоящей неподалеку Покровской церкви. Иван Иванович Попов, благодаря которому в Шуе появился водопровод, происходил из весьма известной купеческой династии. Известная прежде всего тем, что на протяжении нескольких поколений ее представители неустанно заботились о любимом городе и о людях, которые жили в нем рядом с ними. Дед Попова, Федор Герасимович, всю жизнь жертвовал на храмы. Отец, Иван Федорович, за свой счет снабжал провиантом русские войска во время Крымской войны 1853 года. И от того, и от другого Ваня часто слышал одни и те же слова – «Блаженнее давать, нежели принимать». Мальчик знал, что так говорил Христос в Евангелии. Став самостоятельным, Иван Иванович продолжил добрую семейную традицию. Он стал постоянным жертвователем шуйских храмов и монастырей, а в Покровской церкви на торговой площади нес обязанности старосты. 28 октября 1868 года в Шуе при большом стечении народа торжественно открылась железнодорожная станция. Однако поначалу планы у Министерства путей сообщения были совсем другими. Проводить ветку Иваново-Вознесенск-Новки именно через Шую никто не собирался. Но в дело вмешался Иван Иванович. Он убедил транспортное начальство в важности открытия станции в Шуе, а кроме того взялся финансировать этот проект. Впоследствии Попов вложил средства в устройство в городе железнодорожного училища и больницы. А ровно через 20 лет, когда появились новые технические возможности, Иван Иванович с таким же рвением взялся за строительство водопровода. Чтобы понять, с какой серьезностью Попов приступил к делу, достаточно сказать, что для строительства водонапорной башни он пригласил московского архитектора Владимира Шервуда, того самого, по проекту которого было возведено здание исторического музея на Красной площади. Она и сегодня возвышается на территории Шуйского центрального рынка. Стоит и здание вокзала на станции Шуя. 28 октября 2015 года на нем появилась мемориальная доска в честь Ивана Ивановича Попова, неравнодушного человека с добрым сердцем.
0: Имена, имена милосердия.

В эфире радио «Вера». Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Сергею Новикову из Крыма, 52 года. С детства он мечтал стать спортсменом, серьезно играл в баскетбол. Но шишка на ноге, появившаяся в 15 лет, оказалась злокачественной опухолью. Чтобы спасти жизнь Сергея, врачам пришлось ампутировать ногу. Он перенес тяжелое лечение и заново учился жить. Трудности не сломали его. Сергей создал семью, воспитал детей и спустя годы вернулся к спорту. Сергей стал призером российских соревнований по пароосноуборду, занимался бегом, вейкбордом, парахоккеем, поднимался в горы и даже погружался под воду с аквалангом. Для него движение стало не просто увлечением, а одним из стимулов жить дальше. Недавно мужчина пережил еще одно испытание – тяжелый перелом единственной опорной ноги. Несколько месяцев он провел в инвалидном кресле. Сейчас восстановление позади, и Сергей с нетерпением ждет возможности снова выйти на старт и ставить новые цели. Для этого ему необходим спортивный протез. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает Сергею вернуться к тренировкам и соревнованиям, поэтому открыл сбор в поддержку мужчины. Организация помогает детям и взрослым, которым необходима реабилитация и протезирование после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поддержать Сергея и узнать истории других подопечных фонда «Все-все вместе» можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня, обжигающего, и дыма, душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие, восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных. Что еще миг-другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чистые на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему, хотя мы и слабее вас молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья, одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих, не разлетайтесь и не пугайтесь, не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: Радио «Вера». Нина Радостная. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Береза. Родная деревня. Дом и береза рядом. Береза, выросшая в центре деревни, для всех нас была родной. Когда дети возвращались домой из школы, глаза сразу же встречались с густой зеленой кроной. Она первой приветствовала нас, иногда легким шуршанием листьев, иногда молчанием. Видели березу на горизонте, и на душе становилось тепло. Скоро дом. Весной первым от снега освобождался маленький пятачок у березы. И мы, дети, выбегали на солнышко порадоваться весне. Потом рядом с нашей любимицей зацвела черемуха. Чуть позднее яблоня. Летом часто неожиданно на родную землю приезжали те, у кого здесь в деревне была родина. И в какой-то момент их под своей кроной снова собирала береза.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева, 1989 год. В Евангелии сказано: «Кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два». Почему? Потому что проводить – это значит обеспечить безопасность. Помню, во Франкфурте в метро провожал я свою сотрудницу в аэропорт. Она немножко терялась, там очень сложные линии. Подходим к супружеской паре, пожилые немец и немка. «Это дорога в аэропорт?» «Да-да. Пожалуйста, пройдите так, потом так». «Идем». Видим, они идут за нами. Садятся в поезд. Приезжаем в аэропорт. Они нам говорят: «Все, пожалуйста, до свидания». «Вам что-то здесь было нужно?» «Нет, мы боялись, что вы заблудитесь». Может быть, конечно, им некуда было спешить, но все же они пожертвовали своими делами. Пошли нас провожать.

вера. О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой, пролей, как масло волоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долг, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь, окинь улыбкой мирскую весь, и солнце зыбкой кустам привесь. И да взыграет в ней славе день земного рая святой младень. Сергей Есенин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Монах Ефрем радовался словно ребенок. Ему наконец-то привезли саженцы яблонь и абрикосов, которые он несколько недель назад заказал в Салониках. Водитель машины почтительно помог отцу Ефрему выгрузить деревца. Не каждый день выпадает случай доставлять заказы на святую гору Афон. У отца Ефрема была мечта – разбить небольшой сад в скиту, где он жил вместе со старцем, старшим монахом и несколькими послушниками, молодыми кандидатами на постриг. И хотя на Афоне существовало строгое правило на всякое дело спрашивать благословение у старца, отец Ефрем решил проявить самостоятельность. В конце концов, он как-никак и сам вот уже несколько лет монах. Отец Ефрем высадил деревья, не покладая рук, за ними ухаживал, поливал, но, несмотря на его старания, ни одно деревце так и не прижилось. Тогда отец Ефрем решил посадить виноград. Купил самую лучшую лозу, но и здесь история повторилась. Расстроенный, монах решил было бросить садоводство. Но как раз, как

0: сам стал великим афонским старцем Ефремом Катунакским. Если человек, смирив себя, совершает послушание, то непременно будет пользоваться щедрыми плодами этой высочайшей из добродетелей.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Часто задают вопросы, зачем нужен духовник? Можно ли подвязаться без духовного руководства? В такой сложной области, как духовная жизнь, без духовного наставника не обойтись. Но как найти того, кому можно довериться? Многие ищут приятного во всех отношениях ласкового и вежливого батюшку, который станет говорить только приятные вещи. Но не всегда это бывает спасительно для нас. Иногда нужна и строгость, и требовательность. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Ничто не приводит так душу ко спасению и не делает ее столько бодрую к трудам, как если найдется учитель, который проповедует добродетель самим делом, по слову сказавшего: „Смотрите на меня и делайте то же“, как написано еще в Ветхом Завете в 7 главе книги Судей Израилевых».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора, 1847 год. Ко времени моего приезда в Россию, благодаря полученному мною воспитанию и природным склонностям, религиозный интерес был во мне преобладающим. Однако вначале, не понимая по-русски, я не могла следить за нашей службой, которая мне казалась длинной и утомительной. Но потребность в молитве постоянно приводила меня в церковь, и я постепенно стала понимать наши молитвы и проникаться красотой православных обрядов. Два или три года спустя одна брошюра в несколько страниц, небольшой религиозный полемический трактат о нашей церкви, очень краткий, но яркий и вдохновенный, произвела целый переворот в моем нравственном сознании. Это краткое изложение догматов нашей церкви принадлежало перу москвича Алексея Степановича Хомякова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Жители украинского города Сумы о сахарозаводчике Иване Харитоненко говорили только в превосходных степенях. Для них он был примером того, каких высот можно достичь при желании и упорном труде. Иван Герасимович, крестьянский сын, сумел стать миллионером, но при этом оставался невероятно скромным, добрым гением Сум и очень интересным человеком, как говорил о нем Чехов. Заботами Харитоненко Сумы из провинциального городка превратились в крупный промышленный центр. Работать Иван начал еще ребенком. Был в услужении у купцов, ездил по ярмаркам, скупал товары. В 1849 году он оказался в городе Сумы и, полюбив его, остался здесь навсегда. К тому времени у Харитоненко имелся небольшой капитал. Он начал покупать земли у разорившихся помещиков и строить на них сахарные заводы. Дела шли в гору, и со временем предприятие Харитоненко по производству рафинада в Сумах стало считаться одним из лучших среди заводов этого профиля в России. Иван Герасимович никогда не забывал своего нищего детства, в роскоши не купался и жалел бедняков. Сочувствие подкреплялось делами. Харитоненко стал крупным благотворителем. На своих заводах строил больницы для рабочих и школы для их детей. Все его сотрудники имели право на бесплатную медицинскую помощь, на пенсии по старости и увечьям. Заботясь о том, чтобы дети из бедных семей получали профессии, Иван Герасимович построил в городе Сумы реальное училище, а при нем Александро-Невскую церковь. Пожертвовал крупную сумму на реконструкцию Спасо-Преображенского собора. Будучи религиозным человеком, Харитоненко опекал храмы, дарил им утварь и иконы. В селе Нижняя Сыроватка, где Иван Герасимович родился, он возвел каменную Тихоновскую церковь. В 1886 году Сумы украсило трехэтажное здание духовного училища. Строительство полностью профинансировал Харитоненко. А в Харькове, при местной духовной семинарии, он открыл церковно-приходскую школу и выстроил красивый собор – Свято-Троицкий. Иван Герасимович, беззаветно любя Сумы, отлично знал, в чем нуждается город, и благоустраивал его. Нужно было замостить улицы, Харитоненко оплачивал материалы и работу. Понадобилась пожарная команда, он организовал ее и оснастил всем необходимым. Открыл детский приют, пожертвовав сиротам 240 тысяч рублей. Много помогал крестьянам и говорил: «Бог дал мне средства проявить хотя бы в скромном деле мои симпатии к тому люду, которому я имею счастье принадлежать». В 1891 году Харитоненко умер. В завещании он оставил крупную сумму на благотворительные цели, просил построить детскую больницу, собственную дачу и 500 000 рублей отписал кадетскому корпусу. А семье, кроме состояния, завещал свой главный нравственный принцип – любовь к Богу, к людям, друг другу и к родному городу. 15 тысяч человек провожали Ивана Герасимовича в последний путь. Прибыл в Сумы и харьковский архиепископ Амвросий. После смерти благотворителя сумчане решили поставить ему памятник и написали царю прошение без разрешения императора. Возводить монументы лицам недворянского происхождения запрещалось. Николай II ответил тем, что посмертно возвел Харитоненко в дворянское звание. И в 1899 году на главной площади Сум появилась бронзовая фигура благотворителя. В 1924 ее разрушили, а спустя 74 года восстановили и вернули на законное место.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии 4 жизнеописания Иисуса Христа. Каждое из них называется Евангелием. Евангелия были составлены апостолами, учениками Спасителя, Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. Наряду с новозаветными Евангелиями существует книга, названная Ветхозаветным Евангелием. Она была написана во времена древнего Израиля пророком Исаией. Исаия жил за много веков до Рождества Христова, однако события, о которых он говорит, в точности исполнились в жизни Спасителя. За такую поразительную точность пророка Исаию принято именовать ветхозаветным евангелистом. Цитаты из книги Исаии легли в основу некоторых православных песнопений. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Великим постом или накануне больших праздников в православных храмах совершается необычное богослужение, называется оно повечерием. Состоит повечерие в основном из чтения псалмов, которые перемежаются проникновенными песнопениями. Одно из них, по первым своим словам, называется «С нами Бог». Это довольно продолжительное молитвословие составлено на основании цитат из пророчества святого Исаии. Начинается молитвословие с таких слов: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Под языцами понимаются представители разных народов Древнего Востока. Они не только не верили в единого истинного Бога, но и постоянно нападали на Древний Израиль. Иудеи часто оказывались в осаде неприятелей, и спасением для них был только Господь. Пророк Исаия воодушевлял современников: «Если Бог с нами, то нам ничего не страшно». Но какое отношение такая деталь из прошлого имеет к нашей сегодняшней жизни? Слова «яко с нами Бог» являются точным переводом имени Эммануил. Эммануилом Исаия называет Спасителя, принявшего человеческое естество Бога. Господь, придя в мир, стал одним из нас, поселился с нами. Он разделил с людьми скорби этой жизни, дал надежду на вечное и радостное пребывание в Царстве Божьем. Христос – главный и самый надежный защитник человека. Об этом говорят нам слова песнопения: «Владычество было на плече Его». Они отсылают нас к древней традиции. Цари Ближнего Востока носили на плечах мантию – знак своего величия. У Христа не было мантии. Символом Его царского достоинства стали Его проповедь и великие чудеса.
1: Песнопение «С нами Бог» приобретает особое смысловое значение на вечерней службе, предшествующей празднику Рождества Христова. Ведь пророчество святого Исаии было посвящено приходу в мир Спасителя. Песнопение «С нами Бог» воодушевляет молящихся, призывает их радоваться рождению Христа, через которого Бог вновь открыл людям свое Царство. А теперь давайте послушаем песнопение «С нами Бог» в исполнении хора «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» в городе Москве.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. Один подвижник так объяснял суть смирения. Все люди жаждут величия, а Бог просит нас стать маленькими, чтобы пройти в дверь, ведущую в Царство Небесное, надо встать на колени.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Нас не могут не потрясать явленные Богом чудеса. Если кто-то мнит себя человеком, не впечатлительным к чудесам, то можно посоветовать ему съездить на поклонение к одной из мироточивых икон, которые источают благовонное масло давно и обильно, которые за сутки источают количество масла, сопоставимое по массе с массой самого чудотворного образа. А уж если говорить о чудесах, исходящих от людей – то такие чудеса поражают еще больше. Достаточно вспомнить о беседах с прозорливыми подвижниками, откуда-то знающими наши самые сокровенные мысли, а также и наши грехи. Кажется, будто бы такие люди, прозорливцы, уж совершенно точно угодны Богу и находятся буквально в шаге от Царства Небесного. Удивительно, но Евангелие считает иначе. Оно говорит, что удивительное чудотворение – это просто удивительное чудотворение. И они вовсе не гарант благополучной участи души чудотворца. Об этом повествует 7 глава Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
9: «Не всяко глаголеми «Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное»,
10: не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
9: «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
8: Только что прозвучавший евангельский отрывок свидетельствует о крайне непростой для понимания истине. Благодать Божия, позволяющая человеку совершать чудеса, вовсе не показатель праведности жизни носителя благодати. Собственно, именно с этим столкнулся апостол Павел в Коринфской христианской общине. Общине, то есть составляющим ее людям, были даны неоспоримые и очевидные благодатные дары Святого Духа. Но люди умудрились сами эти дары обратить не к спасению, а к своей погибели. Они начали гордиться дарами так, будто бы это было чем-то заслуженным. Можно вспомнить и о других примерах, скажем, о священниках, каждому из которых дана благодать священства с соответствующими духовными дарованиями. Но всегда ли священники обретают спасение? Ответ мы знаем, и он неутешителен. Произнеся прозвучавшие сегодня слова, Спаситель мира указал на часто забываемую нами истину. Стремиться надо не к сверхъестественным дарам, а к исполнению воли Божией. Господь своими словами буквально стаскивает нас с неба, то есть Он требует, чтобы мы ушли из области мечтаний к области практических повседневных действий. Заповеди Христовы очень просты. Они обращены к нашей повседневности. А потому-то слова Спасителя кажутся нам такими обыденными и даже скучными. Ну да, надо помогать другим, надо проявлять милосердие, надо учиться прощать, надо посещать больных. Удивительно, но саму молитву Господь как будто бы умалил. Он сказал, что молитва сама по себе не спасает. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Молитва должна быть началом действий. Ведь в Царство Небесное войдет не непрерывно молящийся, а исполняющий волю Бога Отца. Собственно, молитва – это та точка отсчета и тот камертон, по которому мы можем проверить себя. Что происходит с нами после молитвы? Чем она для нас является? Это просто набор слов, который ничего в нас не меняет? Или же после молитвы мы обретаем способность поступать по воле Божией? Пусть Господь Всемилостивый поможет нам честно ответить на эти вопросы, научит нас действенной молитве и поможет исполнить свои спасительные заповеди. –

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Анна Покровская. Литературные эскизы. 100 рублей. С вас 500 рублей. Кассир супермаркета выжидающе смотрел на покупательницу, искавшую в кошельке нужную купюру. На лице женщины читались досада и растерянность. «У меня только 400», — смущенно проговорила она. «Можно что-нибудь удалить из чека?» «Можете оплатить купоном», — предложил кассир. «У вас есть купон по акции на 100 рублей?» Женщина отрицательно покачала головой. Купона не было. «А у меня был. Буквально вчера дали здесь же за какую-то крупную покупку. Как раз сейчас собирался им воспользоваться, но понял, что нашел ему куда лучшее применение. Вот, возьмите, пожалуйста». Я протянул свой купон покупательнице. Женщина удивленно на меня взглянула, а в следующую секунду ее лицо засияло улыбкой. Она поблагодарила, собрала свои покупки и, уходя, что-то быстро положила мне в пакет. Я посмотрел. Это была горсть конфет. Самых простых. На работе попил с ними чай и, признаюсь вам честно, в жизни не пробовал ничего вкуснее.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О борьбе с ленью руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарино в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Лень – это и болезнь, и порок, и недостаток, и грех. Лень мешает человеку ощутить полноту бытия, которому и призвал его Бог. Бывает даже лень бытовая, когда сегодня лень встать и пойти что-то сделать, что какую-то мелочь. А на самом деле именно благодаря этим мелочам наша жизнь и освещается божественным присутствием. В этом мире, который создал Бог, действительно человек может быть либо с Богом, либо без Бога. Третьего варианта не дано. Быть с Богом – это тот момент, когда человек трудится, когда он даже остался один на один с самим собой, но читает молитвенные правила или совершает молитву от своего сердца, от своих слов. Это тот момент, когда человек обращается к ближнему, чтобы провести вместе время, помочь ему чем-то. Именно вот этот момент, когда человек должен себя понудить и потрудиться. Если же человек проводит время праздно и ленится, и все ему неохота, то это великое горе. Чтобы победить это горе, нужен просто рывок. Внутренний, который даже, может быть, еще никому не виден. Но вот этот внутренний рывок – это и есть в каком-то смысле начало духовной жизни и вообще, наверное, в принципе, жизнь. Потому что леность приводит человека к праздности, а праздность приводит человека к бессмысленности, а бессмысленность ведет человека в ад.
0: Актуальная тема.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 10 июня, слушайте произведение Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Рассказ Льва Николаевича Толстого «Три старца» и рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Удачный день». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Раньше я всегда спокойно относилась к собакам. Не боялась их, но и особой любви не питала. Все изменилось, когда у меня появился собственный пес. И это не просто животное, а настоящий друг. Преданный и любящий. Я всегда с грустью смотрю на брошенных собак. К счастью, стало все больше людей и волонтерских движений, которые помогают четвероногим друзьям. Однажды я прочитала в интернете статью. Текст был посвящен американцу по имени Грег Мале, который спас более 50 тысяч собак. В прошлом мужчина был успешным ресторатором, пока его не попросили помочь с перевозкой двух питомцев из одного штата в другой. А потом потихоньку он начал помогать собакам. Грег забирает из приютов брошенных животных, которых могут усыпить. Кого-то он подбирает на улице, моет их, кормит, если нужно, оказывает необходимую помощь. А потом для всех питомцев находит любящих хозяев. Сейчас Грег посвящает этому занятию почти все свое время. И, как признается сам мужчина, забота о животных доставляет ему большую радость, чем престижная работа. На свои деньги Грег создал благотворительный фонд, с помощью которого привлекает к спасению собак отзывчивых людей и развивает это движение в разных городах Америки. Читать подобные истории для меня огромная радость, ведь благодаря таким людям, как Грег, добро живет. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио Вера.
2: Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобная Елена Дивеевская, в миру Елена Васильевна Мантурова, родилась в 1805 году в Нижегородской области в родовом селе Нуча. Она происходила из старинной дворянской семьи. В 17 лет девушке было страшное видение. Огромный змей словно собирался проглотить ее. Девушка взмолилась: «Царица небесная, спаси! Даю тебе клятву никогда не выходить замуж и уйти в монастырь». Змей тут же исчез. Елена изменилась, стала читать духовные книги, много молилась. Она обратилась к отцу Серафиму Саровскому за благословением на монашеский постриг. Но только через 3 года преподобный указал ей на Дивеевскую казанскую общину. 10 лет прожила Елена в общине дивеевских сестер. Все отмечали ее необыкновенную доброту, готовность ущемить себя ради помощи другому. Так как она была образованным человеком, то стала доверенным лицом преподобного и исполняла многие трудные поручения. В 1832 году тяжело заболел брат Елены, ученик батюшки Серафима Михаил Васильевич Мантуров. «Старец, — сказал монахине Елене, — умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители нашей. Так вот и послушание тебе, умри ты за Михаила-то Васильевича». «Благословите, батюшка», — смиренно ответила она. Через несколько дней Елена Васильевна скончалась. На ее могиле по молитвам Господу и Царице Небесной не раз происходили чудеса и исцеления. Церковь ставит в пример верующим то, каким безграничным было доверие Богу преподобной Елены Дивеевской. Всей жизнью она исполнила монашеский обет послушания. Мы прославляем Дивеевскую святую и просим: «Преподобная Елена, моли Бога о нас».

В начале 2000-х годов в Алма-Ате в архивах бывшего Казахского политехнического института, а ныне Исследовательского технического университета, был обнаружен необычный артефакт – аудиокассета с любительской записью концерта группы «Кино», который состоялся в институте в декабре 1987-го. Находка преподнесла сюрприз. Оказалось, что именно тогда с небольшой институтской сцены впервые в истории прозвучала композиция «Звезда по имени Солнце», которую лидер группы Виктор Цой написал буквально накануне выступления. Спустя 2 года песня вышла на одноименном альбоме и стала своего рода визитной карточкой группы «Кино». Цоя не раз спрашивали, о чем эта песня. Расшифровывать композицию Виктор не спешил, однако признавался, что родилась она на фоне глубоких философских размышлений. И мы, вслед за музыкантом, уже несколько десятков лет размышляем о жизни и смерти под композицию группы «Кино», «Звезда по имени Солнце».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Как заслужить милость Бога и заработать спасение собственной души? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не законом бо обетование Аврааму,
3: ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов». Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
2: И восстан за оправдание наше.
1: Если взглянуть на поведение человека через призму правовых кодексов, гражданских, уголовных, административных, трудовых, семейных и множество других, абсолютно безупречных и законопослушных граждан не бывает. Видимо, далеко не случайно в народе появляются такие поговорки: «Без греха веку не проживешь, без стыда лицо не износишь». Тем более это актуально, когда речь идет о религиозном законе, когда твое дело рассматривает вселенский судья. Тут под микроскопом не только твои внешние поступки, но и даже едва заметные движения мыслей и чувств. Поэтому и говорит в только что прозвучавшем отрывке апостол Павел: «Закон производит

0: гнев. Не потому, что закон плох, но потому, что у человека нет сил его исполнить на все сто. Отсюда и вывод апостола Павла. Пока мы надеемся улучшить свои отношения с Творцом за счет исполнения религиозного закона, мы неизбежно оказываемся в долгу перед Божьей справедливостью. То наследие, которое Бог хочет нам дать, мы сами своим собственным отношением превращаем из безвозмездного дара в зарплату, которую никто из нас не в состоянии заработать. Поэтому Павел настаивает, что благодать Божия дается по вере, чтобы было по милости. Это принципиально важный момент. Впервые именно христианство провозгласило истину. Если хочешь спасти свою душу, не надейся на то, что тебе честно заплатят за отработанные часы. Сколько ни работай, до неба не допрыгнешь. Надеяться здесь можно только на благосклонность со стороны Творца. Благосклонность, которую невозможно заслужить механическим исполнением уставных предписаний и правил. Эту благосклонность можно привлечь к себе лишь особым духовным состоянием, которое Павел называет «доверие Богу». Что это и как это, апостол демонстрирует на примере Авраама. Если верить Писанию, Бог впервые пообещал праведнику землю обетованную и наследника, собственного сына, когда тому было около 75, а его жене 65. И потом Господь продолжал повторять эти обещания еще на протяжении долгого времени, вплоть до того момента, пока ему не исполнилось 100 лет, а его жене 90. И Писание говорит о том, что Авраам не требовал у Бога особых доказательств. Он не обижался на него, не капризничал, не ставил ему ультиматумы, не уходил в обиде поклоняться другим богам, не срывался на людях. Он просто поверил, что Господь способен на невозможное. Он доверился Богу и продолжал хранить ему верность, то есть жил, стараясь хранить мир с окружающими людьми и в своем сердце. Это и есть та вера, которая, по словам апостола, вменяется в праведность. И однажды Господь исполнил то, что обещал. Исполнил именно тогда, когда для этого наступил самый подходящий момент. Мы скажем, это Авраам, он святой, у него были силы на такой подвиг. Апостол же Павел утверждает, что его история – это история каждого из нас. О каждом Бог задумал нечто важное и грандиозное. Каждому приготовил его собственное наследие. И это наследие невозможно заслужить. Все, что от нас требуется, просто принять, что это произойдет, как непреложный факт. Даже если окружающий мир и наш собственный опыт говорят нам об обратном. От нас требуется всего лишь, подобно Аврааму, сосредоточить все свои силы на исполнении заповедей Творца, отдать все свое внимание поиску воли Бога и служению окружающим людям. Когда наступит время, Господь раскроет в нашей жизни то, чего мы желаем всей душой.
1: Апостольские чтения.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима – младший сын в многодетной семье из города Артемовский Свердловской области. До полугода мальчик рос, как все дети, пока родители не обратили внимания на его отставание в развитии. Прописанный врачами курс массажа и лекарств дал хороший эффект. Дима научился садиться, ползать, встал на ноги. Но чем старше становился ребенок, тем больше отклонений в его поведении замечали близкие. В детском саду Дима не говорил, не понимал, если к нему обращались, не показывал пальцем на предметы и не играл с другими детьми. Спокойное поведение ребенка сменялось истериками и агрессией. Медицинская комиссия поставила диагноз «аутизм». В этом году Дима с родителями впервые поехал на реабилитацию в Екатеринбург, в медицинский центр «Здоровое детство». После курса занятий со специалистами ребенок очень изменился. Дима стал спокойнее, начал лучше понимать бытовую речь, есть ложкой. А после второй реабилитации в этом же центре у Димы появился указательный жест. Мальчик стал замечать обстановку вокруг, обращать внимание на птиц, дома и машины. Сейчас Дима без истерик ложится спать и проявляет эмоции к близким. Скучает по братьям или маме, радуется, если видит их. Специалисты говорят, что у Димы есть потенциал для развития и шанс научиться говорить. Но для закрепления навыков нужна регулярная реабилитация каждые 2-3 месяца. Оплачивать ее семья Димы не может. Поэтому сбор для ребенка открыл фонд «Мои друзья». Чтобы Дима снова прошел лечение в Центре «Здоровое детство» и заговорил, поддержите его на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О доверии Богу клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Человек, который научился доверять Богу, взошел на некую новую ступень, высокую ступень своей веры. И для нас это принципиально важно, потому что мы пытаемся какие-то вещи контролировать. Подчас это связано в том числе с гордыней, потому что контролирует только все Бог. И вот для того, чтобы как-то успокоиться и передоверить какие-то вещи, которые мы не в силах изменить, в том числе в самих себе, Богу, это нужно вот такой определенный шаг, определенное мужество. И поэтому мы видим, как древние святые, например, как Авраам, сказано, что он доверился Богу, что он доверял Богу, и это вменилось ему в праведность. Поэтому для нас, людей, которые все хотят контролировать, все себе записывают, по 10 раз перезванивают, переспрашивают, а точно, не точно и так далее, для нас очень важно в нашей вере научиться доверять Богу. И это нас во многом успокоит и во многом даст нам настоящей свободы и радости. Это будет определенное облегчение. Христос говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо и бремя мое легко». Вот если мы научимся брать бремя, в том числе доверие Богу, нам станет гораздо легче жить.
0: Актуальная тема. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в студии директор музея святителя Луки Воина Ясенецкого в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, писатель, журналист Екатерина Каликинская. Накануне Дня памяти святителя Луки поговорим о его взаимоотношениях с советской властью и, в частности, со Сталиным. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии Данте Алигьери. Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский, и разговор пойдет о том, как Данте изображает чистилище.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Сен-Жермен-де-Пре – так называется старейший монастырь и церковь в Париже. Свое имя святого Германа в полях обитель получила в память об основателе, святителе Германе, епископе Парижском. Он родился в 496 году в бургундском городе Атьоне. Едва закончив образование, Герман отправился к двоюродному брату-священнику. Тот стал наставником юноши в отшельнической жизни. В 34 года Герман принял монашеский постриг, а вскоре его избрали аббатом небольшого монастыря. О Германе отзывались как о строгом священнике. Но, впрочем, к себе он был еще более требователен. По преданию, однажды епископ несправедливо прогневался на Германа и заключил его в темницу. Но двери камеры сами распахнулись перед Германом, словно не желая чинить ему преграды. Однако святой остался за решеткой и вышел только после того, как получил разрешение епископа. В середине VI века король Хильдеберт призвал Германа на парижскую кафедру. Епископ Парижский особо заботился о бедняках, устраивал бесплатные обеды, строил больницы и приюты. Царские дары он пускал на то, чтобы выкупить пленников и должников. По молитвам Германа совершались исцеления. После смерти короля Герман стремился примирить враждующих наследников, чтобы от междоусобиц не страдали простые люди. Святитель мирно скончался в 576 году. Епископ Герман считается одним из небесных покровителей Парижа вместе со святым Дионисием и святой Женевьевой. Православная церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни, позволяет увидеть православие во вселенском масштабе. Чествуя святителя Германа, епископа Парижского, мы просим его: «Святитель Герман, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Самое значимое, что мы можем сделать для людей, это пройти вместе с ними через их трудности, взяв на себя часть их забот и проблем, помочь человеку справиться. Так сформулировал суть своей работы французский доктор Ксавье Эммануэлли, основатель международной гуманитарной организации «Врачи без границ», которая по всему миру оказывает помощь бездомным, сиротам, беженцам, малоимущим. Принцип доктора Эммануэли перекликается с апостольским призывом «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Ксавье родился в Париже, в предвоенном 1938-м. С самого детства, которое пришлось на годы Второй мировой войны, он рос в атмосфере сострадания к ближним. Его родители участвовали во французском движении сопротивления. В своем доме они укрывали от фашистов еврейских детей. Отец и мать учили сына не проходить мимо чужой беды. Неудивительно, что Эммануэли выбрал профессию врача. В 1972-м он окончил факультет медицины Парижского университета, знаменитой Сорбонны. Ксавье устроился на работу в больницу. Однако на этом месте молодому доктору не сиделось. Эммануэли вспоминал: «Как и все мы в этом возрасте, я хотел чего-то большего. Хотел сделать мир лучше». Так в 1970-х появилась благотворительная организация «Врачи без границ». Поначалу ее участники имели в виду отсутствие границ в чисто географическом смысле. Они помогали беженцам и мирному населению в горячих точках по всему миру. В начале 1980-х Ксавье оказался в лагере для беженцев на границе между Вьетнамом и Камбоджей, где шли тогда боевые действия. Лагерь попал под бомбежку. Одна девушка получила настолько тяжелое ранение, что в полевых условиях ничего поделать оказалось нельзя. Ксавье осмотрел ее и поспешил к другим раненым, тем, кому можно было помочь. И вдруг увидел, как к девушке подошел его напарник. Присел рядом, склонился, взял за руку и стал что-то тихо говорить. Эммануэль внезапно понял: поступок напарника стал проявлением истинного сострадания. Девушка умирала, ей было страшно. Врач не мог унять физическую боль, но облегчил душевные страдания. Остался рядом в последнюю минуту. Тогда у Ксавье родилось новое понимание того, что на самом деле должно означать название организации «Врачи без границ». Важно оказать не только медицинскую помощь. Речь должна идти о любой поддержке и, прежде всего, о любви и утешении. А еще после этого случая доктор Эммануэли поверил в Бога. «В каждом несчастном, которому я помогал, видел его», – вспоминал Ксавье. В 1993 году границы общественной деятельности Эммануэли расширились еще больше. Доктор создал в Париже службу экстренной социальной помощи. Несколько мобильных бригад работали по всему городу. Находили бездомных, кормили их, помогали попасть в больницу или приют, оказывали психологическую поддержку и юридическую помощь. У службы появилась своя горячая линия. По номеру 115 мог позвонить каждый, кто оказался в трудном положении. В конце 1990-х отделения службы экстренной социальной помощи заработали в 17 столицах мира, в том числе и в Москве. Ксавье Эммануэли скончался в ноябре 2025-го. Тысячи людей, которых он когда-то вдохновил, продолжают его дело, следуя простой истине, которую доктор неустанно повторял. Человек не должен оставаться один на один со своими проблемами. Всякий раз, когда кто-то попадает в беду, это касается каждого из нас.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Нас не могут не потрясать явленные Богом чудеса. Если кто-то мнит себя человеком, не впечатлительным к чудесам, то можно посоветовать ему съездить на поклонение к одной из мироточивых икон, которые источают благовонное масло давно и обильно, которые за сутки источают количество масла, сопоставимое по массе с массой самого чудотворного образа. А уж если говорить о чудесах, исходящих от людей – то такие чудеса поражают еще больше. Достаточно вспомнить о беседах с прозорливыми подвижниками, откуда-то знающими наши самые сокровенные мысли, а также и наши грехи. Кажется, будто бы такие люди, прозорливцы, уж совершенно точно угодны Богу и находятся буквально в шаге от Царства Небесного. Удивительно, но Евангелие считает иначе. Оно говорит, что удивительные чудотворения – это просто удивительные чудотворения. И они вовсе не гарант благополучной участи души чудотворца. Об этом повествует 7 глава Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не всяко глаголеми «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное».
3: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
2: «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок свидетельствует о крайне непростой для понимания истине. Благодать Божия, позволяющая человеку совершать чудеса, вовсе не показатель праведности жизни носителя благодати. Собственно, именно с этим столкнулся апостол Павел в Коринфской христианской общине. Общине, то есть составляющим ее людям, были даны неоспоримые и очевидные благодатные дары Святого Духа. Но люди умудрились сами эти дары обратить не к спасению, а к своей погибели. Они начали гордиться дарами так, будто бы это было чем-то заслуженным. Можно вспомнить и о других примерах, скажем, о священниках, каждому из которых дана благодать священства с соответствующими духовными дарованиями. Но всегда ли священники обретают спасение? Ответ мы знаем, и он неутешителен. Произнеся прозвучавшие сегодня слова, Спаситель мира указал на часто забываемую нами истину. Стремиться надо не к сверхъестественным дарам, а к исполнению воли Божией. Господь своими словами буквально стаскивает нас с неба, то есть Он требует, чтобы мы ушли из области мечтаний к области практических повседневных действий. Заповеди Христовы очень просты. Они обращены к нашей повседневности – а потому-то слова Спасителя кажутся нам такими обыденными и даже скучными. Ну да, надо помогать другим, надо проявлять милосердие, надо учиться прощать, надо посещать больных. Удивительно, но саму молитву Господь как будто бы умалил. Он сказал, что молитва сама по себе не спасает. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное». Молитва должна быть началом действий. Ведь в Царство Небесное войдет не непрерывно молящийся, а исполняющий волю Бога Отца. Собственно, молитва – это та точка отсчета и тот камертон, по которому мы можем проверить себя. Что происходит с нами после молитвы? Чем она для нас является? Это просто набор слов, который ничего в нас не меняет? Или же после молитвы мы обретаем способность поступать по воле Божией? Пусть Господь Всемилостивый поможет нам честно ответить на эти вопросы, научит нас действенной молитве и поможет исполнить свои спасительные заповеди.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Если кому ночью случится подойти ко взморью в безлюдном месте, то он, не видя самой пучины, догадывается о ее присутствии по глухому ворчанию волн с шумом накатывающих на берег. Кажется, что какое-то сказочное чудовище проснулось при вашем приближении и выражает недовольство тем, что был потревожен его покой. Поневоле попятишься назад из страха быть утянутым грозной волной и одновременно вспомнишь известное изречение апостола Павла о дьяволе, который, как лев рыкающий, ищет, кого бы поглотить.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня или праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «Помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божией всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
0: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает сестра милосердия Елена Григорян.
2: Я служу сестрой милосердия в одной из больниц нашего города. И вот однажды на территории больницы появился человек, который пролежал несколько дней под забором на территории. Он представился Игорем, сказал, что он проживает в городе Ростове, приехал на заработки сюда. Его друзья бросили, потому что он заболел, у него заболели ноги, он не смог больше работать. Я позвонила соответствующие службы, полицию. К сожалению, полиция не приехала даже через 3 часа. Я поняла, что помощь ниоткуда не придет, потому что наверняка уже по поводу этого человека кто-то звонил и просто не знали, куда его определить. Тем более человек плохо пахнущий, лежал на земле. Я позвонила своему духовному наставнику, отцу Роману Ходкову, точно зная, что батюшка Роман не оставит нас в этой ситуации без решения проблемы. Я привела в порядок этого человека, мы его помыли, переодели. Приехал батюшка Роман. Батюшка договорился с нашей больницей о том, чтобы его забрали на лечение, потому что с ногами было совсем плохо у него. То есть получается, что батюшка решил судьбу человека, который 2 недели лежал под стенами больницы, вот в один день. Этот Игорь был безумно благодарен, но этим история не закончилась. Батюшка продолжил заниматься с полицией нашего города, с социальными службами для того, чтобы восстановить документы человеку и отправить его все-таки на его родину, в город Ростов.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 10 июня, церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобно-мученик Макарий, в миру Михаил Моржов, родился в 1872 году в Вологодской губернии в крестьянской семье. Он был призван на военную службу, а по возвращении из армии поступил рабочим на одной из московских фабрик. Через 2 года он ушел в Смоленскую Зосимову пустынь во Владимирской губернии. Вскоре Михаил принял постриг с именем Макарий. Долгое время он был келейником духовника обители иеромонаха Алексея Соловьева, впоследствии известного старца. Именно он на Поместном соборе вытянул жребий с именем нового патриарха, которым стал митрополит московский Тихон Белавин. В 23-м году Зосимову пустынь закрыли. Старец Алексей и монах Макарий поселились в Сергиевом посаде. Макарий трогательно со всей любовью и заботой ухаживал за престарелым старцем. Тот отвечал отеческой благодарностью. В 28-м году иеросхимонах Алексей скончался. Келейник Макарий, помогая одевать старца для погребения, все время плакал и целовал его. В 31-м году Макария арестовали. Следствие надеялось, что он назовет имена духовных детей старца. Но Макарий не дал показаний. Его приговорили к расстрелу и похоронили в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Зачастую подвиг новомучеников состоял в том, что человек оставался порядочным до последней минуты земной жизни. Не оговорил никого, не признал лжи. Единственным источником стойкости, придающим силы, была вера. Церковь с любовью сохраняет память о мучениках 20 века. Для нас они – пример любви ко Христу и ближним. Мы обращаемся сегодня с просьбой. Преподобный мученик Макарий, моли Бога о нас. –

0: музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1799 году немецко-австрийский композитор Людвиг ван Бетховен создал фортепианное произведение, которое получило название «Большая патетическая соната». Такой заголовок предложило издательство, готовя сочинение к публикации, и композитор его одобрил. Однако со временем слово «большая» забылось, и соната, то есть масштабное произведение из нескольких, как правило, трех частей, вошла в историю музыки как патетическая. Патетика от греческого слова «пафос» переводится так: «с приподнятым возвышенным настроением». Во всех частях сонаты такое настроение проявляется по-разному. В первом и третьем разделах музыка яркая, темпераментная, но во втором Бетховен передает в звуках покой, созерцательность, сосредоточенное размышление о чем-то важном. Музыкальная ткань второй части соткана из аккордов, напоминающих хоровое молитвенное пение. Творчество Бетховена – это своеобразный дневник его переживаний. В годы создания сонаты он впервые столкнулся с признаками болезни, которая со временем лишила его слуха. Возможно, именно поэтому во второй части патетической сонаты нет внешней драматичности. Она звучит как тихая, сердечная исповедь, в которой человек словно ищет опору и утешение. Вторая часть патетической сонаты Людвига ван Бетховена прозвучит в исполнении Святослава Рихтера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Как заслужить милость Бога и заработать спасение собственной души? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не законом бо обетование Аврааму,
3: ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов». Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
2: И восстал за оправдание наше.
1: Если взглянуть на поведение человека через призму правовых кодексов, гражданских, уголовных, административных, трудовых, семейных и множество других, абсолютно безупречных и законопослушных граждан не бывает. Видимо, далеко не случайно в народе появляются такие поговорки: «Без греха веку не проживешь, без стыда лицо не износишь». Тем более это актуально, когда речь идет о религиозном законе, когда твое дело рассматривает вселенский судья. Тут под микроскопом не только твои внешние поступки, но и даже едва заметные движения мыслей и чувств. Поэтому и говорит в только что прозвучавшем отрывке апостол Павел: «Закон производит гнев». Не потому, что закон плох, но потому, что у человека нет сил его исполнить на все 100. Отсюда и вывод апостола Павла: пока мы надеемся улучшить свои отношения с Творцом за счет исполнения религиозного закона, мы неизбежно оказываемся в долгу перед Божьей справедливостью. То наследие, которое Бог хочет нам дать, мы сами своим собственным отношением превращаем из безвозмездного дара в зарплату, которую никто из нас не в состоянии заработать. Поэтому Павел настаивает, что благодать Божия дается по вере, чтобы было по милости. Это принципиально важный момент. Впервые именно христианство провозгласило истину: если хочешь спасти свою душу, не надейся.

0: надейся на то, что тебе честно заплатят за отработанные часы. Сколько ни работай, до неба не допрыгнешь. Надеяться здесь можно только на благосклонность со стороны Творца. Благосклонность, которую невозможно заслужить механическим исполнением уставных предписаний и правил. Эту благосклонность можно привлечь к себе лишь особым духовным состоянием, которое Павел называет «доверие Богу». Что это и как это, апостол демонстрирует на примере Авраама. Если верить Писанию, Бог впервые пообещал праведнику землю обетованную и наследника, собственного сына, когда тому было около 75, а его жене 65. И потом Господь продолжал повторять эти обещания еще на протяжении долгого времени, вплоть до того момента, пока ему не исполнилось 100 лет, а его жене 90. И Писание говорит о том, что Авраам не требовал у Бога особых доказательств. Он не обижался на него, не капризничал, не ставил ему ультиматумы, не уходил в обиде поклоняться другим богам, не срывался на людях. Он просто поверил, что Господь способен на невозможное. Он доверился Богу и продолжал хранить ему верность, то есть жил, стараясь хранить мир с окружающими людьми и в своем сердце. Это и есть та вера, которая, по словам апостола, вменяется в праведность. И однажды Господь исполнил то, что обещал. Исполнил именно тогда, когда для этого наступил самый подходящий момент. Мы скажем, это Авраам, он святой, у него были силы на такой подвиг. Апостол же Павел утверждает, что его история – это история каждого из нас. О каждом Бог задумал нечто важное и грандиозное. Каждому приготовил его собственное наследие. И это наследие невозможно заслужить. Все, что от нас требуется, просто принять, что это произойдет, как непреложный факт. Даже если окружающий мир и наш собственный опыт говорят нам об обратном. От нас требуется всего лишь, подобно Аврааму, сосредоточить все свои силы на исполнении заповедей Творца, отдать все свое внимание поиску воли Бога и служению окружающим людям. Когда наступит время, Господь раскроет в нашей жизни то, чего мы желаем всей душой.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: В последнее время мне часто встречается слово «манипуляция». Например, «не позволяйте собой манипулировать». Манипулируют обычно на чувстве вины, на чувстве обиды, на других наших слабостях. Недавно я заметила, что мне нравится, когда человек, опоздавший на встречу со мной, чувствует свою вину. Или курьер, доставивший не те продукты, растерян и приносит мне столько извинений, сколько я своим поведением потребую, чтобы пережить отсутствие заказанных продуктов. Мне нравится, когда родные, обидев меня, ищут способ примириться, как-то меня ублажить. Стала анализировать и осознала, что я такие ситуации часто провоцирую сама, чтобы... Я даже похолодела от своего вывода, чтобы манипулировать. Я получаю удовольствие от того, что манипулирую людьми. Что это? Откуда такие желания в моей душе? Пошла на исповедь, и священник все назвал своими именами. Это не что иное, как властолюбие. Заставляя человека чувствовать вину перед нами, мы получаем над ним власть. Никогда я подумать не могла, что есть такая болезнь в моей душе – жажда власти. А оказывается, есть. Власть не для того, чтобы было по-моему, чтобы люди делали, как я хочу, а власть ради того, чтобы чувствовать чужую зависимость от меня, моего настроения, чтобы другие унижались, а я возвышалась. Как вам такое открытие? Муж сказал, что манипулируют друг другом все, с детства. Дети вообще в этом мастера. Капризы, слезы и масса других инструментов у них, чтобы добиться от родителей желаемого. Возможно, манипуляция – это обыденность. Но свой ужас от осознания того, что я получаю удовольствие, в какой-то степени порабощая другого человека, я запомнила навсегда. Теперь нужно это в себе отслеживать и бороться. Простите меня, люди, за то, что вам было плохо, а я наслаждалась. Да, в малой степени, но я это делала. Помоги, Господи, исцелиться от любви властвовать.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на Радио Вера.
3: Будет дождь.

Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобно-мученик и иеросхимонах Дионисий, в меру Денис Петушков, родился в 1866 году в Тверской губернии в крестьянской семье. В 40 лет он поступил в Нило-Столобенскую пустынь и принял там монашеский постриг. Впоследствии он принял особые монашеские обеты – схиму с именем Дионисий и подвязался в обители до самого ее закрытия в 1927 году. На следующий день в монастырь приехал крестьянин Сергей Комаров, давно оказывавший помощь обители. Он пригласил иеросхимонаха Дионисия жить к себе на хутор. Вскоре к монаху из Нило-Столобенской обители потянулись верующие за советом, благословением и молитвенной помощью. В начале 30-го года власти провели обыск в доме, где жил схимник. Комаров предлагал следователям: «Арестуйте меня, я хочу пострадать за старца». Схимонаху тогда удалось скрыться на соседнем хуторе. Но в 31-м году отца Дионисия арестовали. Его приговорили к расстрелу. Преподобный мученик Дионисий был похоронен в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь прославляет подвиг всех новомучеников и обращается с молитвой к святому Дионисию Петушкову. Священный мученик Дионисий, моли Бога о нас. –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Археолог, историк и этнограф, исследователь первобытной культуры, академик Алексей Павлович Окладников говорил, что рядом с ним, как ангел-хранитель, всегда была любовь. Глубинам истории человечества, которую он открывал для новых поколений, и к той, которая на протяжении почти всей жизни разделяла с ним радость этих открытий, супруге Вере Дмитриевне Запорожской. Они встретились в родном для обоих городе Иркутске, совсем еще молодыми людьми. В 1928-м Алексей пришел работать в Иркутский краеведческий музей. Его назначили заведующим этнографическим отделом. А спустя 3 года в музее появилась Вера. Выпускница Иркутского художественного училища, она стала работать в картинной галерее и вскоре ее возглавила. Алексей тогда исследовал так называемые «Шишкинские писаницы» – памятник наскальной живописи, расположенный неподалеку от Иркутска на берегу реки Лены. К Вере, как к специалисту с художественным образованием, он обратился тогда за консультацией. Они встречались, внимательно рассматривали фотографии наскальных рисунков, которые приносил Алексей, с интересом их обсуждали. В этих научных дискуссиях зародилось чувство. В 1932 году Вера и Алексей поженились. Медовый месяц молодоженов прошел в археологическом походе. Это была необычная экспедиция, только для них двоих. Вера и Алексей отправились в Якутию. На небольшой весельной лодке они проплыли вниз по течению реки Лены несколько тысяч километров. Шли сквозь туманы, дожди, тучи комаров. Не каждая женщина отважилась бы на такое путешествие. Но Вера проявила себя как стойкая и преданная помощница своего супруга. Она обеспечивала полевой быт, делала зарисовки и фотографии, вела походный дневник. «Я понял тогда, что Вера для меня – все», – вспоминал Алексей Павлович Окладников. Таких экспедиций в их жизни было потом еще немало – трудных, опасных. Сохранились фотографии, на которых Вера и Алексей, уставшие в запыленных, стоптанных сапогах, но счастливые от того, что вместе. Вместе они были высоко в горах узбекского Гиссарского хребта. Вместе обнаружили в сибирской деревне Буреть уникальный артефакт – древнюю костяную женскую фигурку, которую назвали «Палеолитическая Венера». А во время арктической экспедиции корабль, который должен был забрать их в назначенное время, опоздал. Супруги 10 дней провели во льдах, едва не погибнув от голода. В разгар богоборческих 1930-х Алексей Павлович и Вера Дмитриевна совместными усилиями отстояли, спасли от уничтожения старинный Иркутский Знаменский монастырь. Власти хотели снести святыню и устроить на ее месте аэродром. 11 длительных и сложных экспедиций прошла Вера Дмитриевна бок о бок с супругом. А в 1951 году у Окладниковых родилась дочь Лена. Вера Дмитриевна не могла больше сопровождать мужа. Алексей Павлович стал ездить на раскопки с учениками. В 1959 году Вера Дмитриевна издала монографию «Петроглифы Средней Лены» – научную работу о наскальных рисунках, которые они открывали вместе с мужем. Один из экземпляров она подписала на память супругу. «Эту книгу, Алеша, дарю тебе, твоему неиссякаемому творческому пламени, блестящей мысли и дерзанием. Все, что было сделано мною в археологии, все сделано только для тебя». О научных открытиях и жизни Алексея Павловича и Веры Дмитриевны Окладниковых их дочь Елена в 2012 году опубликовала небольшую биографическую повесть «Охотник за ветрами отшумевших времен». В ней она рассказала, что родителей связывало глубокое взаимное чувство любви и уважения. Для всех, кто их знал, они были примером беспредельной преданности друг другу и общему делу.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Нас не могут не потрясать явленные Богом чудеса. Если кто-то мнит себя человеком не впечатлительным к чудесам, то можно посоветовать ему съездить на поклонение к одной из мирточивых икон, которые источают благовонное масло давно и обильно, которые за сутки источают количество масла, сопоставимое по массе с массой самого чудотворного образа. А уж если говорить о чудесах, исходящих от людей – то такие чудеса поражают еще больше. Достаточно вспомнить о беседах с прозорливыми подвижниками, откуда-то знающими наши самые сокровенные мысли, а также и наши грехи. Кажется, будто бы такие люди, прозорливцы, уж совершенно точно угодны Богу и находятся буквально в шаге от Царства Небесного. Удивительно, но Евангелие считает иначе. Оно говорит, что удивительное чудотворение – это просто удивительное чудотворение. И они вовсе не гарант благополучной участи души чудотворца. Об этом повествует 7 глава Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не всяко глаголеми «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное».
3: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
2: «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок свидетельствует о крайне непростой для понимания истине. Благодать Божия, позволяющая человеку совершать чудеса, вовсе не показатель праведности жизни носителя благодати. Собственно, именно с этим столкнулся апостол Павел в Коринфской христианской общине. Общине, то есть составляющим ее людям, были даны неоспоримые и очевидные благодатные дары Святого Духа. Но люди умудрились сами эти дары обратить не к спасению, а к своей погибели. Они начали гордиться дарами так, будто бы это было чем-то заслуженным. Можно вспомнить и о других примерах, скажем, о священниках, каждому из которых дана благодать священства с соответствующими духовными дарованиями. Но всегда ли священники обретают спасение? Ответ мы знаем, и он неутешителен. Произнеся прозвучавшие сегодня слова, Спаситель мира указал на часто забываемую нами истину. Стремиться надо не к сверхъестественным дарам, а к исполнению воли Божией. Господь своими словами буквально стаскивает нас с неба, то есть Он требует, чтобы мы ушли из области мечтаний к области практических повседневных действий. Заповеди Христовы очень просты. Они обращены к нашей повседневности. А потому-то слова Спасителя кажутся нам такими обыденными и даже скучными. Ну да, надо помогать другим, надо проявлять милосердие, надо учиться прощать, надо посещать больных. Удивительно, но саму молитву Господь как будто бы умалил. Он сказал, что молитва сама по себе не спасает. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное». Молитва должна быть началом действий. Ведь в Царство Небесное войдет не непрерывно молящийся, а исполняющий волю Бога Отца. Собственно, молитва – это та точка отсчета и тот камертон, по которому мы можем проверить себя. Что происходит с нами после молитвы? Чем она для нас является? Это просто набор слов, который ничего в нас не меняет? Или же после молитвы мы обретаем способность поступать по воле Божией? Пусть Господь Всемилостивый поможет нам честно ответить на эти вопросы, научит нас действенной молитве и поможет исполнить свои спасительные заповеди.

0: Утреннее чтение Евангелия, вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит». Думаю, вы узнали русскую народную сказку о Сивке-Бурке, Вещем Каурке. Образ чудо-коня здесь ярко передается с помощью распространенного в фольклоре приема – преувеличения. Например, в былине про Илью Муромца и соловья-разбойника встречаются такие слова: «И от неволи-то от покрику звериного, то все травушки-муравы приплетаются, все цветы луговые осыпаются, темные леса к земле преклоняются». В детской литературе преувеличение или гипербола – частый прием. Человек, рассеянный с улицы Бассейной из стихотворения Корнея Чуковского, вместо шляпы на ходу надевает сковороду. Зайчик, брошенный хозяйкой из четверостишей Агнии Барто, промок до ниточки. Для создания абсурдного образа преувеличение часто используется в художественной литературе. Одним из мастеров данного приема считается Салтыков-Щедрин. Вспомним его произведение «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Герои этого повествования, генералы, настолько не понимают реальной жизни, что считают, будто булки кофе уже готовые на деревьях родятся. А мужик такой заботливый и умелый, что застилает для генералов лодку лебяжьим пухом или варит для них суп в пригоршне. Преувеличения помогают создать нужную реакцию у слушателя или читателя. Удивить, напугать, рассмешить, заставить задуматься. В нашем обиходном общении мы используем гиперболы довольно часто. «Я тебя 100 лет жду». «Я наелся, сейчас лопну». «Дождь льет, как из ведра». «Вода в море, прямо кипяток». А еще мы, глядя на большой дом, говорим: «Ух, какой домище!» Или про толкового человека скажем: «У него ума палата». А насколько часто в нашей речи встречаются такие описания, как «прекраснейший», «вкуснейший», «непревзойденный», «незабываемый», «лучше не бывает» и прочее. Преувеличение – постоянный спутник нашего общения. С помощью необычного образа оно помогает быстро донести важную мысль или эмоцию. Встречаем мы этот прием и в Библии. Например, в Третьей книге Царств читаем: «И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его». А в Евангелии от Марка Христос говорит: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Здесь не нужно долгих разъяснений. Эти слова сразу доносят нам значение притчи. Большой верблюд и маленькая иголка создают ироничное несоответствие, заставляющее задуматься над смыслом всей фразы. Можно сказать, что гипербола не просто колоритный языковой прием, а способ мгновенно и образно передать суть вещей. С вами без преувеличений была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: О борьбе с ленью руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
4: Лень – это и болезнь, и порок, и недостаток, и грех. Лень мешает человеку ощутить полноту бытия, которому и призвал его Бог. Бывает даже лень бытовая, когда сегодня лень встать и пойти что-то сделать, что какую-то мелочь. А на самом деле именно благодаря этим мелочам наша жизнь и освещается божественным присутствием. В этом мире, который создал Бог, действительно человек может быть либо с Богом, либо без Бога. Третьего варианта не дано. Быть с Богом – это тот момент, когда человек трудится, когда он даже остался один на один с самим собой, но читает молитвенные правила или совершает молитву от своего сердца, от своих слов. Это тот момент, когда человек обращается к ближнему, чтобы провести вместе время, помочь ему чем-то. Именно вот этот момент, когда человек должен себя понудить и потрудиться. И если же человек проводит время праздно и ленится, и все ему неохота, то это великое горе. Чтобы победить это горе, нужен просто рывок. Внутренний, который даже, может быть, еще никому не виден. Но вот этот внутренний рывок – это и есть в каком-то смысле начало духовной жизни и вообще, наверное, в принципе, жизнь. Потому что леность приводит человека к праздности, а праздность приводит человека к бессмысленности, а бессмысленность ведет человека в ад.
1: Актуальная тема. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
0: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Детский врач вылечил умирающего младенца, а тот, когда вырос, спас жизнь самого доктора. Это не идея для сценария драмы, а реальная история про педиатра Майкла Шеннона и фельдшера службы спасения Криса Труоки. Ее рассказал на своем сайте общественный телеканал Лос-Анджелеса KTLA-5. Крис Труоки – парамедик. Так в США называют медицинских работников экстренных служб. 29 марта 2015 года команда, в которой работал Крис, возвращалась с очередного вызова и стала случайным свидетелем аварии. На автостраде, неподалеку от калифорнийского городка Дана-Пойнт, огромный грузовик сбил внедорожник. Легковая машина вылетела на обочину и перевернулась. Она загорелась и вот-вот могла взорваться. Спасатели остановились, чтобы помочь пострадавшим. Крис Труоки с напарником достали из горящего автомобиля пожилого водителя. Он был без сознания, с сильнейшими ожогами ног. Медики поспешили доставить несчастного в больницу. По дороге Крис принял все необходимые реанимационные меры, чтобы вывести пациента из состояния шока. Вскоре его жизнь была вне опасности. Крису Троки показалась знакомой фамилия спасенного им человека. И он вспомнил. Так звали врача, о котором рассказывала ему мама. Крис Троки появился на свет раньше положенного срока и весил всего 1,5 килограмма. Врачи считали, что он обречен. Только педиатр Майкл Шеннон верил, что младенцу можно помочь. Благодаря его усилиям малыш выжил. Доктор Шеннон был потрясен, когда узнал, кто его спас. В разговоре с журналистами он признался: «Удивительно наблюдать, как твои пациенты взрослеют. Но когда они возвращаются в твою жизнь в самый необходимый момент, это просто невероятно. Такое совпадение – настоящее чудо. Но чтобы оно случилось, должны были действовать люди. Педиатр, самоотверженно выхаживать младенца, которого признали безнадежным. Парамедик. Броситься к горящей на обочине машине, рискуя жизнью». Мне вспомнились слова из библейской книги Екклесиаста: «Пускай свой хлеб по водам, и он вернется к тебе. Делай добро бескорыстно, а награда найдет тебя чудом». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 10 июня, церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Священно-мученик диакон Николай Арестов родился в 1872 году в Тульской губернии в дворянской семье. Николай получил образование, некоторое время работал управляющим имения. Но главной страстью его стала художественная фотография. Он поступил учеником в мастерскую фотографа, а потом открыл свое фотоателье сначала в Александрове, а потом в Сергиевом Посаде. В 29-м году Арестов вынужден был прикрыть свое дело. К этому времени он овдовел, воспитывал 2 дочерей и желал посвятить остаток жизни служению церкви. В 30-м году Николай Степанович был рукоположен во диакона, а через год арестован. Арестова обвинили в том, что он состоял членом Загорского филиала контрреволюционной организации и занимался антисоветской монархической агитацией. Под этим подразумевалось поминание в храме за упокой российских императоров. Записочки с их именами частенько подавали прихожане, а диакон зачитывал вслух. Диакона Николая Арестова приговорили к расстрелу. Он упокоился в безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Известно, что на Ваганьковском кладбище в конце 20-х, начале 30-х годов 20 века тайно хоронили расстрелянных в московских тюрьмах. В их числе множество православных христиан, прославленных церковью в лике святых. Церковь чтит память всех новомучеников и обращается в этот день с молитвой к святому мученику Николаю Арестову. Священный мученик Николай, моли Бога о нас. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 7 июня православные верующие отмечают неделю всех святых. Сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому дню. Отец Сергий, о какой иконе вы сегодня расскажете?
3: Ну, возьмем за образец икону Семена Хромова. Такой был иконописец, который находится в Пермской государственной художественной галерее. Вот, и это икона всех святых от века Богу угодивших.
2: Ну, икона очень масштабная. Она как будто вот состоит из уровней. А кто именно на ней изображен и почему вот эти уровни существуют?
3: Изображена вся церковь целиком, и земная, и небесная. То есть все лики святых изображены на этой иконе. Вот. Ну, надо сказать, что изначально канон иконописный как формировался, изначально это было на основании слов Священного Писания, откровения Иоанна Богослова, да, вот в 5 главе есть такое видение Иоанна Богослова, которое он говорит: «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». То есть это некое откровение, видение церкви Иоанна Богослова. То есть речь идет о том зрении духовном, которым обладает церковь. Церковь видит реальность всех святых и реальность самой церкви небесной и земной. Вот она видит таким образом. И вот здесь у нас на этой иконе идет разделение, почему я говорю на два уровня, потому что там есть вот небесная церковь сверху, там престол, Господь сидит в окружении херувимов, опять же, да?
2: Богородица.
3: Да. И Богородица, Иоанн Предтеча, и ангелы, архангелы. Вот там даже подписано лик ангелов и лик архангелов.
2: То есть именно так можно понять, кто изображен, да, на иконе?
3: Да.
2: Потому что тут же такое
3: надписание,
2: большое количество.
3: Да, надписание. Угу. А внизу земная церковь. То есть небо приносит хвалу Господу. Вот они вокруг престола стоят. Ну и по учению церкви Пресвятая Богородица находится у престола Божия, одесную Сына, и Иоанн Креститель тоже. То есть он находится в Царстве Небесном. А земная внизу, да, это то, что принесла земля. Там вот уготованный престол, тоже там херувимы, серафимы, на престоле на этом лежит багряница царская. Это уготован престол для Сына Божьего. То есть он вознесся, но на земле он с нами всегда есть и будет. И Евангелие – это как бы его присутствие с нами, да, в Слове. Вот. И тоже стоят здесь, значит, ангелы вокруг. И вот этот нижний весь ярус – это земная церковь. И там вот можно посмотреть, даже по одеждам можно угадать. Стоят там в царских одеждах. Понятно, что это благоверные цари, князья, да. Потом вот за ними справа стоят преподобные жены. Слева у нас ветхозаветные отцы и праотцы. И ниже, вот посередине, это отроки, то есть это лик младенцев, которые тоже пострадали за Христа. Справа апостолы видно, там четко угадывается апостол Павел, апостол Петр. Потом мученики, потом мученицы. Слева у нас идут пророки ветхозаветные, затем за ними святители и преподобные. Вот все лики святых как бы по категориям, да, так вот разбиты они. Но самое главное это что? Они все находятся в состоянии моления. Это называется диесис. Не только небесная церковь, вон там они в полуоборот стоят так к престолу, но и земная. А земная, они в полуоборот и еще и вверх смотрят. К небесам, к престолу Божьему. Что в ней еще интересного в этой иконе? То есть она, с одной стороны, отражает видение церкви земной и небесной, но все они составляют единую. Они все вот находятся в единстве. Потом, значит, еще одна цитата из Откровения, которая послужила для

0: Да, вот оно и дает такое разделение, да, и говорит, что это небесное.
1: Это Господь, когда возносился, то Он с облаками возносился и с ангелами. И ангелы сказали, что вы смотрите, мужи Галилейские, вот так же, как вы видите возносящегося с облаками и ангелами, так Он придет со славой судить живых и мертвых. И поэтому вот эта часть, видите, как она стоит на границе будущего века и нынешнего. То есть она уже сейчас церковь такая, и она же, эта церковь, в таком виде, небесная церковь, придет вместе с Господом во время второго пришествия. Вот такая вот икона интересная.
0: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
1: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как заслужить милость Бога и заработать спасение собственной души? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Незаконным бо обетование Аврааму,
5: ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина во мертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
4: И восстан за оправдание наше.
3: Если взглянуть на поведение человека через призму правовых кодексов, гражданских, уголовных, административных, трудовых, семейных и множество других, абсолютно безупречных и законопослушных граждан не бывает. Видимо, далеко не случайно в народе появляются такие поговорки: «Без греха веку не проживешь, без стыда лицо не износишь». Тем более это актуально, когда речь идет о религиозном законе, когда твое дело рассматривает вселенский судья. Тут под микроскопом не только твои внешние поступки, но и даже едва заметные движения мыслей и чувств. Поэтому и говорит в только что прозвучавшем отрывке апостол Павел: «Закон производит гнев». Не потому, что закон плох, но потому, что у человека нет сил его исполнить на все 100. Отсюда и вывод апостола Павла. Пока мы надеемся улучшить свои отношения с Творцом за счет исполнения религиозного закона, мы неизбежно оказываемся в долгу перед Божьей справедливостью. То наследие, которое Бог хочет нам дать, мы сами своим собственным отношением превращаем из безвозмездного дара в зарплату, которую никто из нас не в состоянии заработать. Поэтому Павел настаивает, что благодать Божия дается по вере, чтобы было по милости. Это принципиально важный момент. Впервые именно христианство провозгласило истину: если хочешь спасти свою душу, не надейся на то, что тебе честно заплатят за отработанные часы. Сколько ни работай, до неба не допрыгнешь. Надеяться здесь можно только на благосклонность со стороны Творца. Благосклонность.

0: Законность, которую невозможно заслужить механическим исполнением уставных предписаний и правил. Эту благосклонность можно привлечь к себе лишь особым духовным состоянием, которое Павел называет «доверие Богу». Что это и как это, апостол демонстрирует на примере Авраама. Если верить Писанию, Бог впервые пообещал праведнику землю обетованную и наследника, собственного сына, когда тому было около 75, а его жене 65. И потом Господь продолжал повторять эти обещания еще на протяжении долгого времени, вплоть до того момента, пока ему не исполнилось 100 лет, а его жене 90. И Писание говорит о том, что Авраам не требовал у Бога особых доказательств. Он не обижался на него, не капризничал, не ставил ему ультиматумы, не уходил в обиде поклоняться другим богам, не срывался на людях. Он просто поверил, что Господь способен на невозможное. Он доверился Богу и продолжал хранить ему верность, то есть жил, стараясь хранить мир с окружающими людьми и в своем сердце. Это и есть та вера, которая, по словам апостола, вменяется в праведность. И однажды Господь исполнил то, что обещал. Исполнил именно тогда, когда для этого наступил самый подходящий момент. Мы скажем, это Авраам, он святой, у него были силы на такой подвиг. Апостол же Павел утверждает, что его история – это история каждого из нас. О каждом Бог задумал нечто важное и грандиозное. Каждому приготовил его собственное наследие. И это наследие невозможно заслужить. Все, что от нас требуется, просто принять, что это произойдет, как непреложный факт. Даже если окружающий мир и наш собственный опыт говорят нам об обратном. От нас требуется всего лишь, подобно Аврааму, сосредоточить все свои силы на исполнении заповедей Творца, отдать все свое внимание поиску воли Бога и служению окружающим людям. Когда наступит время, Господь раскроет в нашей жизни то, чего мы желаем всей душой.
1: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О доверии Богу клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Человек, который научился доверять Богу, взошел на некую новую ступень, высокую ступень своей веры. И для нас это принципиально важно, потому что мы пытаемся какие-то вещи контролировать. Подчас это связано в том числе с гордыней, потому что контролирует только все Бог. И вот для того, чтобы как-то успокоиться и передоверить какие-то вещи, которые мы не в силах изменить, в том числе в самих себе, Богу, это нужно вот такой определенный шаг, определенное мужество. И поэтому мы видим, как древние святые, например, как Авраам, сказано, что он доверился Богу, что он доверял Богу, и это вменилось ему в праведность. Поэтому для нас, людей, которые все хотят контролировать, все себе записывают, по 10 раз перезванивают, переспрашивают, а точно, не точно и так далее, для нас очень важно в нашей вере научиться доверять Богу. И это нас во многом успокоит и во многом даст нам настоящие свободы и радости. Это будет определенное облегчение. Христос говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо и бремя мое легко». Вот если мы научимся брать бремя, в том числе доверие Богу, нам станет гораздо легче жить.
0: Актуальная тема.

0: Мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Аристова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобно-мученица монахиня Ермогена, в миру Варвара Кадамцева, родилась в 1870 году в Пензенской губернии в крестьянской семье. В 15 лет она поступила в монастырь в городе Нижнем Ломове и приняла постриг. В начале 20-х обитель была закрыта. Монахиня Ермогена поселилась в городе и долгое время зарабатывала на жизнь стиркой белья, мытьем полов и другими домашними работами. В 30-м году она перебралась в Москву, была прислугой, а потом устроилась работать уборщицей в подмосковном храме. Монахиню арестовали в 37-м году и заключили в Бутырскую тюрьму. Во время обыска у нее изъяли книгу протоиерея Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», монашеское облачение, четки, иконы и несколько крестиков. Все эти предметы были уничтожены с формулировкой «не представляющие ценности для следствия». За антисоветскую агитацию Ермогену приговорили к 10 годам лагерей. В 1942 году монахиня Ермогена скончалась в Онеглаге и была похоронена в безвестной могиле. Преподобно-мученица Ермогена Кадамцева совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобно-мученица Ермогена, моли Бога о нас. –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1861 году император Александр II приобрел имение графа Льва Потоцкого на южном берегу Крыма, в поселке Ливадия, неподалеку от Ялты. Для нужд монарха усадебный дом расширили и перестроили по проекту архитектора Ипполита Манигетти. Так на побережье Черного моря появилась одна из самых красивых резиденций русских императоров – Ливадийский дворец. Царская семья полюбила это живописное место с просторным парком, фонтанами, беседками и скульптурами. Государь с семьей приезжал в Ливадию почти каждое лето, а Ялту стали называть летней столицей Российской империи. Вместе с Большим царским дворцом в Ливадии возвели Малый дворец для наследника цесаревича Александра. Когда в 1881 году он стал императором Александром III, то продолжил бывать в Малом дворце, который очень любил. В 1891 году в этой резиденции император и его супруга Мария Федоровна отметили 25-летие их совместной жизни. А спустя 3 года царь Александр III ушел из жизни в стенах своего любимого дворца. В это же время в Крым прибыла немецкая принцесса Алиса Гессенская, невеста цесаревича Николая, будущего императора Николая II. Незадолго до своей кончины император благословил сына на брак, и 21 октября 1894 года в дворцовой крестовоздвиженской церкви Алиса приняла православие с именем Александра Федоровна. Эти события сделали Ливадию особенным местом для новой императорской семьи. В 1909 году, в день именин императрицы Александры Федоровны, на месте старого Большого дворца, который разобрали, было заложено новое величественное здание. Белокаменную резиденцию возвели по проекту архитектора Николая Краснова в стиле итальянского возрождения. Николай II писал своей матери, императрице Марии Федоровне: «Мы не находим слов, чтобы выразить нашу радость и удовольствие иметь такой дом». Во время поездок на юг царская семья продолжала исполнять свои рабочие обязанности и заниматься благотворительностью. Весной 1911 года в Ялте императрица Александра впервые организовала День белого цветка – благотворительный сбор средств в помощь больным туберкулезом. На специально устроенном базаре государыня и царские дети лично продавали изделия, сделанные собственными руками. День белого цветка стал традиционным. Его организовали и в 1914-м, во время последней поездки царской семьи в Крым. В тот год началась Первая мировая война, а спустя 3 года произошла революция. Впоследствии Ливадийский дворец стал свидетелем важных исторических событий. Однако комнаты дворца до сих пор передают атмосферу, которая сложилась во время посещений царской семьей. Сейчас в Ливадийском дворце находится музей, где каждый путешественник может взглянуть на южную резиденцию, дорогую сердцу русских императоров.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Журналист Илья Муромский. Я неоднократно замечал одну интересную духовную особенность нашей земной жизни. Любой божественный закон соблюдается так или иначе. И здесь не будет работать правило, которое я бы назвал детским, что если никто не увидел твоего поступка, то за ним ничего не последует. Но от Бога не спрячешься. Глаза руками не закроешь и не скажешь «я в домике». И порой последствия наших деяний проявляются далеко не сразу. Может, спустя неделю, а может и месяцы, а иногда и десятилетия. Одна из моих преподавательниц в университете рассказала интересный случай, как Господь наставил ее в, казалось бы, бытовой ситуации. В детстве у нее была, как она сама сказала, странная привычка. Она говорила человеку, если от него дурно пахло, что ей не нравится его запах. И часто это сопровождалось подколами и всевозможными шутками. С тех пор прошло больше 40 или 50 лет, и, конечно, все забылось. Но совсем недавно произошел случай, который напомнил ей о том нераскаянном поступке. Моя преподавательница решила поменять одну важную деталь в своей машине. И, решив сэкономить, купила недорогой аналог вместо оригинала. И проблемы начались почти с начала поездки. То машина не заводилась, то неожиданно глохла на светофоре. И все это в большом потоке других автомобилей. Делать нечего, пришлось ехать в ближайший сервис, и только с молитвой «Господи помилуй» удалось добраться до места. И уже подъезжая к конечной точке, она встала на светофоре за какой-то старой и не очень чистой фурой. И запах из выхлопной трубы выходил не самый приятный. И как много лет назад моя преподавательница сказала: «Как же ты дурно пахнешь!» И в этот момент машина снова глохнет. Казалось бы, ну, бывает, можно подергать ключом зажигания, и все наладится. Но только в этот самый момент она поняла, что запах-то идет от ее машины и из ее выхлопной трубы. И тут она вспомнила все, что было когда-то давным-давно. Конечно, она мысленно попросила прощения у всех, над кем несправедливо шутила, и вслух покаялась перед Богом. И только после этого машина завелась. Мы все живем с Богом, и Он неотступно следует вместе с нами на всем нашем жизненном пути. Испытания, печали или радости посылаются во благо. Иногда, чтобы утешить, а иногда они позволяют вспомнить о забытых грехах и приводят нас к покаянию.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Нас не могут не потрясать явленные Богом чудеса. Если кто-то мнит себя человеком, не впечатлительным к чудесам, то можно посоветовать ему съездить на поклонение к одной из мирточивых икон, которые источают благовонное масло давно и обильно, которые за сутки источают количество масла, сопоставимое по массе с массой самого чудотворного образа. А уж если говорить о чудесах, исходящих от людей, то такие чудеса поражают еще больше. Достаточно вспомнить о беседах с прозорливыми подвижниками, откуда-то знающими наши самые сокровенные мысли, а также и наши грехи. Кажется, будто бы такие люди, прозорливцы, уж совершенно точно угодны Богу и находятся буквально в шаге от Царства Небесного. Удивительно, но Евангелие считает иначе. Оно говорит, что удивительное чудотворение – это просто удивительное чудотворение, и они вовсе не гарант благополучной участи души чудотворца. Об этом повествует 7 глава Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не всяко глаголеми «Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное»,
3: не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
2: «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок свидетельствует о крайне непростой для понимания истине. Благодать Божия, позволяющая человеку совершать чудеса, вовсе не показатель праведности жизни носителя благодати. Собственно, именно с этим столкнулся апостол Павел в Коринфской христианской общине. Общине, то есть составляющим ее людям, были даны неоспоримые и очевидные благодатные дары Святого Духа. Но люди умудрились сами эти дары обратить не к спасению, а к своей погибели. Они начали гордиться дарами так, будто бы это было чем-то заслуженным. Можно вспомнить и о других примерах, скажем, о священниках, каждому из которых дана благодать священства с соответствующими духовными дарованиями. Но всегда ли священники обретают спасение? Ответ мы знаем, и он неутешителен. Произнеся прозвучавшие сегодня слова, Спаситель мира указал на часто забываемую нами истину. Стремиться надо не к сверхъестественным дарам, а к исполнению воли Божией. Господь своими словами буквально стаскивает нас с неба, то есть Он требует, чтобы мы ушли из области мечтаний к области практических повседневных действий. Заповеди Христовы очень просты. Они обращены к нашей повседневности. А потому-то слова Спасителя кажутся нам такими обыденными и даже скучными. Ну да, надо помогать другим, надо проявлять милосердие, надо учиться прощать, надо посещать больных. Удивительно, но саму молитву Господь как будто бы умалил. Он сказал, что молитва сама по себе не спасает. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное». Молитва должна быть началом действий. Ведь в Царство Небесное войдет не непрерывно молящийся, а исполняющий волю Бога Отца. Собственно, молитва – это та точка отсчета и тот камертон, по которому мы можем проверить себя. Что происходит с нами после молитвы? Чем она для нас является? Это просто набор слов, который ничего в нас не меняет? Или же после молитвы мы обретаем способность поступать по воле Божией? Пусть Господь Всемилостивый поможет нам честно ответить на эти вопросы, научит нас действенной молитве и поможет исполнить свои спасительные заповеди.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. «Огоньки во тьме». С подругой детства Олей мы живем в разных городах. Изредка переписываемся по интернету, шлем друг другу интересные фотографии. А сегодня утром я разбирала снимки минувшей весны и задержалась на очень выразительном фото. Ночь. Пасхальный крестный ход. Много огоньков от лампадок, что светятся в руках у людей. И все это в темноте. На фоне почти черного неба и такого же озера. Ведь наш храм стоит на самом берегу. Решила отправить этот снимок Оле. И вдруг телефон коротко звякнул прямо у меня в руке. Оля тоже вспомнила обо мне и что-то выслала. Смотрю, а это фотография. Огоньки во тьме цепочкой уходят куда-то вдаль. Удивительное совпадение. Оказалось, Оля сейчас в Египте. А снимок сделан при восхождении на гору Синай. Вереница паломников из разных стран шла с маленькими фонариками сквозь холодную ночь, чтобы встретить рассвет на вершине горы, на которой когда-то Моисей говорил с Богом. У меня дух захватывал от Олиных впечатлений, а потом я выслала ей наши огоньки. Перекликались, рифмовались две фотографии и вспомнились слова евангельские. «Я – свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу, ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Андрей Волков, учредитель и волонтер благотворительных организаций.
2: У меня есть такая история, которую я хотел бы рассказать. Так сложилось, что у меня есть один очень хороший друг. Он бездомный, его зовут Виктор, он живет на Курском вокзале. Несколько лет назад рассказал мне о том, что прошлой ночью он заметил на вокзале одну женщину с детьми, которая ночевала прямо на вокзале с двумя маленькими детьми. И это было достаточно необычно. Он подумал, что она в какой-то сложной ситуации оказалась. Подошел к ней и спросил, узнал, что случилось. Оказалось, что действительно она попала в такую трудную жизненную ситуацию. Ей пришлось уйти из дома в Тверской области. И она с двумя детьми, им было, если не ошибаюсь, 5-10 лет приблизительно, мальчик и девочка, решили поехать к подруге в далекий город. Пересадка у них была в Москве, они как-то застряли, как-то деньги кончились, как-то они попали в такую ситуацию, в которой никогда не были. И он просто пошел и купил ей билет. Он получает пенсию такую, что не хватает, чтобы снимать жилье какое-то свое. И действительно, я подумал, что это как раз та ситуация, когда я встретил человека, чей добрый поступок меня очень сильно поразил, как-то, можно сказать, перевернул мой взгляд и на наши отношения, и на нашу дружбу с этим человеком, и вообще на то, как я смотрю на мир, что я ожидаю от него и как я его вижу. Ну, я думаю, что добро — это, можно сказать, как свет свечи, который, если передается, не убывает, а только множится. И, наверное, да, в каком-то смысле заражает других людей.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 10 июня, церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобная Елена Дивеевская, в миру Елена Васильевна Мантурова, родилась в 1805 году в Нижегородской области в родовом селе Нуча. Она происходила из старинной дворянской семьи. В 17 лет девушке было страшное видение. Огромный змей словно собирался проглотить ее. Девушка взмолилась: «Царица небесная, спаси! Даю тебе клятву никогда не выходить замуж и уйти в монастырь». Змей тут же исчез. Елена изменилась, стала читать духовные книги, много молилась. Она обратилась к отцу Серафиму Саровскому за благословением на монашеский постриг. Но только через 3 года преподобный указал ей на Дивеевскую казанскую общину. 10 лет прожила Елена в общине дивеевских сестер. Все отмечали ее необыкновенную доброту, готовность ущемить себя ради помощи другому. Так как она была образованным человеком, то стала доверенным лицом преподобного и исполняла многие трудные поручения. В 1832 году тяжело заболел брат Елены, ученик батюшки Серафима Михаил Васильевич Мантуров. «Старец, — сказал монахине Елене, — умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители нашей. Так вот и послушание тебе, умри ты за Михаила-то Васильевича». «Благословите, батюшка», — смиренно ответила она. Через несколько дней Елена Васильевна скончалась. На ее могиле по молитвам Господу и Царице Небесной не раз происходили чудеса и исцеления. Церковь ставит в пример верующим то, каким безграничным было доверие Богу преподобной Елены Дивеевской. Всей жизнью она исполнила монашеский обет послушания. Мы прославляем Дивеевскую святую и просим: «Преподобная Елена, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: «Во имя Господа» – такой эпиграф предварял многие нотные рукописи австрийского композитора XVIII века Йозефа Гайдна. Еще в юности, будучи певцом хора в соборе святого Стефана в Вене, Гайдн досконально изучил богослужение и в будущем написал множество духовных сочинений. К их числу относятся 14 месс, оратории «Сотворение мира» и 7 последних слов Спасителя на кресте, а также многие другие. Некоторые современники упрекали композитора в том, что в его музыке, не только светской, но и духовной, чересчур много живости, несерьезности. На эти замечания Гайдн отвечал так: «Господь даровал мне радостное сердце, и Он простит, если я этим радостным сердцем буду Его славить». Действительно, всеобъемлющая радость является, пожалуй, главной особенностью гайдновской музыки. В 1765 году композитор создал как будто светское произведение, 30-ю по счету симфонию, то есть крупное многочастное сочинение для симфонического оркестра. Новая симфония несколько отличалась от прочих. Дело в том, что в качестве главной темы первой части была использована старинная мелодия григорианского хорала «Аллилуйя». На интонациях этой мелодии строится вся музыкальная ткань первого раздела. Впоследствии за сочинением закрепилось неофициальное название «Симфония Аллилуйя». Фрагмент первой части симфонии номер 30 Йозефа Гайдна прозвучит в исполнении австрийского инструментального ансамбля старинной музыки «Концентус Мьюзикус Вьен», дирижер Николаус Арнанкур.

0: и Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как заслужить милость Бога и заработать спасение собственной души? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «Не законом бо обетование Аврааму,
2: ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов». Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
1: И восстан за оправдание наше.
0: Если взглянуть на поведение человека через призму правовых кодексов – гражданских, уголовных, административных, трудовых, семейных и множество других – абсолютно безупречных и законопослушных граждан не бывает. Видимо, далеко не случайно в народе появляются такие поговорки: «Без греха веку не проживешь, без стыда лицо не износишь». Тем более это актуально, когда речь идет о религиозном законе, когда твое дело рассматривает вселенский судья. Тут под микроскопом не только твои внешние поступки, но и даже едва заметные движения мысли и чувств. Поэтому и говорит в только что прозвучавшем отрывке апостол Павел: «Закон производит гнев». Не потому, что закон плох, но потому, что у человека нет сил его исполнить на все 100. Отсюда и вывод апостола Павла: пока мы надеемся улучшить свои отношения с Творцом за счет исполнения религиозного закона, мы неизбежно оказываемся в долгу перед Божьей справедливостью. То наследие, которое Бог хочет нам дать, мы сами своим собственным отношением превращаем из безвозмездного дара в зарплату, которую никто из нас не в состоянии заработать. Поэтому Павел настаивает, что благодать Божия дается по вере, чтобы было по милости. Это принципиально важный момент. Впервые именно христианство провозгласило истину: если хочешь спасти свою душу, не надейся на то, что тебе честно заплатят за отработанные часы. Сколько ни работай, до неба не допрыгнешь. Надеяться здесь можно только на благосклонность со стороны Творца. Благосклонность, которую невозможно заслужить механическим исполнением уставных предписаний и правил. Эту благосклонность можно привлечь к себе лишь особым духовным состоянием, которое Павел называет «доверие Богу». Что это и как это, апостол демонстрирует на примере Авраама. Если верить Писанию, Бог впервые пообещал праведнику землю обетованную и наследника, собственного сына, когда тому было около 75, а его жене 65. И потом Господь продолжал повторять эти обещания еще на протяжении долгого времени, вплоть до того момента, пока ему не исполнилось 100 лет, а его жене 90. И Писание говорит о том, что Авраам не требовал у Бога особых доказательств. Он не обижался на него, не капризничал, не ставил ему ультиматумы, не уходил в обиде поклоняться другим богам, не срывался на людях. Он просто поверил, что Господь способен на невозможное. Он доверил

0: поклоняться Богу и продолжал хранить ему верность, то есть жил, стараясь хранить мир с окружающими людьми и в своем сердце. Это и есть та вера, которая, по словам апостола, вменяется в праведность. И однажды Господь исполнил то, что обещал. Исполнил именно тогда, когда для этого наступил самый подходящий момент. Мы скажем, это Авраам, он святой, у него были силы на такой подвиг. Апостол же Павел утверждает, что его история – это история каждого из нас. О каждом Бог задумал нечто важное и грандиозное. Каждому приготовил его собственное наследие. И это наследие невозможно заслужить. Все, что от нас требуется, просто принять, что это произойдет, как непреложный факт. Даже если окружающий мир и наш собственный опыт говорят нам об обратном. От нас требуется всего лишь, подобно Аврааму, сосредоточить все свои силы на исполнении заповедей Творца, отдать все свое внимание поиску воли Бога и служению окружающим людям. Когда наступит время, Господь раскроет в нашей жизни то, чего мы желаем всей душой.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Однажды вечером по пути с работы у меня появился повод задуматься об эгоизме. А часто ли я выхожу за границы своей зоны комфорта? Не на словах, а реально. Делаю что-то для другого, жертвуя этим своим комфортом. Я сидела в автобусе, держала сумку на коленях. Рядом встала пожилая женщина с тяжелыми пакетами. Очевидно, надо уступить. Но первая мысль, которая появилась в голове: «У меня спина болит, и я так устала». Вторая мысль обожгла стыдом: «Господи, да что со мной? Эта женщина намного старше, сумки тяжелее моей. А судя по тому, как сутулилась, она и устала больше моего». Я пересилила себя и встала со словами: «Присаживайтесь, пожалуйста». Женщина улыбнулась, поблагодарила и грузно опустилась на сиденье. Я сделала дело не для себя, такое маленькое. Вспомнилось, как вчера я отмахнулась от звонка подруги, когда той нужно было выговориться. Ответила: «Не сейчас, у меня дела». А сегодня она прислала сообщение с сарказмом и обидой, написала: «Спасибо, что выслушала вчера». Эта досада подруги ударила по моей совести. Я представила, как она стояла с телефоном у уха, ждала ответа, а я просто увильнула от разговора, даже не задумавшись, что это может быть важно для подруги. В голове всплыла фраза из Священного Писания: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». И я задумалась: а где граница между заботой о себе и эгоизмом? И если я отказываюсь идти на встречу с подругой, потому что после 5 рабочих дней чувствую эмоциональное выгорание и знаю, еще один насыщенный разговор лишит меня сил на завтра. Это забота, необходимая для того, чтобы завтра я могла действовать, или малодушие? Возможно, я уклоняюсь от разговора о ее расставании с женихом, потому что страшно соприкоснуться с чужой болью. Вечером перед сном я открыла молитвослов. Прежде чем произнести первые слова молитвы, вспомнила прошедший день. Женщина в автобусе, горькое сообщение от подруги, мои отговорки: «Нет сил, я не обязана, это не мое дело». Сейчас, в тишине, они показались мне жалкими, и я стала молиться: «Господи, научи различать, где ощущение бессилия – это просто лень, а где реальная нужда организма в отдыхе. И помоги не прятаться за словами „я не могу“, когда на самом деле „не хочу“. Не прикрываться своими границами, когда кто-то нуждается во внимании». Я закрыла глаза и представила: вот я снова в автобусе, вижу ту женщину. И на этот раз не думаю о спине, не ищу оправданий. Встаю и сразу говорю: «Присаживайтесь». Или звонит подруга, а я не смотрю на часы, не вздыхаю, не откладываю разговор, просто отвечаю: «Расскажи». Господи, помоги правильным мыслям приходить первыми. Помоги победить эгоизм. Я включила компьютер и стала искать, что об эгоизме говорили святые отцы. И вот какие слова преподобного Паисия Святогорца отозвались у меня в душе: «Когда уязвляют твой эгоизм, не надо спешить к нему на помощь. Оставь его, пусть себе умирает. Если эгоизм умрет, то душа воскреснет». Я почувствовала, что в этих словах для меня ключ. Выходит, борьба с себялюбием – это не борьба с собой, а освобождение себя от сетей, которые мешают любить по-настоящему.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в студии директор музея святителя Луки и воина Ясенецкого в Федоровском монастыре Переславля-Залесского писатель, журналист Екатерина Каликинская. Накануне Дня памяти святителя Луки поговорим о его взаимоотношениях с советской властью и, в частности, со Сталиным. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии Данте Алигьери. Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский, и разговор пойдет о том, как Данте изображает чистилище.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобномученика Макария Моржова, преподобномученика Дионисия Петушкова, священномученика Николая Арестова, преподобномученицу Ермогену Кадамцеву. Сен-Жермен-де-Пре – так называется старейший монастырь и церковь в Париже. Свое имя святого Германа в полях обитель получила в память об основателе, святителе Германе, епископе Парижском. Он родился в 496 году в бургундском городе Атьоне. Едва закончив образование, Герман отправился к двоюродному брату-священнику. Тот стал наставником юноши в отшельнической жизни. В 34 года Герман принял монашеский постриг, а вскоре его избрали аббатом небольшого монастыря. О Германе отзывались как о строгом священнике. Но, впрочем, к себе он был еще более требователен. По преданию, однажды епископ несправедливо прогневался на Германа и заключил его в темницу. Но двери камеры сами распахнулись перед Германом, словно не желая чинить ему преграды. Однако святой остался за решеткой и вышел только после того, как получил разрешение епископа. В середине VI века король Хильдеберт призвал Германа на парижскую кафедру. Епископ Парижский особо заботился о бедняках, устраивал бесплатные обеды, строил больницы и приюты. Царские дары он пускал на то, чтобы выкупить пленников и должников. По молитвам Германа совершались исцеления. После смерти короля Герман стремился примирить враждующих наследников, чтобы от междоусобиц не страдали простые люди. Святитель мирно скончался в 576 году. Епископ Герман считается одним из небесных покровителей Парижа вместе со святым Дионисием и святой Женевьевой. Православная церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни, позволяет увидеть православие во вселенском масштабе. Чествуя святителя Германа, епископа Парижского, мы просим его: «Святитель Герман, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Ранним утром, когда еще не рассвело и весь город спал, по улицам Перми неслась пролетка. В ней сидел господин средних лет, одетый в скромный темно-зеленый мундир. На сосредоточенном лице его выделялись большие добрые глаза. Господина звали Федор Христофорович Граль. Он был врачом, которого знала и любила вся Пермь. Доктор Граль спешил к пациенту. 14-летнему подростку внезапно стало очень плохо. Родственники послали за Федором Христофоровичем. Когда Граль вошел в комнату больного, тот уже лежал с иконой и зажженной свечой в изголовье. Родные решили, что мальчик умирает. Доктор тщательно осмотрел подростка, дал какую-то микстуру, посидел рядом несколько минут, потом сказал рыдающей семье, чтобы утерли слезы. Завтра же паренек будет бегать. И ушел, не взяв за свой визит ни копейки. По мостовой вновь застучала пролетка доктора. Его ждали другие пациенты. А больной открыл глаза, улыбнулся и попросил дать любимую игрушку – бумажный кораблик. Отец, мать и бабушка перекрестились перед иконой Божьей Матери всех скорбящих радость. Они благодарили Бога за исцеление сына и молились о здравии доктора Граля. Такие воспоминания о Федоре Христофоровиче оставил во второй половине XIX века известный ученый-химик Модест Китары. Он был племянником больного и видел все собственными глазами. Доктор Граль одним лишь своим появлением утешал и давал надежду даже самым тяжелым больным. Он был настоящим бессребреником. Не зря пермяки называли его «святой доктор». В Пермь Федор Христофорович приехал в 1797 году. Его, выпускника Петербургского медико-хирургического училища, после стажировки в Европе и защиты докторской диссертации, определили сюда губернским доктором и поручили организовать в Перми первую городскую больницу. При этом вышел бюрократический казус. Гралю забыли назначить жалование. Доктор шума поднимать не стал. 3 года, пока не спохватилось начальство, он трудился бесплатно и жил на личные скромные сбережения, которые получил в наследство. Но даже в таком бедственном положении Граль бесплатно лечил нуждающихся. Ежедневно Федор Христофорович осматривал сотни пациентов. Помимо городской клиники, где Граль был и за терапевта, и за хирурга, и за окулиста, он трудился в больнице Пермской духовной семинарии. Взял доктор под свою личную опеку и Пермский сиротский приют. На собственные средства он приобретал для детей лекарства. Устраивал среди местного купечества сборы в пользу приюта. Популярный столичный журнал «Отечественные записки» напечатал статью о Федоре Христофоровиче Грале под названием «Благодетельный врач из Перми». В ней были такие строки. «Днем или ночью, в ненастье, в жар и в стужу, по первому извещению всякого посетит, знатный ли господин или последний из слуг. Подробно разведает состояние болезни, предпишет лекарства и пищу. И если заметит у кого нужду в чем, всем тем снабдит из своего дому». В 1835 году во время операции Федор Христофорович порезал скальпелем палец. Началось заражение крови. 3 суток, пока умирающий Граль лежал у себя дома, под его окнами стояли горожане и молились. Перед кончиной Федор Христофорович исповедался и причастился. За гробом Федора Христофоровича шла вся Пермь. Многие приехали за сотни верст, чтобы проводить в последний путь святого доктора. Память о благодетельном враче живет до сих пор. В 1997 году в Перми учредили медаль памяти Федора Граля. Награда вручается жителям Пермского края за выдающиеся заслуги в разных сферах деятельности, в том числе и в медицине. А в 2003 году Пермской городской клинической больнице было присвоено имя ее основателя – Федора Христофоровича Граля.
1: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Нас не могут не потрясать явленные Богом чудеса. Если кто-то мнит себя человеком, не впечатлительным к чудесам, то можно посоветовать ему съездить на поклонение к одной из мироточивых икон, которые источают благовонное масло давно и обильно, которые за сутки источают количество масла, сопоставимое по массе с массой самого чудотворного образа. А уж если говорить о чудесах, исходящих от людей – то такие чудеса поражают еще больше. Достаточно вспомнить о беседах с прозорливыми подвижниками, откуда-то знающими наши самые сокровенные мысли, а также и наши грехи. Кажется, будто бы такие люди, прозорливцы, уж совершенно точно угодны Богу и находятся буквально в шаге от Царства Небесного. Удивительно, но Евангелие считает иначе. Оно говорит, что удивительное чудотворение – это просто удивительное чудотворение. И они вовсе не гарант благополучной участи души чудотворца. Об этом повествует 7 глава Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не всяко глаголеми «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное».
3: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
2: «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок свидетельствует о крайне непростой для понимания истине. Благодать Божия, позволяющая человеку совершать чудеса, вовсе не показатель праведности жизни носителя благодати. Собственно, именно с этим столкнулся апостол Павел в Коринфской христианской общине. Общине, то есть составляющим ее людям, были даны неоспоримые и очевидные благодатные дары Святого Духа. Но люди умудрились сами эти дары обратить не к спасению, а к своей погибели. Они начали гордиться дарами так, будто бы это было чем-то заслуженным. Можно вспомнить и о других примерах, скажем, о священниках, каждому из которых дана благодать священства с соответствующими духовными дарованиями. Но всегда ли священники обретают спасение? Ответ мы знаем, и он неутешителен. Произнеся прозвучавшие сегодня слова, Спаситель мира указал на часто забываемую нами истину. Стремиться надо не к сверхъестественным дарам, а к исполнению воли Божией. Господь своими словами буквально стаскивает нас с неба, то есть Он требует, чтобы мы ушли из области мечтаний к области практических повседневных действий. Заповеди Христовы очень просты. Они обращены к нашей повседневности. – А потому-то слова Спасителя кажутся нам такими обыденными и даже скучными. Ну да, надо помогать другим, надо проявлять милосердие, надо учиться прощать, надо посещать больных. Удивительно, но саму молитву Господь как будто бы умалил. Он сказал, что молитва сама по себе не спасает. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Молитва должна быть началом действий. Ведь в Царство Небесное войдет не непрерывно молящийся, а исполняющий волю Бога Отца. Собственно, молитва – это та точка отсчета и тот камертон, по которому мы можем проверить себя. Что происходит с нами после молитвы? Чем она для нас является? Это просто набор слов, который ничего в нас не меняет? Или же после молитвы мы обретаем способность поступать по воле Божией? Пусть Господь Всемилостивый поможет нам честно ответить на эти вопросы, научит нас действенной молитве и поможет исполнить свои спасительные заповеди.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Если кому ночью случится подойти ко взморью в безлюдном месте, то он, не видя самой пучины, догадывается о ее присутствии по глухому ворчанию волн с шумом накатывающих на берег. Кажется, что какое-то сказочное чудовище проснулось при вашем приближении и выражает недовольство тем, что был потревожен его покой. Поневоле попятишься назад из страха быть утянутым грозной волной и одновременно вспомнишь известное изречение апостола Павла о дьяволе, который, как лев рыкающий, ищет, кого бы поглотить.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О борьбе с ленью руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Лень – это и болезнь, и порок, и недостаток, и грех. Лень мешает человеку ощутить полноту бытия, которому и призвал его Бог. Бывает даже лень бытовая, когда сегодня лень встать и пойти что-то сделать, что какую-то мелочь. А на самом деле именно благодаря этим мелочам наша жизнь и освещается божественным присутствием. В этом мире, который создал Бог, действительно человек может быть либо с Богом, либо без Бога. Третьего варианта не дано. Быть с Богом – это тот момент, когда человек трудится, когда он даже остался один на один с самим собой, но читает молитвенные правила или совершает молитву от своего сердца, от своих слов. Это тот момент, когда человек обращается к ближнему, чтобы провести вместе время, помочь ему чем-то. Именно вот этот момент, когда человек должен себя понудить и потрудиться. И если же человек проводит время праздно и ленится, и все ему неохота, то это великое горе. Чтобы победить это горе, нужен просто рывок. Внутренний, который даже, может быть, еще никому не виден. Но вот этот внутренний рывок – это и есть в каком-то смысле начало духовной жизни и вообще, наверное, в принципе, жизнь. Потому что леность приводит человека к праздности, а праздность приводит человека к бессмысленности, а бессмысленность ведет человека в ад.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 10 июня, слушайте произведение Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Рассказ Льва Николаевича Толстого «Три старца» и рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Удачный день». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда я прочитала в интернете о жителе Санкт-Петербурга Ярославе Пашкове, то вспомнила поговорку: «Большая дорога начинается с маленького шага». Хочу и вам рассказать историю этого человека, который приехал на горнолыжный курорт отдыхать, а в итоге очистил от мусора склон горы. Ярослав Пашков с детства занимается альпинизмом и спортивным туризмом. Любит путешествовать, много времени проводит в экспедициях в различных уголках мира. По образному выражению Ярослава, он воспринимает землю как свой дом, с коврами из цветов, стенами из деревьев, поэтому очень бережно относится к природе. В июле 2020 года Пашков приехал в Карачаево-Черкесию в поселок Домбай, где в течение полутора недель совершал ежедневное восхождение на гору Муса-Читара. Это самая высокая точка одноименного хребта, которая возвышается на 3 с лишним тысячи метров над уровнем моря. Сначала он встречал на маршруте единичные пластиковые отходы и собирал их, спускаясь с горы в свой рюкзак. А потом, пройдя вдоль канатной дороги для туристов, понял, что один не справится с таким количеством мусора. И тогда спортсмен разместил в одной из социальных сетей видео с призывом ко всем неравнодушным принять участие в уборке склона. В итоге собралась команда из 10 человек, жителей поселка Домбай и туристов. Территорию разделили на участки, и работа закипела. Мусор был повсюду. За первый день работы добровольцы упаковали 27 больших мешков, а руководитель канатной дороги предоставил им возможность бесплатно подняться на гору и спуститься вниз с полными пакетами. «Это не наш мусор, но это наша гора». Под таким девизом прошла акция по уборке местной достопримечательности. Ярослав Пашков планирует и впредь приглашать любителей природы на субботники. А меня так вдохновила инициатива Ярослава, что я нашла способ к ней присоединиться. Вынося мусор в уличный контейнер, я собираю по дороге мелкие бытовые отходы и мысленно говорю себе: «Это не мой мусор, но здесь мой двор». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 10 июня, церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобно-мученик Макарий, в миру Михаил Моржов, родился в 1872 году в Вологодской губернии в крестьянской семье. Он был призван на военную службу, а по возвращении из армии поступил рабочим на одной из московских фабрик. Через 2 года он ушел в Смоленскую Зосимову пустынь во Владимирской губернии. Вскоре Михаил принял постриг с именем Макарий. Долгое время он был келейником духовника обители иеромонаха Алексея Соловьева, впоследствии известного старца. Именно он на поместном соборе вытянул жребий с именем нового патриарха, которым стал митрополит московский Тихон Белавин. В 23-м году Зосимову пустынь закрыли. Старец Алексей и монах Макарий поселились в Сергиевом посаде. Макарий трогательно, со всей любовью и заботой ухаживал за престарелым старцем. Тот отвечал отеческой благодарностью. В 28-м году иеросхимонах Алексей скончался. Келейник Макарий, помогая одевать старца для погребения, все время плакал и целовал его. В 31-м году Макария арестовали. Следствие надеялось, что он назовет имена духовных детей старца. Но Макарий не дал показаний. Его приговорили к расстрелу и похоронили в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Зачастую подвиг новомучеников состоял в том, что человек оставался порядочным до последней минуты земной жизни. Не оговорил никого, не признал лжи. Единственным источником стойкости, придающим силы, была вера. Церковь с любовью сохраняет память о мучениках XX века. Для нас они – пример любви ко Христу и ближним. Мы обращаемся сегодня с просьбой. Преподобный мученик Макарий, моли Бога о нас. –

0: В 70-х годах 20 века Денискиными рассказами Виктора Драгунского зачитывались и взрослые, и дети. Писатель достоверно, с большой любовью отобразил мир детства, и читатели всех возрастов узнавали в героях себя и своих сверстников. В 1976 году белорусский кинорежиссер Игорь Добролюбов...
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет он и тех прошений, которые противны его святой воле, противны его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную. И не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью. Изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. с историей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Как заслужить милость Бога и заработать спасение собственной души? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Незаконным бо обетование Авраама.

0: как существующее, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
1: И восстал за оправдание наше.
2: Если взглянуть на поведение человека через призму правовых кодексов, гражданских, уголовных, административных, трудовых, семейных и множество других, абсолютно безупречных и законопослушных граждан не бывает. Видимо, далеко не случайно в народе появляются такие поговорки: «Без греха веку не проживешь, без стыда лицо не износишь». Тем более это актуально, когда речь идет о религиозном законе, когда твое дело рассматривает вселенский судья. Тут под микроскопом не только твои внешние поступки, но и даже едва заметные движения мыслей и чувств. Поэтому и говорит в только что прозвучавшем отрывке апостол Павел: «Закон производит гнев». Не потому, что закон плох, но потому, что у человека нет сил его исполнить на все сто. Отсюда и вывод апостола Павла: пока мы надеемся улучшить свои отношения с Творцом за счет исполнения религиозного закона, мы неизбежно оказываемся в долгу перед Божьей справедливостью. То наследие, которое Бог хочет нам дать, мы сами своим собственным отношением превращаем из безвозмездного дара в зарплату, которую никто из нас не в состоянии заработать. Поэтому Павел настаивает, что благодать Божия дается по вере, чтобы было по милости. Это принципиально важный момент. Впервые именно христианство провозгласило истину: если хочешь спасти свою душу, не надейся на то, что тебе честно заплатят за отработанные часы. Сколько ни работай, до неба не допрыгнешь. Надеяться здесь можно только на благосклонность со стороны Творца. Благосклонность, которую невозможно заслужить механическим исполнением уставных предписаний и правил. Эту благосклонность можно привлечь к себе лишь особым духовным состоянием, которое Павел называет «доверие Богу». Что это и как это, апостол демонстрирует на примере Авраама. Если верить Писанию, Бог впервые пообещал праведнику землю обетованную и наследника, собственного сына, когда тому было около 75, а его жене 65. И потом Господь продолжал повторять эти обещания еще на протяжении долгого времени, вплоть до того момента, пока ему не исполнилось 100 лет, а его жене 90. И Писание говорит о том, что Авраам не требовал у Бога особых доказательств. Он не обижался на него, не капризничал, не ставил ему ультиматумы, не уходил в обиде поклоняться другим богам, не срывался на людях. Он просто поверил, что Господь способен на невозможное. Он доверился Богу и продолжал хранить ему верность, то есть жил, стараясь хранить мир с окружающими людьми и в своем сердце. Это и есть та вера, которая, по словам апостола, вменяется в праведность. И однажды Господь исполнил то, что обещал. Исполнил именно тогда, когда для этого наступил самый подходящий момент. Мы скажем: это Авраам, он святой, у него были силы на такой подвиг. Апостол же Павел утверждает, что его история – это история каждого из нас. О каждом Бог задумал нечто важное и грандиозное. Каждому приготовил его собственное наследие. И это наследие невозможно заслужить. Все, что от нас требуется, просто принять, что это произойдет, как непреложный факт. Даже если окружающий мир и наш собственный опыт говорят нам об обратном. От нас требуется всего лишь, подобно Аврааму, сосредоточить все свои силы

0: на исполнении заповедей Творца, отдать все свое внимание поиску воли Бога и служению окружающим людям. Когда наступит время, Господь раскроет в нашей жизни то, чего мы желаем всей душой.
1: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О доверии Богу клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Человек, который научился доверять Богу, взошел на некую новую ступень, высокую ступень своей веры. И для нас это принципиально важно, потому что мы пытаемся какие-то вещи контролировать. Подчас это связано в том числе с гордыней, потому что контролирует только все Бог. И вот для того, чтобы как-то успокоиться и передоверить какие-то вещи, которые мы не в силах изменить, в том числе в самих себе, Богу, это нужно вот такой определенный шаг, определенное мужество. И поэтому мы видим, как древние святые, например, как Авраам, сказано, что он доверился Богу, что он доверял Богу, и это вменилось ему в праведность. Поэтому для нас, людей, которые все хотят контролировать, все себе записывают, по 10 раз перезванивают, переспрашивают, а точно, не точно и так далее, для нас очень важно в нашей вере научиться доверять Богу. И это нас во многом успокоит и во многом даст нам настоящие свободы и радости. Это будет определенное облегчение. Христос говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо и бремя мое легко». Вот если мы научимся брать бремя, в том числе доверие Богу, нам станет гораздо легче жить.
0: Актуальная тема.

Мнения могут быть разными: правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Парсуна. Парсуна. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет государственный деятель, историк, религиовед Александр Журавский.
0: «Парсуна».

Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобномученика Макария Моржова, преподобномученика Дионисия Петушкова, священномученика Николая Арестова, преподобномученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобномученик и иеросхимонах Дионисий, в меру Денис Петушков, родился в 1866 году в Тверской губернии в крестьянской семье. В 40 лет он поступил в Нило-Столобенскую пустынь и принял там монашеский постриг. Впоследствии он принял особые монашеские обеты – схиму с именем Дионисий и подвязался в обители до самого ее закрытия в 1927 году. На следующий день в монастырь приехал крестьянин Сергей Комаров, давно оказывавший помощь обители. Он пригласил иеросхимонаха Дионисия жить к себе на хутор. Вскоре к монаху из Нило-Столобенской обители потянулись верующие за советом, благословением и молитвенной помощью. В начале 30-го года власти провели обыск в доме, где жил схимник. Комаров предлагал следователям: «Арестуйте меня, я хочу пострадать за старца». Схимонаху тогда удалось скрыться на соседнем хуторе. Но в 31-м году отца Дионисия арестовали. Его приговорили к расстрелу. Преподобный мученик Дионисий был похоронен в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь прославляет подвиг всех новомучеников и обращается с молитвой к святому Дионисию Петушкову. Священномученик Дионисий, моли Бога о нас. –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Май 1919 года. Город Киев. В гостинице «Континенталь» отмечали день рождения литературного критика Александра Дейча. В самый разгар торжеств появился поэт Осип Мандельштам, недавно приехавший в Киев. Он поприветствовал именинника, поздоровался с мужчинами, поклонился дамам. Среди них Мандельштам сразу выделил молодую художницу, милую, улыбчивую Надю Хазину. Потом Осип Эмильевич читал стихи и, как уверяют очевидцы, смотрел при этом только на девушку, которой будет суждено стать его женой. Спустя месяц Осип пригласил Надю на свидание. Они катались на лодке по Днепру. Девушке понравилось, как умело поэт обращается с веслами. Но еще больше понравились его искренность и глубокий ум. Александр Дейч, встретивший молодых людей в тот вечер, рассказывал, что Осип Мандельштам и Надя Хазина выглядели влюбленными. В конце августа 19 года поэт уехал в Крым, где формировались части добровольческой армии. Надя осталась в Киеве. Она вспоминала, что от разлуки их чувства нисколько не ослабели. Напротив, обрели новую силу. «Детка моя, я без тебя не могу и не хочу», – писал из Крыма Мандельштам. «Ты вся моя радость. Ты мне сделалась до того родной, что все время я говорю с тобой. Зову тебя, жалуюсь тебе. Надюш, если бы сейчас ты объявилась здесь, я бы от радости заплакал». Воссоединились влюбленные только спустя полтора года в уже большевистском Киеве и с тех пор больше не расставались. В 1923 году у Мандельштама вышел сборник «Вторая книга». Поэт посвятил его своей супруге. В первом стихотворении этого сборника присутствует образ рая, в котором словно бы оказался Осип после знакомства с Надеждой. «На каменных отрогах Пиерии водили музы первый хоровод, чтобы, как пчелы, лирники слепые нам подарили ионийский мед, и холодком повеяло высоким от выпукла девического лба». В 1920-е годы супруги жили в Петрограде, потом переехали в Москву. Надежда Яковлевна занималась редактированием. Мандельштам зарабатывал на жизнь стихотворными переводами, сотрудничал с советскими газетами и журналами. В 1934 году Осип Эмильевич сочинил критические по отношению к Сталину стихи «Мы живем под собою не чуя страны». Кто-то написал донос, поэта арестовали. Дело закончилось относительно мягко, ссылкой в Воронеж. Надежда Яковлевна последовала за мужем. Супруга обустраивала полунищенский быт поэта, ухаживала за ним, переписывала его стихотворения. Каждые несколько месяцев она уезжала в Москву, чтобы ходить по кабинетам, добиваясь облегчения участи Мандельштама. В 1937-м истек срок ссылки. Мандельштамы вернулись в столицу. Но, увы, Осип Эмильевич, как и многие отбывшие срок по политическим статьям, вновь был арестован. Поэта приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей и отправили этапом на Дальний Восток. В последнем письме, которое Осип Эмильевич отправил из пересыльного лагеря во Владивостоке, он обращался к своим родным. Сначала к жене. «Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя?» А потом умолял брата Александра написать о судьбе супруги. Ответа поэт получить не успел. В декабре того же года поэт скончался. На склоне лет в одной богословской книге Надежда Мандельштам обнаружила молитву, составленную для христианских супругов. Она немного изменила ее. «Молим тебя, Боже наш, подари нам, Осипу и Надежде, встречу. Но не так, как мы хотим, а как ты, Господи. Да будет во всем воля твоя. Аминь». «Это теперь моя молитва», — говорила Надежда Яковлевна, «потому что я и сейчас не одна, а вдвоем с Мандельштамом».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Нас не могут не потрясать явленные Богом чудеса. Если кто-то мнит себя человеком, не впечатлительным к чудесам, то можно посоветовать ему съездить на поклонение к одной из мирточивых икон, которые источают благовонное масло давно и обильно, которые за сутки источают количество масла, сопоставимое по массе с массой самого чудотворного образа. А уж если говорить о чудесах, исходящих от людей – то такие чудеса поражают еще больше. Достаточно вспомнить о беседах с прозорливыми подвижниками, откуда-то знающими наши самые сокровенные мысли, а также и наши грехи. Кажется, будто бы такие люди, прозорливцы, уж совершенно точно угодны Богу и находятся буквально в шаге от Царства Небесного. Удивительно, но Евангелие считает иначе. Оно говорит, что удивительное чудотворение – это просто удивительное чудотворение, и они вовсе не гарант благополучной участи души чудотворца. Об этом повествует 7 глава Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не всяко глаголеми «Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное»,
3: не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
2: «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок свидетельствует о крайне непростой для понимания истине. Благодать Божия, позволяющая человеку совершать чудеса, вовсе не показатель праведности жизни носителя благодати. Собственно, именно с этим столкнулся апостол Павел в Коринфской христианской общине. Общине, то есть составляющим ее людям, были даны неоспоримые и очевидные благодатные дары Святого Духа. Но люди умудрились сами эти дары обратить не к спасению, а к своей погибели. Они начали гордиться дарами так, будто бы это было чем-то заслуженным. Можно вспомнить и о других примерах, скажем, о священниках, каждому из которых дана благодать священства с соответствующими духовными дарованиями. Но всегда ли священники обретают спасение? Ответ мы знаем, и он неутешителен. Произнеся прозвучавшие сегодня слова, Спаситель мира указал на часто забываемую нами истину. Стремиться надо не к сверхъестественным дарам, а к исполнению воли Божией. Господь своими словами буквально стаскивает нас с неба, то есть Он требует, чтобы мы ушли из области мечтаний к области практических повседневных действий. Заповеди Христовы очень просты. Они обращены к нашей повседневности. А потому-то слова Спасителя кажутся нам такими обыденными и даже скучными. Ну да, надо помогать другим, надо проявлять милосердие, надо учиться прощать, надо посещать больных. Удивительно, но саму молитву Господь как будто бы умалил. Он сказал, что молитва сама по себе не спасает. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное». Молитва должна быть началом действий. Ведь в Царство Небесное войдет не непрерывно молящийся, а исполняющий волю Бога Отца. Собственно, молитва – это та точка отсчета и тот камертон, по которому мы можем проверить себя. Что происходит с нами после молитвы? Чем она для нас является? Это просто набор слов, который ничего в нас не меняет? Или же после молитвы мы обретаем способность поступать по воле Божией? Пусть Господь Всемилостивый поможет нам честно ответить на эти вопросы, научит нас действенной молитве и поможет исполнить свои спасительные заповеди.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В фантастических произведениях можно встретить самые разные удивительные приспособления. Это и диковинные средства передвижения, и новые способы связи, и роботы. Многие выдумки фантастов через десятки лет стали реальностью. Но мне кажется, ни один писатель не готов предсказать, каким станет язык в будущем. Хотя некоторые тенденции к изменению ярко проявляются уже сегодня. Например, письменная речь стала использоваться нами намного больше, чем в прошлом, да к тому же обогатилась новыми средствами выражения эмоций. Если раньше интонацию и настроение передавали знаки, восклицание, вопрос, многоточие, то на сегодняшний день в обиход активно вошли эмодзи – картинки с изображениями эмоций. Они имеют широкую палитру – от легкой улыбки до ликования, от задумчивости до демонстративного отрицания. С помощью эмодзи можно даже составлять простые предложения. Ученые называют такой формат третьим типом коммуникации. Помимо устного и письменного языка появилась так называемая визуальная речь – гибридный язык. Он совмещает обычные слова с изображениями. Возможно, что данная форма общения будет развиваться и дальше, став основной через 100 лет. Также существуют возможности передать на письме дополнительные мысли. Например, зачеркнутый текст в послании демонстрирует не только то, что человек говорит, но и то, что он хотел сказать, но не сказал. Данный прием сейчас используется повсеместно и является новой возможностью передачи информации. Через 100 лет русский язык неизбежно столкнется с еще большими заимствованиями из других языков, в том числе и из языков программирования. Уже сейчас в обиход вошли слова «prompt», то есть задание для нейросети, или «кодить», программировать работу искусственного интеллекта. Появятся новые технологические возможности, а значит и новые слова. Через много лет еще больше разовьется интернет-коммуникация, а она уже сегодня способствует сокращению слов и формированию быстрого языка. Вполне вероятно, что общение станет динамичнее и компактнее, адаптируясь к требованиям скоростной передачи информации. Таким образом, в будущем наш письменный язык, скорее всего, станет иным, более оснащенным эмодзи и иными визуальными средствами. Появятся новые заимствования и сокращения. Однако я уверена, что русская речь останется живой, колоритной, богатой, певучей и разнообразной. Ведь она – основа нашей культуры и самобытности. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божьей всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
0: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает инженер Дмитрий Королёв.
2: Когда меня спрашивают про доброго человека, сразу же вспоминаю маму своего одноклассника. Мы жили в маленьком поселке под названием Эдрица. Маму одноклассника звали Ирина. Она работала в маленьком продуктовом ларьке. Ирина часто подкармливала детей из бедных семей и одного мальчика спасла от голодной смерти. Ирина знала, что у мальчика отец сидит в тюрьме, а мама была пьяницей. Денег у семьи не было. Ирина однажды нашла его в мусорном баке. Он был холодный, голодный и очень худой. Она его начала кормить, ухаживать за ним. Так она была с ним около 5 лет. Мальчик вырос только благодаря ей. Сейчас он ветеринар и помогает ей, Ирине. Он считает, что только Ирина спасла его. Ведь даже когда родная мама мальчика умерла, Ирина дала свои деньги, чтобы похоронить ее. А мальчик потом все и вернул. Для меня это настоящий поступок. У Ирины не было денег, но она не думала о себе. Заботилась о мальчике, как о своем родном сыне. Я всегда уважал Ирину и сейчас, спустя время, понимаю, что она человек с большой буквы. Для всего нашего городка она гордость. Ее все уважают и любят. Она до сих пор работает в ларьке и всегда старается всем помочь. Она ангел-хранитель нашего города.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 10 июня, церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Священно-мученик диакон Николай Арестов родился в 1872 году в Тульской губернии в дворянской семье. Николай получил образование, некоторое время работал управляющим имения. Но главной страстью его стала художественная фотография. Он поступил учеником в мастерскую фотографа, а потом открыл свое фотоателье сначала в Александрове, а потом в Сергиевом Посаде. В 1929 году Арестов вынужден был прикрыть свое дело. К этому времени он овдовел, воспитывал 2 дочерей и желал посвятить остаток жизни служению церкви. В 1930 году Николай Степанович был рукоположен во диакона, а через год арестован. Арестова обвинили в том, что он состоял членом Загорского филиала контрреволюционной организации и занимался антисоветской монархической агитацией. Под этим подразумевалось поминание в храме за упокой российских императоров. Записочки с их именами частенько подавали прихожане, а диакон зачитывал вслух. Диакона Николая Арестова приговорили к расстрелу. Он упокоился в безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Известно, что на Ваганьковском кладбище в конце 20-х, начале 30-х годов 20 века тайно хоронили расстрелянных в московских тюрьмах. В их числе множество православных христиан, прославленных церковью в лике святых. Церковь чтит память всех новомучеников – и обращается в этот день с молитвой к святому мученику Николаю Арестову. Священный мученик Николай, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1886 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера второй симфонии молодого композитора Александра Глазунова. В ту пору ему был всего лишь 21 год. Симфония посвящена знаменитому венгерскому композитору Ференцу Листу, который оказывал молодому человеку поддержку и способствовал исполнению его музыки за рубежом. В своем сочинении Глазунов развил идею, заложенную в симфонических полотнах композиторов из объединения под названием «Могучая кучка», в особенности Александра Бородина. Бородин намеревался создать такую симфонию, в которой бы ярко выражалась ее национальная принадлежность, и ему это блестяще удалось. Глазунов многое перенял от стиля своего старшего коллеги и, прежде всего, истинно русский музыкальный язык. Партитура второй симфонии пронизана духом старины. Это героический эпос о прошлом русского народа, его патриотических подвигах. В музыке царят богатырские образы, величавое дыхание народных сказаний. Современники высоко оценили новое произведение молодого композитора. Критик Юрий Энгель утверждал, что в этой симфонии Глазунов предстал настоящим юным Самсоном с горячим сердцем, создавшим, несомненно, сильное произведение, от которого веет Русью. Фрагмент второй части второй симфонии Александра Константиновича Глазунова прозвучит в исполнении Королевского шотландского национального оркестра. Дирижер Хосе Серебрьер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Как заслужить милость Бога и заработать спасение собственной души? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не законом бо обетование Аврааму,
3: ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон

0: ему: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
1: И восстал за оправдание наше.
2: Если взглянуть на поведение человека через призму правовых кодексов, гражданских, уголовных, административных, трудовых, семейных и множество других, абсолютно безупречных и законопослушных граждан не бывает. Видимо, далеко не случайно в народе появляются такие поговорки: «Без греха веку не проживешь, без стыда лицо не износишь». Тем более это актуально, когда речь идет о религиозном законе, когда твое дело рассматривает вселенский судья. Тут под микроскопом не только твои внешние поступки, но и даже едва заметные движения мыслей и чувств. Поэтому и говорит в только что прозвучавшем отрывке апостол Павел: «Закон производит гнев». Не потому, что закон плох, но потому, что у человека нет сил его исполнить на все 100. Отсюда и вывод апостола Павла: пока мы надеемся улучшить свои отношения с Творцом за счет исполнения религиозного закона, мы неизбежно оказываемся в долгу перед Божьей справедливостью. То наследие, которое Бог хочет нам дать, мы сами своим собственным отношением превращаем из безвозмездного дара в зарплату, которую никто из нас не в состоянии заработать. Поэтому Павел настаивает, что благодать Божия дается по вере, чтобы было по милости. Это принципиально важный момент. Впервые именно христианство провозгласило истину: если хочешь спасти свою душу, не надейся на то, что тебе честно заплатят за отработанные часы. Сколько ни работай, до неба не допрыгнешь. Надеяться здесь можно только на благосклонность со стороны Творца. Благосклонность, которую невозможно заслужить механическим исполнением уставных предписаний и правил. Эту благосклонность можно привлечь к себе лишь особым духовным состоянием, которое Павел называет «доверие Богу». Что это и как это, апостол демонстрирует на примере Авраама. Если верить Писанию, Бог впервые пообещал праведнику землю обетованную и наследника, собственного сына, когда тому было около 75, а его жене 65. И потом Господь продолжал повторять эти обещания еще на протяжении долгого времени, вплоть до того момента, пока ему не исполнилось 100 лет, а его жене 90. И Писание говорит о том, что Авраам не требовал у Бога особых доказательств. Он не обижался на него, не капризничал, не ставил ему ультиматумы, не уходил в обиде поклоняться другим богам, не срывался на людях. Он просто поверил, что Господь способен на невозможное. Он доверился Богу и продолжал хранить ему верность, то есть жил, стараясь хранить мир с окружающими людьми и в своем сердце. Это и есть та вера, которая, по словам апостола, вменяется в праведность. И однажды Господь исполнил то, что обещал. Исполнил именно тогда, когда для этого наступил самый подходящий момент. Мы скажем: это Авраам, он святой, у него были силы на такой подвиг. Апостол же Павел утверждает, что его история – это история каждого из нас. О каждом Бог задумал нечто важное и грандиозное. Каждому приготовил его собственное наследие. И это наследие невозможно заслужить. Все, что от нас требуется, просто принять, что это произойдет, как непреложный факт, даже если окружающий мир и наш собственный опыт говорят нам об обратном. От нас требуется всего лишь, подобно Аврааму, сосредоточить все свои силы на исполнении заповедей Творца, отдать все свое внимание поиску воли Бога и служению окружающим людям. –

0: когда наступит время, Господь раскроет в нашей жизни то, чего мы желаем всей душой.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Недавно одна знакомая спросила меня, что можно сказать жене больного раком человека, если она спрашивает о христианском осмыслении болезни. Традиционный богословский ответ ей был известен. Зло и болезнь не принадлежат изначальному замыслу творения. Мир поврежден, а зло и болезнь – следствие греха. Но этот ответ, будучи догматически стройным, не снимает экзистенциального вопроса, почему конкретный человек оказывается внутри конкретного страдания. Когда я сталкиваюсь с такими вопросами, я всегда вспоминаю историю Иова. Ему дают множество правильных объяснений. К нему приходят друзья и говорят в целом богословские правильные вещи о справедливости Бога, о возможной вине человека, о порядке мира. Все это звучит логично, но не попадает в реальность боли, в которой находится Иов. Бог, как мы знаем из книги, не одобрил действий этих друзей праведного Иова. Так что я всегда опасаюсь оказаться на их месте. История страданий Иова завершается встречей с Богом, которая не объясняет причин страдания, но все же возвращает Иова к жизни. Может быть, эта надежда на встречу с Богом способна поддержать страдающего человека? Но есть в христианстве и еще один ракурс – тот, что предлагает Христос. И здесь ответ на вопрос о причинах страдания радикально смещается. Христос не объясняет происхождение страданий. Христос переводит внимание с вопроса «откуда и почему?» на вопрос «что теперь с этим делать?». И в этом ракурсе ключевая мысль Евангелия звучит очень просто. «Должно делать дела Отца». То есть заботиться о страдающих, быть рядом с тем, кто переносит боль. Мы, возможно, не узнаем всех причин зла и страдания. Мир остается не до конца прозрачным. Но внутри этой непрозрачности человеку дается пространство свободы не быть нейтральным к злу и страданию, не умножать их, не привыкать к ним как к норме и в той мере, в какой это возможно, уменьшать их присутствие.
0: Частное мнение.

0: угодно.
1: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
2: Я так устал терять друзей и слез моих. Уже на несколько

Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобно-мученица монахиня Ермогена, в миру Варвара Кадамцева, родилась в 1870 году в Пензенской губернии в крестьянской семье. В 15 лет она поступила в монастырь в городе Нижнем Ломове и приняла постриг. В начале 20-х обитель была закрыта. Монахиня Ермогена поселилась в городе и долгое время зарабатывала на жизнь стиркой белья, мытьем полов и другими домашними работами. В 30-м году она перебралась в Москву, была прислугой, а потом устроилась работать уборщицей в подмосковном храме. Монахиню арестовали в 37-м году и заключили в Бутырскую тюрьму. Во время обыска у нее изъяли книгу протоиерея Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», монашеское облачение, четки, иконы и несколько крестиков. Все эти предметы были уничтожены с формулировкой «не представляющие ценности для следствия». За антисоветскую агитацию Ермогену приговорили к 10 годам лагерей. В 1942 году монахиня Ермогена скончалась в Онеглаге и была похоронена в безвестной могиле. Преподобно-мученица Ермогена Кадамцева совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобно-мученица Ермогена, моли Бога о нас.

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Государства Латинской Америки более 400 лет находились под владычеством Испании. Захваченные конкистадорами в 15 веке, они обрели независимость лишь в конце 19 столетия. Однако фактически Европа продолжила эксплуатировать Южную Америку, выкачивать из нее минеральные и сельскохозяйственные ресурсы. Точно так же поступали и Соединенные Штаты. Совсем по-иному складывались на этом фоне отношения Латинской Америки и Российской империи. Еще в правлении Петра I в 1711 году некий иностранный купец предложил царю идею организовать военную экспедицию в Новый Свет, Южную Америку, захватить там землю и устроить русскую колонию. Петр на сомнительную авантюру не пошел и категорически отказался таким образом вмешиваться в дела далекой земли. А в 1786 году уже Екатерина II лично принимала в Киеве венесуэльца Франсиско де Миранду, патриота и лидера освободительной борьбы против колонизаторов. Испания тогда выразила Российской империи протест в связи с пребыванием Миранды при царском дворе. Однако Екатерина протест отклонила, а латиноамериканскому гостю присвоила звание полковника русской императорской армии. В письме к сподвижнику императрицы, князю Григорию Потемкину, де Миранда писал, что заказал себе форму Екатеринославского кирасирского полка, чтобы впоследствии увести ее с собой в качестве драгоценного напоминания о России. Еще дальше пошел в 1810 году Александр I. Он издал манифест о разрешении на торговлю с Бразилией. В то время страна была португальской колонией. Уже при императоре Николае I в 1828 году Российская империя признала независимость Бразилии и установила с ней официальные дипломатические отношения. После восшествия на престол императора Александра II сразу несколько латиноамериканских государств обратились к русскому правителю с просьбой о признании. Так, например, 22 марта 1856 года президент Венесуэлы Хосе Тадео Монагас направил Александру письмо, в котором просил открыть взаимные торговые дружественные отношения между странами. В ответном послании император называл Монагаса «добрым приятелем» и заверял в готовности содействовать всему, что может упрочить приязнь между нашими подданными и Республикой Венесуэла. В 1874 году подобным же образом были установлены дипломатические отношения между Россией и Перу. Во время правления последнего русского императора Николая II Российская империя установила дипломатические связи с Боливией и Кубой. В Петербурге в августе 1913-го открылось кубинское консульство. Интересно, что его секретарем стал знаменитый шахматист Рауль Касабланка. Таким образом, Российская империя на протяжении всего своего существования с уважением относилась к Латинской Америке. Это позволило русскому государству заложить прочный дипломатический фундамент и выстроить дружеские отношения с Южной Америкой на долгие годы вперед. Сегодня в Москве располагаются посольства 14 стран этого континента.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: Я неоднократно замечал одну интересную духовную особенность нашей земной жизни – любой божественный закон соблюдается так или иначе. И здесь не будет работать правило, которое я бы назвал детским, что если никто не увидел твоего поступка, то за ним ничего не последует. Но от Бога не спрячешься. Глаза руками не закроешь и не скажешь «я в домике». И порой последствия наших деяний проявляются далеко не сразу. Может, спустя неделю, а может и месяцы, а иногда и десятилетия. Одна из моих преподавательниц в университете рассказала интересный случай, как Господь наставил ее в, казалось бы, бытовой ситуации. В детстве у нее была, как она сама сказала, странная привычка. Она говорила человеку, если от него дурно пахло, что ей не нравится его запах. И часто это сопровождалось подколами и всевозможными шутками. С тех пор прошло больше 40 или 50 лет, и, конечно, все забылось. Но совсем недавно произошел случай, который напомнил ей о том нераскаянном поступке. Моя преподавательница решила поменять одну важную деталь в своей машине. И, решив сэкономить, купила недорогой аналог вместо оригинала. И проблемы начались почти с начала поездки. То машина не заводилась, то неожиданно глохла на светофоре. И все это в большом потоке других автомобилей. Делать нечего, пришлось ехать в ближайший сервис, и только с молитвой «Господи помилуй» удалось добраться до места. И уже подъезжая к конечной точке, она встала на светофоре за какой-то старой и не очень чистой фурой. И запах из выхлопной трубы выходил не самый приятный. И как много лет назад моя преподавательница сказала: «Как же ты дурно пахнешь». И в этот момент машина снова глохнет. Казалось бы, ну, бывает, можно подергать ключом зажигания, и все наладится. Но только в этот самый момент она поняла, что запах-то идет от ее машины и из ее выхлопной трубы. И тут она вспомнила все, что было когда-то давным-давно. Конечно, она мысленно попросила прощения у всех, над кем несправедливо шутила, и вслух покаялась перед Богом. И только после этого машина завелась. Мы все живем с Богом, и Он неотступно следует вместе с нами на всем нашем жизненном пути. Испытания, печали или радости посылаются во благо. Иногда, чтобы утешить, а иногда они позволяют вспомнить о забытых грехах и приводят нас к покаянию.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний князя Владимира Волконского о посещении Саровского монастыря. 1903 год. Решил посетить ближнюю пустыньку, где ископал батюшка Серафим колодец с целебной водой. Навстречу из купальни выходит мужчина и плачет. Оказалось, плакавший во время рубки леса был придавлен деревом. 10 лет лежал пластом. И после того, как его окатили водой из колодца преподобного Серафима, он получил полное исцеление. «Чего же ты плачешь?» — гудела толпа. «Сюда больного меня привезли добрые люди. Теперь я здоров и должен возвращаться на свой счет, а у меня ни гроша», — говорил исцеленный. Общий добродушный хохот и выкрик из толпы: «Держи шапку! Поможем ему!» Шапка быстро наполнилась деньгами, и лицо плакавшего озарилось светлой улыбкой. Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Мои сыновья, все трое, очень активные и бесстрашные ребята. За бесстрашных детей как-то особенно тревожно. Они легко попадают в опасные ситуации и будто испытывают себя на прочность. А заодно заставляют волноваться и нас, родителей. «Вместо того, чтобы волноваться, полезнее помолиться», сказал мне однажды настоятель нашего Софринского храма. И я начала в моменты переживаний о детях молиться Пресвятой Богородице, Матери, познавшей самые страшные и неведомые нам переживания о своем Божественном Сыне. Я молюсь перед иконой Божьей Матери Знамение и иногда пою тропарь, то есть молитвенное прославление, посвященное ей. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «Как нерушимую крепость и источник чудес, обретя тебя, рабы твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем». Вот как первая часть звучит на церковнославянском языке. «Яко необоримую стену и источник чудес, стяжавши тя раби твои, Богородица Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем». Давайте послушаем первую часть.

0: волне.
1: Вторая часть песнопения по-русски звучит так: «Потому и молимся тебе, мир городу твоему даруй, и душам нашим великую милость». На церковно-славянском языке эта строчка звучит так: «Тем же молим тебя, мир граду твоему даруй, и душам нашим велию милость». Давайте послушаем вторую часть песнопения. –

И хоть в тексте тропаря говорится о защите города от врагов, это изображение Пресвятой Богородицы с молитвенно воздетыми к небу руками означает защиту и заступничество от всякого зла. Я верю, что она, как нерушимая стена, защищает моих детей и всю мою семью, прежде всего от невидимых врагов, от грехов и искушений, от страстей и опасностей. Пусть у сыновей моих все будет спокойно и благополучно. Пресвятая Богородица, моли Бога о детях моих». Давайте вместе послушаем тропарь Божьей Матери перед ее иконой знамения полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобная Елена Дивеевская, в миру Елена Васильевна Мантурова, родилась в 1805 году в Нижегородской области в родовом селе Нуча. Она происходила из старинной дворянской семьи. В 17 лет девушке было страшное видение. Огромный змей словно собирался проглотить ее. Девушка взмолилась: «Царица небесная, спаси! Даю тебе клятву никогда не выходить замуж и уйти в монастырь». Змей тут же исчез. Елена изменилась, стала читать духовные книги, много молилась. Она обратилась к отцу Серафиму Саровскому за благословением на монашеский постриг. Но только через 3 года преподобный указал ей на Дивеевскую казанскую общину. 10 лет прожила Елена в общине дивеевских сестер. Все отмечали ее необыкновенную доброту, готовность ущемить себя ради помощи другому. Так как она была образованным человеком, то стала доверенным лицом преподобного и исполняла многие трудные поручения. В 1832 году тяжело заболел брат Елены, ученик батюшки Серафима Михаил Васильевич Мантуров. «Старец, — сказал монахине Елене, — умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители нашей. Так вот и послушание тебе, умри ты за Михаила-то Васильевича». «Благословите, батюшка», — смиренно ответила она. Через несколько дней Елена Васильевна скончалась. На ее могиле по молитвам Господу и Царице Небесной не раз происходили чудеса и исцеления. Церковь ставит в пример верующим то, каким безграничным было доверие Богу преподобной Елены Дивеевской. Всей жизнью она исполнила монашеский обет послушания. Мы прославляем Дивеевскую святую и просим: «Преподобная Елена, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое Библия и для чего она нужна?
5: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
6: Библия состоит из 2 частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
7: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
8: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней он работал, а на 7-й он отдыхал. Ну, он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
7: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о Его рождении.
9: Библия – это Священное Писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Пока я пироги ставила в духовку, кончилась песня. Как я давно ее не слышала.
11: Что за беда? Давайте найдем в интернете и послушаем еще раз.
10: Спасибо, Андрей Борисович. Я помню «Васильки» наизусть. Но иногда они звучат вот так неожиданно и задевают в душе сокровенные струны. Я как будто выпадаю из потока суеты, остро чувствую одновременно и скоротечность жизни, и ее драгоценность. Ой, непонятно говорю, да?
11: Кажется, я вас понимаю. Вы говорите о явлениях обыденных и в то же время невероятных. Их заметить и оценить получается не всегда. Например, полевой василек – сорняк. А какое в нем совершенство и формы, и цвета?
10: Божий подарок.
11: И песня ему посвященная. Продолжение чуда. И картина, репродукция, которая висит у вас над столом. Васильки в луче солнца Константина Иона. В те мгновения, когда вдруг осознаешь красоту природы или произведение искусства, словно прикасаешься к вечности.
10: Все так, Андрей Борисович. Мы с вами созвучно воспринимаем прекрасное. А полотно Иона меня впечатлило, когда я впервые увидела его в Архангельске, в Музее художественной культуры Русского Севера.
11: Что же вас тронуло?
10: Именно сочетание простоты и совершенства, о которых вы сказали. Геометрия прямых линий окна и дощатой стены, белый подоконник, залитый солнцем, растрепанный синий букет в стеклянной банке. Столько в этом тепла и света, жизни.
11: А я тоже помню свое первое впечатление от картины «Васильки в луче солнца». Архангельск, зима, за окнами мороз, и вдруг это буйство васильков, теплое дыхание лета. Радость буквально волной меня накрыла. Я тогда стоял и думал, как художнику удалось создать такое светлое полотно в мрачное тяжелое время.
10: Это 20-е годы прошлого века?
11: 1930-й. 13 лет прошло после революции, голод, террор, репрессии.
10: Но Константина Иона все эти беды обходили стороной, и он сумел адаптироваться к советской власти.
11: Ну, это не значит, что Константин Федорович не замечал скорбных реалий. Он довольно откровенно выразил свое отношение к большевистскому строю в работах «Новая планета», «Симфония действия». Это картины катастрофы. Но при этом художник не погружался в пессимизм. Он оставался, по выражению Пушкина, «доступен утешению».
10: И утешали его те маленькие чудеса, что нас окружают на каждом шагу. Цветы, солнечный свет, свежий воздух. А для нас этот ряд продолжило полотно самого Константина Иона «Васильки в луче солнца».
11: А еще пироги, испеченные заботливыми руками. Пахнет-то с кухни как, Маргарита Константиновна!
10: Ах ты, батюшки, ведь подгорят сейчас! Бегу спасать!
11: Словно песня без слов, говорят про любовь голубые огни васильков.
12: Картину Константина Иона «Васильки в луче солнца» можно увидеть в Архангельске в музее «Художественная культура Русского Севера».
0: «Краски России».

0: услаждает зрение, запах трав наполняет обоняние. Такое наслаждение предоставляет людям земная и мимолетная весна. А божественная и неприходящая наша весна – Христос.
1: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Есть авторы, которым удается не просто писать увлекательные и захватывающие тексты, но и оживлять их, превращать в самостоятельный отдельный микрокосм. Иван Шмелев определенно из таких. Его произведения как будто дышат. А закрывая книгу, долго еще не можешь отделаться от ощущения, что расстался с ее героями, как с добрыми друзьями. Сборник рассказов писателя под названием «Свечка» не стал исключением. Феноменальную особенность шмелевской прозы оживать буквально на глазах не устают подчеркивать исследователи-литературоведы. А читатели с радостью путешествуют по его уютному миру, где в московском дворике на Якиманке плавают в большой луже гуси и утки, а неподалеку сидит, выстругивая деревянные ложки, старенький седой плотник Горкин и что-то рассказывает примастившемуся около него маленькому мальчику Ване. Этим мальчиком, взрослым, с тонкой и трепетной душой ребенка, Шмелев, кажется, оставался всю жизнь. И, может быть, оттого проза писателя так глубоко трогает практически любого, кому хоть раз доводилось открыть книгу его произведений. И это не обязательно касается упомянутых историй московского детства писателя, большинство из которых вошло в известный цикл «Лето Господне», хотя в сборнике «Свечка» есть, конечно, и они. Можно открыть любой рассказ, и все равно ощущения будут те же. Погружение с головой, радость и какой-то чистый, почти детский восторг. Такие чувства вызывает, к примеру, рассказ «Свет». Русский иммигрант, сумевший наладить свою жизнь за границей, бизнес, рестораны, скачки, однажды вдруг попадает под обломки обрушившегося от удара бомбы здания. Увы, неизвестно время, в которое происходит действие произведения. Возможно, автор не конкретизирует намеренно, создавая некую интригу, ведь рассказ имеет подзаголовок «Из разорванной рукописи». Герой думает, что умирает, но приходит в себя в темном подвале и видит рядом незнакомца, который оказывается его соотечественником, бывшим военным, капитаном, а теперь в этой новой жизни в эмиграции инвалидом и истопником, живущим в подвале при котельной. Он спас бизнесмена, случайно заметив его под обломками, и уже 3 дня, пока тот был без сознания, выхаживал раненого в своем подвальчике, уступив собственную постель. А как только обессилевший гость пришел в себя, с готовностью поделился с ним единственным, что у него было – 3 вареными картофелинами. И это добро, явленное бескорыстно, человеческое милосердие, потрясает бизнесмена и открывает ему, а вместе с

0: Им и читателю подлинные жизненные ценности. Сильнейшее впечатление производит рассказ «Свечка». Это история человека, который долгое время служил управляющим в барском имении. Он рассказывает о том, как бежал, спасаясь от расправы большевиков. Для героя все могло бы закончиться трагедией, если бы не помощь знакомого кондуктора поезда. Именно в его вагон он случайно заскочил на загородной станции. Кондуктор, рискуя жизнью, укрыл управляющего от погони в маленькой вагонной будочке. Там в темноте горел лишь крошечный огарок свечи, показавшийся герою в тот миг символом добра и милосердия, которые, по мнению самого автора, рано или поздно рождаются в каждом сердце. И в этом весь Иван Шмелев. В мире его произведений всегда сияет свет. И даже если он маленький и трепетный, как огонек от свечки, его хватит, чтобы прогнать тьму. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Сергею Новикову из Крыма, 52 года. С детства он мечтал стать спортсменом, серьезно играл в баскетбол. Но шишка на ноге, появившаяся в 15 лет, оказалась злокачественной опухолью. Чтобы спасти жизнь Сергея, врачам пришлось ампутировать ногу. Он перенес тяжелое лечение и заново учился жить. Трудности не сломали его. Сергей создал семью, воспитал детей и спустя годы вернулся к спорту. Сергей стал призером российских соревнований по паросноуборду, занимался бегом, вейкбордом, парахоккеем, поднимался в горы и даже погружался под воду с аквалангом. Для него движение стало не просто увлечением, а одним из стимулов жить дальше. Недавно мужчина пережил еще одно испытание – тяжелый перелом единственной опорной ноги. Несколько месяцев он провел в инвалидном кресле. Сейчас восстановление позади, и Сергей с нетерпением ждет возможности снова выйти на старт и ставить новые цели. Для этого ему необходим спортивный протез. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает Сергею вернуться к тренировкам и соревнованиям, поэтому открыл сбор в поддержку мужчины. Организация помогает детям и взрослым, которым необходима реабилитация и протезирование после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поддержать Сергея и узнать истории других подопечных фонда «Все-все вместе» можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вера. География Веры.
1: В начале 19 века город Ижевск был рабочим поселком при оружейном заводе. В 1810 году здесь случился страшный пожар. Огонь уничтожил деревянные церкви – Ильинскую и Троицкую. И заводчане приняли решение строить каменный храм. Ижевский архитектор Семен Дудин спроектировал монументальный собор с тремя пределами. Петербургские начальники завода попросили адаптировать проект к стесненным денежным обстоятельствам. Зодчий заменил гранитные архитектурные детали на чугунные, которые можно было изготовить на месте. И тем самым сделал храм уникальным. Главный престол собора освятили во имя благоверного князя Александра Невского. Оружейники особо почитали святого воина. Церковь стала средоточием жизни в поселке. Прихожане заботились о бедных, открывали больницы и школы, содержали богадельню. После революции 1917 года безбожники закрыли собор Александра Невского, и много лет он разрушался. Но уцелел и был восстановлен. В третье тысячелетие старинный Ижевский храм вошел в прежнем великолепии.
2: Радио «Вера» в Ижевске можно слушать на частоте 97 FM.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
3: В конце IV – начале V веков в Римской империи стали появляться ксеноны – дома для странников, нищих и больных. Один из таких домов милосердия создал в Константинополе святой Самсон Странноприимец. О великом чудотворце, священнике, враче в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как заслужить милость Бога и заработать спасение собственной души? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не законом бо обетование Аврааму».
3: «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов». Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
2: И восстан за оправдание наше.
1: Если взглянуть на поведение человека через призму правовых кодексов, гражданских, уголовных, административных, трудовых, семейных и множество других, абсолютно безупречных и законопослушных граждан не бывает. Видимо, далеко не случайно в народе появляются такие поговорки: «Без греха веку не проживешь, без стыда лицо не износишь». Тем более это актуально, когда речь идет о религиозном законе, когда твое дело рассматривает вселенский судья. Тут под микроскопом не только твои внешние поступки, но и даже едва заметные движения мыслей и чувств. Поэтому и говорит в только что прозвучавшем отрывке апостол Павел: «Закон производит гнев». Не потому, что закон плох, но потому, что у человека нет сил его исполнить на все 100. Отсюда и вывод апостола Павла: пока мы надеемся улучшить свои отношения с Творцом за счет исполнения религиозного закона, мы неизбежно оказываемся в долгу перед Божьей справедливостью. То наследие, которое Бог хочет нам дать, мы сами своим собственным отношением превращаем из безвозмездного дара в зарплату, которую никто из нас не в состоянии заработать. Поэтому Павел настаивает, что благодать Божия дается по вере, чтобы было по милости. Это принципиально важный момент. Впервые именно христианство провозгласило истину: если хочешь спасти свою душу, не надейся на то, что тебе честно заплатят за отработанные часы. Сколько ни работай, до неба не допрыгнешь. Надеяться здесь можно только на благосклонность со стороны Творца. Благосклонность, которую невозможно заслужить механическим исполнением уставных предписаний и правил. Эту благосклонность можно привлечь к себе лишь особым духовным состоянием, которое Павел называет «доверие Богу». Что это и как это, апостол демонстрирует на примере Авраама. Если верить Писанию, Бог впервые пообещал праведнику землю обетованную и наследника, собственного сына, когда тому было около 75, а его жене 65. И потом Господь продолжал повторять эти обещания еще на протяжении долгого времени, вплоть до того момента, пока ему не исполнилось 100 лет, а его жене 90. И Писание говорит о том, что Авраам не требовал у Бога особых доказательств. Он не обижался на него, не капризничал, не ставил ему ультиматумы, не уходил в обиде поклоняться другим богам, не срывался на людях. Он просто поверил, что Господь способен на невозможное. Он доверился Богу и продолжал хранить ему верность, то есть жил, стараясь хранить мир с окружающими людьми и в своем сердце. Это и есть та вера, которая, по словам апостола, вменяется в праведность. И однажды Господь исполнил то, что обещал. Исполнил именно тогда, когда для этого наступил самый подходящий момент. Мы скажем, это Авраам, он святой, у него были силы на такой подвиг. Апостол же Павел утверждает, что его история – это история каждого из нас. О каждом Бог задумал нечто важное и грандиозное. Каждому приготовил его собственное наследие. И это наследие невозможно заслужить. Все, что от нас требуется, просто принять, что это произойдет, как непреложный факт. Даже если окружающий мир и наш собственный опыт говорят нам об обратном. От нас требуется всего лишь, подобно Аврааму, сосредоточить все свои силы на исполнении заповедей Творца, отдать все свое внимание поиску воли Бога и служению окружающим людям. Когда наступит время, Господь раскроет в нашей жизни то, чего мы желаем всей душой.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». О, грозная вечность, безмолвная вечность! Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Чем больше человек вдумывается во все, тем ближе он к Господу. Святой праведный Алексей Мечов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1924 год. Калужская область. Город Козельск. Приехала Женечка, духовная дочь оптинского батюшки Никона. Погостила у нас. Надо было ей отправляться домой, в Перемышль. Батюшка благословил меня проводить ее. В день ангела оптинского старца Анатолия мы вышли в путь. Нам захотелось в такой день завернуть в Оптину пустынь, чтобы помолиться на могилке дорогого, незабвенного нашего духовного отца. По выходе из часовни мы заметили, что все небо заволокло тучами, яркое солнце исчезло. Оставалось уже немного до главной дороги, и вдруг с удивлением мы увидели груды градин, крупных не меньше лесного ореха. Люди, которые попадались нам на улице, говорили, какой пронесся небывалый ураган с таким ужасным градом, побиты овцы и телята. Зайдя в Оптину, мы, слава Богу, избежали его за неизреченное милосердие Божие, за молитвы дорогого покойного батюшки Анатолия и за благословение батюшки Никона.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Евангелист Лука, повествуя о распятии и воскресении Иисуса Христа, дает точное описание расстановки политических сил в Палестине в то время, упомянув такие ключевые фигуры римской власти, как император Тиберий и его наместник Иудей Понтий Пилат. Рассказчик уточняет, что евангельские события происходили при первосвященниках Анне и Каиафе. Это замечание стало для некоторых историков камнем преткновения, поскольку у иудеев в Иерусалимском храме не могло быть одновременно двух первосвященников. Согласно Библии, первым этот сан получил от Бога брат пророка Моисея Аарон, а в дальнейшем его наследовали потомки праотца по мужской линии. Заняв пост первосвященника, человек всю жизнь совершал служение, и лишь после кончины его сменял другой. Противоречит замечание апостола Луки и словам другого евангелиста, Иоанна, который прямо указывает, что первосвященником в год распятия был Каиафа. Так неужели святой Лука, всегда предельно точный в своих рассказах, ошибся, назвав сразу двух верховных служителей Иерусалимского храма? На этот вопрос попытался найти ответ член Французской академии, историк и писатель, семитолог Эрнест Ренан. В своей работе ученый опирался на труды еврейского летописца первого века Иосифа Флавия и, в первую очередь, на книгу «Иудейские древности». Результатами исследований Ренан поделился с читателями в 1863 году в своей книге «Жизнь Иисуса».
1: La phrase de l'Évangile selon Jean, Caïphe, qui était souverain.
2: В самих словах евангелиста Иоанна, в тот год первосвященником был Каиафа, Эрнест Ренан видит точную характеристику упадка, в котором оказалась храмовая власть в Иерусалиме в первом веке. После присоединения Иудеи к Римской империи должность первосвященника стала часто передаваться оккупационными властями от одного человека к другому. Священный пост утратил свое библейское значение и стал орудием политических манипуляций. О Каиафе, назначенном предшественником Понтия Пилата, прокуратором Валерием Гратом, известно лишь то, что власть его была номинальной. Реальная же принадлежала тестю Каиафы, Анне. Он занимал должность первосвященника за 20 лет до евангельских событий, но, будучи смещенным, не утратил своего влияния. Интригами Анна смог устроить так, что служение в Иерусалимском храме после него возглавляли один за другим пятеро его сыновей и, наконец, зять Каиафа. При этом в глазах народа старый первосвященник выглядел хранителем древних традиций и, говоря о храмовой власти, имя Анны упоминали прежде имени действующего представителя, что и нашло отражение в рассказе апостола Луки.
0: Именно к Анне, по свидетельству апостола Иоанна, привели арестованного Иисуса Христа в первую очередь. Тот во время допроса ударяет Спасителя по лицу, восклицая заносчиво: «Так ли отвечаешь первосвященнику?» Анна величает себя саном, которым не обладает в действительности. Кем же был этот человек, присвоивший себе высший титул иудейской религиозной власти? Обратимся за ответом к книге Эрнеста Ренана.
2: Анна фактически руководила жизнью Иерусалимского храма, распределяя в нем ведущие должности. Ему принадлежал прибыльный бизнес – торговля животными для жертвоприношений. Будучи человеком богатым, он давал деньги взаймы римским чиновникам и таким образом обеспечивал себе рычаги влияния. По сути, он чужими руками осуществлял политическое и религиозное руководство государством. Это проявлялось и в том, как он поступил с Иисусом, который своими проповедями ставил под угрозу благосостояние правящей верхушки иудеев. После допроса Анна велит отвести Спасителя к Каиафе. Он возлагает на зятя ответственность за страшное решение, а сам отступает в тень.
0: Анне не удалось остаться в тени. Точный историк, евангелист Лука, двумя бесстрастными строками обозначил роль серого кардинала иудейской власти в священной истории. Эти строки показались ученым ошибкой, а при ближайшем рассмотрении стали обличением первосвященника Анны как непосредственного участника беззаконной казни Бога-человека.

0: Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Сен-Жермен-де-Пре – так называется старейший монастырь и церковь в Париже. Свое имя святого Германа в полях обитель получила в память об основателе, святителе Германе, епископе Парижском. Он родился в 496 году в бургундском городе Атьоне. Едва закончив образование, Герман отправился к двоюродному брату-священнику. Тот стал наставником юноши в отшельнической жизни. В 34 года Герман принял монашеский постриг, а вскоре его избрали аббатом небольшого монастыря. О Германе отзывались как о строгом священнике. Но, впрочем, к себе он был еще более требователен. По преданию, однажды епископ несправедливо прогневался на Германа и заключил его в темницу. Но двери камеры сами распахнулись перед Германом, словно не желая чинить ему преграды. Однако святой остался за решеткой и вышел только после того, как получил разрешение епископа. В середине VI века король Хильдеберт призвал Германа на парижскую кафедру. Епископ Парижский особо заботился о бедняках, устраивал бесплатные обеды, строил больницы и приюты. Царские дары он пускал на то, чтобы выкупить пленников и должников. По молитвам Германа совершались исцеления. После смерти короля Герман стремился примирить враждующих наследников, чтобы от междоусобиц не страдали простые люди. Святитель мирно скончался в 576 году. Епископ Герман считается одним из небесных покровителей Парижа вместе со святым Дионисием и святой Женевьевой. Православная церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни, позволяет увидеть православие во вселенском масштабе. Чествуя святителя Германа, епископа Парижского, мы просим его: «Святитель Герман, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Настаивать на своем. Последний разговор и вовсе получился неприятным для Елены.
5: «Вот что я скажу тебе, радость моя. Когда ты будешь в тягостях-то, так не будь слишком на все скора».
4: Елена вспыхнула.
6: «Ну, батюшка, ну прошу вас, ну не будем об этом разговаривать».
4: Но старец продолжал.
5: «Ты слишком скора, радость моя, а это не годится. Будь ты потише, не шагай большими шагами, а все потихоньку да потихоньку. Если так-то пойдешь, благополучно и снесешь».
4: Елена уехала домой раздосадованная. Она хотела было поселиться в Муромском монастыре, принять там постриг и не видеть больше отца Серафима. Но потом поняла, что без участия батюшки ей будет еще труднее. 3 года она прожила дома, затворившись в своей комнате, как в келье. В молитве искала утешения и ответа на все свои вопросы. Вновь приехав в Дивеево, поселилась по благословению старца в женской монашеской общине в Дивеево. Прошел месяц, и старец призвал ее к себе.
5: «Теперь, радость моя, пора уже тебе и с женихом обручиться».
4: Елена Васильевна, испуганная, зарыдала.
6: «Но не хочу я замуж, батюшка».
5: «Ты все еще не понимаешь меня, матушка».
4: Старец взял в руки икону Христа Спасителя.
5: «Ведь вот какой жених-то ждет тебя, радость моя».
4: 7 лет прожила Елена Мантурова в иноческом постриге, исполняя послушание, пребывая в непрестанной молитве. Своим незлобием она стяжала любовь всех, кто ее знал. Ей было 27, когда преподобный Серафим сказал: «Радость моя, Миша, брат твой, умирает. Но он так нужен мне для устроения обители сестер Дивеевских. Не согласишься ли ты умереть вместо него? Нет больше той любви, как если отдаст кто жизнь свою за друзей своих». Эти слова Христа исполнила преподобная сестра Дивеевской обители, молодая русская дворянка Елена Мантурова. Тихими шагами, по благословению преподобного Серафима, подошла она к рождению вечной жизни. Мудрый старец видел, что она выносила заветный плод и готова предстать перед Создателем. И никакой черный змей уже не мог помешать ее счастью.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. В непослушании кроется гордость, в смирении кроется любовь. В гордости нет любви. Все твои несчастья идут от твоей гордости. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Господи, благослови меня войти в новый день, который до этого никогда не существовал, который, как белоснежная равнина, лежит передо мной. Так начинается одна из молитв, принадлежащих митрополиту Суржскому Антонию, выдающемуся проповеднику 20-21 столетия. Этим словам созвучно стихотворение «Новое утро каждый день», написанное американской писательницей Сьюзен Кулидж в начале 20 века. Ключевая его идея: «Прошлое да покроет Господь своим милосердием, в нашей же власти только сегодняшний день». И именно этим днем Кулидж и предлагает распорядиться так, чтобы он стал началом новой жизни. «Невзирая на скорби, невзирая на грехи, с рассветом ободрись и заново начни». Эта мысль созвучна словам святителя Дмитрия Ростовского, подвижника и духовного писателя 17-го, начала 18-го столетия. «Путь к небесам успешно совершает только тот, — говорил святитель, — кто каждый день начинает его заново». В конце концов, покаяние — это и есть разрыв с тем, кем мы были в прошлом и кем не хотим оставаться в настоящем. А значит, каждый день — это шанс начать заново, не отрицая прошлого, но преображая его через покаяние и доверие Богу, к чему и призывает стихотворение «Новое утро каждый день».
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 11 июня в 10 вечера слушайте произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
2: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Нас не могут не потрясать явленные Богом чудеса. Если кто-то мнит себя человеком, не впечатлительным к чудесам, то можно посоветовать ему съездить на поклонение к одной из мирточивых икон, которые источают благовонное масло давно и обильно, которые за сутки источают количество масла, сопоставимое по массе с массой самого чудотворного образа. А уж если говорить о чудесах, исходящих от людей – то такие чудеса поражают еще больше. Достаточно вспомнить о беседах с прозорливыми подвижниками, откуда-то знающими наши самые сокровенные мысли, а также и наши грехи. Кажется, будто бы такие люди, прозорливцы, уж совершенно точно угодны Богу и находятся буквально в шаге от Царства Небесного. Удивительно, но Евангелие считает иначе. Оно говорит, что удивительное чудотворение – это просто удивительное чудотворение. И они вовсе не гарант благополучной участи души чудотворца. Об этом повествует 7 глава Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
3: «Не всяко глаголеми «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное».
4: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
3: «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
2: Только что прозвучавший евангельский отрывок свидетельствует о крайне непростой для понимания истине. Благодать Божия, позволяющая человеку совершать чудеса, вовсе не показатель праведности жизни носителя благодати. Собственно, именно с этим столкнулся апостол Павел в Коринфской христианской общине. Общине, то есть составляющим ее людям, были даны неоспоримые и очевидные благодатные дары Святого Духа. Но люди умудрились сами эти дары обратить не к спасению, а к своей погибели. Они начали гордиться дарами так, будто бы это было чем-то заслуженным. Можно вспомнить и о других примерах, скажем, о священниках, каждому из которых дана благодать священства с соответствующими духовными дарованиями. Но всегда ли священники обретают спасение? Ответ мы знаем, и он неутешителен. Произнеся прозвучавшие сегодня слова, Спаситель мира указал на часто забываемую нами истину. Стремиться надо не к сверхъестественным дарам, а к исполнению воли Божией. Господь своими словами буквально стаскивает нас с неба, то есть Он требует, чтобы мы ушли из области мечтаний к области практических повседневных действий. Заповеди Христовы очень просты. Они обращены к нашей повседневности. – А потому-то слова Спасителя кажутся нам такими обыденными и даже скучными. Ну да, надо помогать другим, надо проявлять милосердие, надо учиться прощать, надо посещать больных. Удивительно, но саму молитву Господь как будто бы умалил. Он сказал, что молитва сама по себе не спасает. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное». Молитва должна быть началом действий. Ведь в Царство Небесное войдет не непрерывно молящийся, а исполняющий волю Бога Отца. Собственно, молитва – это та точка отсчета и тот камертон, по которому мы можем проверить себя. Что происходит с нами после молитвы? Чем она для нас является? Это просто набор слов, который ничего в нас не меняет? Или же после молитвы мы обретаем способность поступать по воле Божией? Пусть Господь Всемилостивый поможет нам честно ответить на эти вопросы, научит нас действенной молитве и поможет исполнить свои спасительные заповеди.
1: Радио

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Испанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Испанский образ Божией Матери относится к иконографическому типу панохранта, что переводится с греческого языка как «всемилостивая». Богоматерь изображена восседающей на престоле. Она царствует во Вселенной, подавая милость всем, кто на нее уповает. Икона прославилась в VIII веке. Помолившись перед ней, испанцы победили арабов в битве при деревне Ковадонга на севере Пиренейского полуострова. Так было положено начало реконкисты, возвращение христианами земель, которые захватили мусульмане. Первообраз испанской иконы не сохранился, но его многочисленные списки распространились далеко за пределы Пиренеев. Они появились в Византии, а затем и в России. Одна из копий была выполнена в Суздале в конце 17 века. У нее есть одно существенное отличие от оригинала. У ног Царицы Небесной изображен коленопреклоненный человек в простой одежде. Персонаж держит в руках башмачок Пречистой Девы. Сюжет иконы разъясняется в тексте, который помещен на полях, в фигурной рамке в левом нижнем углу. Там описано одно из чудес, явленных Богородицей от испанской иконы. По преданию, оно произошло в те времена, когда образ хранился в храме в деревне Ковадонга. В церковь зашел нищий. Он опустился на колени перед образом небесной заступницы и со слезами рассказал ей о своей горькой участи. И Божия Матерь откликнулась. Она сбросила на руки страждущему свой золотой башмачок. Бедняк поспешил на ярмарку, чтобы продать подарок Царице Небесной и купить себе еду. А торговцы решили, что он украл драгоценность. Нищего арестовали и приговорили к казни. Перед смертью несчастный попросил разрешения в последний раз помолиться в церкви у испанской иконы. Ему позволили, и как только он вознес молитвы, Божия Матерь сбросила с ноги свой второй башмачок. Так люди убедились, что нищий ни в чем не виноват. Русские иконописцы отобразили это предание на испанской иконе Богородицы в 1686 году по заказу суздальского митрополита Илариона. Образ поместили в Покровском соборе одноименного монастыря в Суздале. Святыня украшала иконостас слева от царских врат. После революции 1917 года испанская икона стала экспонатом музея-заповедника. Сегодня она хранится в крестовой палате архиерейского дома на территории Суздальского Кремля.
0: Небесная заступница. Испанская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, средь помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

Радио «Вера». Светлое радио. Злая воля рушит себя сама. Джон Толкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери к другу генералу Рене Шамбу. Июнь 1943 года. На обратном пути из Северной Африки мой самолет, выведенный из строя, был свален в какой-то пыльный гараж, а я открыл тележку и лошадь. И благодаря им придорожную траву, и овец, и оливы. Оливы выполняли в моих глазах уже иную роль и не служили мерилом скорости, мелькая за окнами кабины на 300 километрах в час. Они выступали в своем истинном ритме, соответствующем медленному созреванию маслин. Единственным назначением овец не было определение падения средней скорости. Они снова были живыми. Они делали настоящий навоз и производили настоящую шерсть. И трава тоже приобрела смысл, раз они на ней паслись. И я почувствовал себя ожившим в этом единственном уголке мира, где пыль благоухает. Я несправедлив, она благоухает и в Греции, так же, как и в Провансе. Ах, генерал, есть только одна проблема, одна единственная во всем мире. Вернуть людям их духовное значение, их духовные заботы. Дать, как дождю, пролиться над ними чему-то похожему на григорианские песнопения. Нельзя, понимаете ли, нельзя больше жить холодильниками, политикой, балансами и кроссфордами. Больше нельзя. Нельзя жить без поэзии, без красок, без любви.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Мир вашему дому!
2: Ой, Андрюшка приехал! Ура!
1: Радуешься, что будет кому картошку окучивать?
2: Да ну тебя! Я соскучилась не знай как, а он ерничает еще. Ложись и отдыхай. Сколько душе угодно, никаких полевых работ. А ты на чем приехал-то? Электричка же 15 минут назад была.
1: На ней и приехал. Вон, с соседом. С Василием Федоровичем разговаривал. Жаловался он, что голуби вы. У него часть огорода захватили.
2: Ну, часть не часть, а кусок изрядный. Да ты раздевайся, проходи. Что стоишь как чужой? Давай помогу. Сумку вот сюда, ботинки на полку. А это что за пачка бумажек в руках у тебя? Так и будешь их держать?
1: Да это я перед отъездом самый свежий русский перевод псалтыри распечатал, поработать хотел. А в руках держу. Василию Федоровичу 34-й псалом показывал. Он просил.
2: Ой, а мне можно посмотреть? Грех мил нечестивцу, он в сердце его, а страх Божий неведом ему. Лжет он самому себе, будто вину свою увидев, отвратился от нее. Андрюш, так это ж прям про Майку Голубеву. Я вот тоже не понимаю, ну как так можно? Стыдит всех, кто в воскресенье в огороде копается. Грех, говорит. А сама безгрешная. Так соседа-пенсионера обидела?
1: Оля, самое печальное, что стих, который ты прочитал, применим не только к Майе, ее мужу, царю Саулу, который много лет преследовал Давида и превратил его жизнь в сплошное страдание. Про каждого из нас можно сказать. Слова уст его – беззаконие и ложь. Не стремится ни к мудрости он, ни к добру. На ложе своем замышляет беззаконие. На путь недобрый становится, не гнушается злом.
2: Да ладно тебе, ты преувеличиваешь. Где это ты на ложе своем замышляешь беззаконие?
1: Ну, это смотря что считать беззаконием. Если грабеж и убийство, то, может, и не замышляю. А если осуждение, то это зло в сердце моем живет неотступно. И день, и ночь.
2: Ну, ты и сравнил. Одно дело явное преступление, а другое какие-то мелкие ошибки. По глупости, по слабости.
1: Знаешь, Оль, мелких грехов, наверное, вообще не существует. Когда я замечаю за собой раздражение, жадность, самодовольство, то это, как правило, не случайный промах, а проявление внутреннего состояния, которое практически не меняется день ото дня. Как в стихотворении у Олеси Николаевой. Будто грех – это частный поступок, провинность, провал, а не щур самоволья, не ящерица сладострастия и не змейка гордыни, который сигнал подавал сам хвостатый хозяин и больно сжимало запястье. А та легкость, с которой мы видим чужие грехи и спешим их обнародовать, обличает нас как людей, которым неведом страх Божий.
2: А это почему же?
1: Потому что тот, кто осознает свою безнадежную поверженность грехом, будет милосерднее относиться к тому, что находится в точности такой же плачевной ситуации. А сучок в чужом глазу будет указывать только тот, кто льстит себе, находит в себе бесконечное оправдание, обманывается, что, увидев свою вину, отвратился от нее. В общем, тот, кто не чувствует в своем глазу бревна.
2: Ну почему у тебя все так мрачно, Андрюш? Ситуация плачевная, поврежденность безнадежная.
1: Ну вот, расстроил я тебя. Ну что ж, буду пытаться утешить. Что у нас там дальше в 35-м псалме? Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, горы Божии, правосудие Твое бездна великая, и людей и скот пасешь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже. В безопасности люди под сенью крыл Твоих насыщаются яствами дома Твоего. Ты поишь их потоками сладости Твоей. ибо у тебя источник жизни. Мы во свете твоем увидим свет. Одари своей милостью тех, кто знает тебя, своей праведностью тех, чье сердце честно.
2: Андрюш, ты меня только что убеждал в нашей общей греховности, а теперь успокаиваешь благами, предназначенными для тех, чье сердце честно. Нет в этом противоречия?
1: Абсолютно никакого. Честное сердце – это которое, осознавая свою неисправимость, в центр мира ставит не себя, а милосердие Божие, и в нем черпает надежду как на внешнее благополучие, так и на внутреннюю чистоту. Вслушайся в слова. Отдари своей праведностью тех, чье сердце честно. Понимаешь?
2: Пытаюсь.
1: Чтобы стать действительно праведным, а не выглядящим так в собственных глазах на фоне грешников соседей, необходима, во-первых, честность, а во-вторых, милость Божия. И Давид ищет у Бога не только защиты от врагов, которых у него немало, жестоких, коварных, расчетливых, но и праведности, которая позволит укрыться под сенью Божьих крыл. Он просит не только «пусть рука злодея не столкнет меня», но и «пусть гордыня не подступит ко мне». Я, честно, Оль, не знаю, что важнее.
2: Но от врагов-то Бог Давида защитил?
1: Защитил. И не раз. И в 35-м псалме об этом говорится ясно. «Назем пали творящие зло, низвержены и не подняться им». Но все-таки стоит помнить, что нам, читая эту пламенную песнь, надо постараться желать не того, чтобы не какие-нибудь голубевы были наказаны, а чтобы самим не оказаться в числе творящих зло.
2: Андрюш, а я вот точно злодейка. Ты ж с дороги, а я тебя вопросами почую, как баба-яга. Давай, за стол садись, а я пока щи из печки достану.
1: А блинчики фирменные будут?
2: Ну, само собой.
3: Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не зринуты и не могут встать.

0: Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобномученика Макария Маржова, преподобномученика Дионисия Петушкова, священномученика Николая Арестова, преподобномученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобномученик Макарий, в миру Михаил Маржов, родился в 1872 году в Вологодской губернии в крестьянской семье. Он был призван на военную службу, а по возвращении из армии поступил рабочим на одной из московских фабрик. Через два года он ушел в Смоленскую Зосимову пустынь во Владимирской губернии. Вскоре Михаил принял постриг с именем Макарий. Долгое время он был келейником духовника обители иеромонаха Алексея Соловьева, впоследствии известного старца. Именно он на поместном соборе вытянул жребий с именем нового патриарха, которым стал митрополит московский Тихон Белавин. В 23-м году Зосимову пустынь закрыли. Старец Алексей и монах Макарий поселились в Сергиевом посаде. Макарий трогательно со всей любовью и заботой ухаживал за престарелым старцем. Тот отвечал отеческой благодарностью. В 28-м году иеросхимонах Алексей скончался. Келейник Макарий, помогая одевать старца для погребения, все время плакал и целовал его. В 31-м году Макария арестовали. Следствие надеялось, что он назовет имена духовных детей старца. Но Макарий не дал показаний. Его приговорили к расстрелу и похоронили в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Зачастую подвиг новомучеников состоял в том, что человек оставался порядочным до последней минуты земной жизни. Не оговорил никого, не признал лжи. Единственным источником стойкости, придающим силы, была вера. Церковь с любовью сохраняет память о мучениках 20 века. Для нас они – пример любви ко Христу и ближним. Мы обращаемся сегодня с просьбой. Преподобный мученик Макарий, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Доброе деяние никогда не пропадает. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Святитель Василий Великий.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Свидание с шедевром.
3: Маргарита Константиновна, посмотрите на этот славный портрет.
4: Наташа, как хорошо, что ты обратила на него внимание. Это работа Василия Тропинина, портрет его сына Арсения. Художник изобразил мальчика в возрасте примерно 10 лет.
3: Здесь, в Третьяковской галерее, немало портретов кисти Тропинина, но этот какой-то особенный. От одного взгляда на него сердце наполняется радостью. Наверное, потому что светлый человек изображен на картине.
4: Ты права, Наташенька. Но не только поэтому. Портрет сына Василий Андреевич Тропинин написал в 1818 году, в ранний период своего творческого пути. По признанию самого художника, это была счастливая пора в его жизни и творчестве. Он без отдыха писал с натуры, работал вдохновенно, радостно.
3: Вот почему такое теплое чувство вызывает портрет. Получается, мы видим картину глазами художника.
4: Художника и любящего отца. На изображении дорогой и близкий для него человек. Это читается во всем облике, в теплой золотистой цветовой гамме, например. Солнечные лучи играют в мягких пушистых волосах мальчика, на его светлом личике.
3: И хотя облик ребенка статичен, глядя на портрет, мы чувствуем живость, непосредственность, неповторимое обаяние героя картины. Взгляд мальчика направлен в сторону. Что-то привлекло его внимание, что-то заинтересовало любопытного ребенка. Но в этом движении нет суеты, а скорее царское спокойствие. Сразу чувствуется дворянин.
4: Нет, Наташа, он не дворянин.
3: Как? А разве художник Василий Тропинин не дворянского происхождения?
4: Тропинины из крестьян. Василий Андреевич был крепостным графа Моркова, который помог ему получить художественное образование и впоследствии дал ему вольную.
3: А сын Арсений тоже освободился от крепостной зависимости?
4: Да, но только через 5 лет после отца, в возрасте 20 лет.
3: А чем он занимался в жизни?
4: Есть сведения, что он пошел по стопам отца и стал художником. Но главное, как ты уже подметила, он вырос достойным человеком, добрым, надежным. После смерти матери он стал крепкой опорой и поддержкой для стареющего отца. Нежно заботился о нем, устраивал для папы маленькие радости.
3: Как здорово! А какие?
4: Василий Тропинин очень любил птиц. Чтобы порадовать отца, Арсений ездил на птичий рынок. Приобретал там певчих птиц в клетках. А потом они вместе с отцом ездили за город и выпускали птичек на волю.
3: Кто-то сказал бы, что за причуды? Покупать птиц, чтобы потом просто выпускать их. Но представляю, сколько радости и любви было в этих моментах. Общение сына и отца такое доброе, теплое, трепетное, бесценно.
4: Согласна с тобой, Наташенька. Дарить любовь своим близким, детям и родителям, друзьям, утешать, если кому-то одиноко и грустно, радовать и укутывать друг друга заботой.
3: А для того, чтобы еще раз убедиться в этом, я пришла сегодня к вам в Третьяковскую галерею. Картина Василия Тропинина, портрет Арсения Васильевича Тропинина – больше, чем просто живопись. Это напоминание нам о том, что любовь главное, ради чего мы пришли на этот свет.
0: Свидание с шедевром.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего.

0: Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься. Будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божьей всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
1: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Первоисточник.
1: Представляешь, Андрюш, у нас во дворе развернули строительство.
2: Да ты что? Я же вчера там был, ничего не было.
1: Вчера не было, а сегодня появилось. Иди и смотри.
2: А ты, кстати, знаешь значение выражения «иди и смотри»?
1: Нет, а чего в нем такого примечательного?
3: Выражение «иди и смотри» действительно интересное. В наш речевой оборот оно вошло сравнительно недавно, в середине 80-х годов 20 века, и стало известным благодаря одноименному художественному фильму Элема Климова по сценарию белорусского писателя Олеся Адамовича. Картина рассказывает о трагических событиях Великой Отечественной войны на территории Белоруссии в 1943 году, которые приходится увидеть и пережить мальчику по имени Флёра. Как и многие дети военных лет, жизнерадостный ребенок, пережив опустошающую потерю родных и ощутив на себе боль и ужасы происходящего, не по своей воле в короткий период превращается во взрослого человека. Первоисточником выражения «иди и смотри» является Библия. Мы находим его в Новом Завете, в 6 главе Откровения апостола Иоанна Богослова. Процитируем. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“». Конец цитаты. Агнец снимает печати с таинственной книги, запечатанной семью печатями. После снятия первых четырех печатей Иоанн видит четырех животных. Появляясь, животные сообщают Иоанну одни и те же слова: «иди и смотри», как призыв стать свидетелем важных пророческих событий. Откровение Иоанна Богослова иначе называют книгой Апокалипсиса. В ней святой Иоанн изобразил увиденные им последние судьбы мира и церкви, а также те события, которые подготовят их кончину. Мы привыкли называть это концом света. В словах «иди и смотри» заключено повеление Иоанну смотреть на то, чему надлежит быть по божественному предопределению. Смотреть и запоминать. Выражение «иди и смотри» сегодня звучит призывом не закрывать глаза на ужасы происходящего, смотреть на них прямо и запоминать.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: На окраине Норильска, у подножия горы Шмидта, расположен мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». Он посвящен скорбной странице города, расположенного за полярным кругом. В 1935 году власти устроили здесь исправительно-трудовой лагерь «Нориль-Лак». Руками заключенных строился горно-металлургический комбинат. Среди узников было немало незаконно репрессированных граждан, в том числе православных священников, осужденных за веру в Бога. Люди, томившиеся за колючей проволокой, умирали от каторжного труда, невыносимых условий и скудного питания. Здесь погибло более 16 тысяч заключенных. Их хоронили в общих могилах у горы Шмидта. После закрытия Нориль-Лага в 1956 году это захоронение оказалось заброшенным, и оттепель со склонов горы вымывала человеческие кости. В 1989-м жители Норильска собрали останки мучеников, погребли в братской могиле и возвели над ней крест. Так было положено начало созданию мемориала «Норильская Голгофа». Представители разных народов установили здесь памятники, посвященные погибшим соотечественникам. Над входом в мемориал поставили двухъярусную деревянную звонницу. Рядом построили часовню. В сентябре 1990 года ее осветили в честь Животворящего Креста Господня. Здесь совершаются панихиды об упокоении всех тех, для кого Норильская земля стала Голгофой, горой страданий.
2: Радио «Вера» в Норильске можно слушать на частоте 107.4 FM.
3: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на радио «Вера».

0: Парсуна. Парсуна. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет государственный деятель, историк, религиовед Александр Журавский.
0: «Парсуна». «Парсуна». Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как заслужить милость Бога и заработать спасение собственной души? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Не законом бо обетование Аврааму,
4: ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов». Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
3: И восстан за оправдание наше.
2: Если взглянуть на поведение человека через призму правовых кодексов, гражданских, уголовных, административных, трудовых, семейных и множество других, абсолютно безупречных и законопослушных граждан не бывает. Видимо, далеко не случайно в народе появляются такие поговорки: «Без греха веку не проживешь, без стыда лицо не износишь». Тем более это актуально, когда речь идет о религиозном законе, когда твое дело рассматривает вселенский судья. Тут под микроскопом не только твои внешние поступки, но и даже едва заметные движения мыслей и чувств. Поэтому и говорит в только что прозвучавшем отрывке апостол Павел: «Закон производит гнев». Не потому, что закон плох, но потому, что у человека нет сил его исполнить на все 100. Отсюда и вывод апостола Павла: пока мы надеемся улучшить свои отношения с Творцом за счет исполнения религиозного закона, мы неизбежно оказываемся в долгу перед Божьей справедливостью. То наследие, которое Бог хочет нам дать, мы сами своим собственным отношением превращаем из безвозмездного дара в зарплату, которую никто из нас не в состоянии заработать. Поэтому Павел настаивает, что благодать Божия дается по вере, чтобы было по милости. Это принципиально важный момент. Впервые именно христианство провозгласило истину: если хочешь спасти свою душу, не надейся на то, что тебе честно заплатят за отработанные часы. Сколько ни работай, до неба не допрыгнешь. Надеяться здесь можно только на благосклонность со стороны Творца. Благосклонность, которую невозможно заслужить механическим исполнением уставных предписаний и правил. Эту благосклонность можно привлечь к себе лишь особым духовным состоянием, которое Павел называет «доверие Богу». Что это и как это, апостол демонстрирует на примере Авраама. Если верить Писанию, Бог впервые пообещал праведнику землю обетованную и наследника, собственного сына, когда тому было около 75, а его жене 65. И потом Господь продолжал повторять эти обещания еще на протяжении долгого времени, вплоть до того момента, пока ему не исполнилось 100 лет, а его жене 90. И Писание говорит о том, что Авраам не требовал у Бога особых доказательств. Он не обижался на него, не капризничал, не ставил ему ультиматумы, не уходил в обиде поклоняться другим богам, не срывался на людях. Он просто поверил, что Господь способен на невозможное. Он доверился Богу и продолжал хранить ему верность. То есть жил, стараясь хранить мир с окружающими людьми и в своем сердце. Это и есть та вера, которая, по словам апостола, вменяется в праведность. И однажды Господь исполнил то, что обещал. Исполнил именно тогда, когда для этого наступил самый подходящий момент. Мы скажем, это Авраам, он святой, у него были силы на такой подвиг. Апостол же Павел утверждает, что его история – это история каждого из нас. О каждом Бог задумал нечто важное и грандиозное. Каждому приготовил его собственное наследие. И это наследие невозможно заслужить. Все, что от нас требуется, просто принять, что это произойдет, как непреложный факт. Даже если окружающий мир и наш собственный опыт говорят нам об обратном. От нас требуется всего лишь, подобно Аврааму, сосредоточить все свои силы на исполнении заповедей Творца, отдать все свое внимание поиску воли Бога и служению окружающим людям. Когда наступит время, Господь раскроет в нашей жизни то, чего мы желаем всей душой.
0: Апостольские чтения.

перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

Радио «Вера». Светлое радио. Не осуждай ближнего. Тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Преподобный Авва Дорофей.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний баронессы Софии Буксгевден о семье императора Николая II в заключении. 1917 год. Люди в городе относились к императорской семье без всякой враждебности. Тобольск был расположен так далеко от больших городов, что революционная пропаганда сюда практически не проникала. На императора по-прежнему смотрели как на императора, и многие люди, проходя мимо губернаторского дома, обнажали головы. Когда императорская семья шла в церковь, толпа людей держалась на некотором удалении, но многие в этой толпе при приближении императора крестились. Купцы посылали в дар различные продукты. Голоса.

же поняли все, что смогли бы понять.

Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Иногда нам кажется, что вне России и небольшого количества других стран православие как будто не существует. На самом деле это не так. Православная церковь живет и активно развивается даже в тех странах, которые с православием с первого взгляда никак не ассоциируются. Вот, например, на территории Соединенных Штатов Америки имеются приходы русской, греческой, сербской и других церквей. Есть в США и своя собственная независимая поместная церковь – Православная Церковь в Америке. История ее не очень велика. Появление независимой православной церкви в Америке состоялось в 20 веке при поддержке Русской Православной Церкви. Одним из первых шагов, который осуществили православные американцы, было образование учебного заведения для подготовки будущих священнослужителей. Так, в 1938 году в Нью-Йорке была открыта богословская семинария, названная в честь святого князя Владимира, крестителя Руси. Таким посвящением православные американцы хотели обозначить связь между православием в США и России. С момента своего основания Свято-Владимирская семинария становится настоящим центром богословской жизни Православной Церкви в Америке. Причем духовное образование развивалось здесь в соответствии с лучшими традициями дореволюционных академий и семинарий России. На посту ректора Свято-Владимирской семинарии сменяют друг друга блестящие представители русской эмиграции – протоиерей Георгий Флоровский, протоиерей Александр Шмеман, протопресвитер Иоанн Мейндорф. Стараниями отца Георгия Флоровского семинария превращается в настоящее высшее учебное заведение. Благодаря стараниям отца Александра Шмемана Свято-Владимирская семинария получает государственное призвание. Закрепление этого статуса произошло в период ректорства отца Иоанна Мейндорфа. С 60-х годов в собственности семинарии имеется кампус, где проживают студенты и преподаватели. Приобретение зданий и земли для нужд Свято-Владимирской семинарии было осуществлено исключительно на пожертвования прихожан храмов Американской Православной Церкви. Жизнь семинарии концентрируется вокруг расположенного на территории кампуса храма в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Согласно уставу семинарии, храм является как бы мастерской, в которой студенты могут на практике реализовывать полученные во время лекции знания. Учащиеся в священном сане совершают в храме трех святителей богослужение, произносят там проповеди. Студенты без сана поют в хоре, читают во время богослужения. Сегодня в семинарии действует особая целевая программа под названием «Добрый пастырь», рассчитанная на расширение навыков и знаний будущих священников. Кроме традиционных знаний, студенты Свято-Владимирской семинарии получают образование в области тюремного служения, помощи престарелым, тяжелобольным людям и других форм христианской миссии. В Свято-Владимирской семинарии была реализована еще одна важная инициатива. Сегодня этим учебным заведением управляют сразу два человека, которые разделили между собой, согласие попечительского совета, функции ректора. Декан семинарии отвечает за учебный процесс, а канцлер – за финансы и хозяйственные нужды. Полномочия декана и канцлера абсолютно равны. Как видите, Свято-Владимирская семинария – учебное заведение традиционное, но и открытое для самых смелых инициатив. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о Свято-Владимирской семинарии, главном учебном заведении Православной Церкви в Америке.

0: Сегодня, 10 июня, Церковь вспоминает преподобную Елену Дивеевскую, святителя Германа, епископа Парижского, преподобно-мученика Макария Моржова, преподобно-мученика Дионисия Петушкова, священно-мученика Николая Арестова, преподобно-мученицу Ермогену Кадамцеву. Преподобно-мученик и иеросхимонах Дионисий, в меру Денис Петушков, родился в 1866 году в Тверской губернии в крестьянской семье. В 40 лет он поступил в Нило-Столобенскую пустынь и принял там монашеский постриг. Впоследствии он принял особые монашеские обеты – схиму с именем Дионисий и подвязался в обители до самого ее закрытия в 1927 году. На следующий день в монастырь приехал крестьянин Сергей Комаров, давно оказывавший помощь обители. Он пригласил иеросхимонаха Дионисия жить к себе на хутор. Вскоре к монаху из Нило-Столобенской обители потянулись верующие за советом, благословением и молитвенной помощью. В начале 30-го года власти провели обыск в доме, где жил схимник. Комаров предлагал следователям: «Арестуйте меня, я хочу пострадать за старца». Схимонаху тогда удалось скрыться на соседнем хуторе. Но в 31-м году отца Дионисия арестовали. Его приговорили к расстрелу. Преподобный мученик Дионисий был похоронен в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь прославляет подвиг всех новомучеников и обращается с молитвой к святому Дионисию Петушкову. Священный мученик Дионисий, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: Существует такой литературный жанр – иеремиада, для обозначения произведений с горестными жалобами и сетованиями. Его родоначальником стал ветхозаветный пророк Иеремия. Вот только плач пророка Иеремии был вовсе не от уныния или отчаяния. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о пророке Иеремии и стихотворении Семена Фруга «В темнице», в котором поэт размышляет о Иеремии и его пророческом служении. Место действия – Древний Иерусалим. Время действия – 6 век до Рождества Христова. Иеремия нес свое пророческое служение в тревожное для еврейского народа время, когда вавилонский царь Навуходоносор II угрожал захватить и поработить Иудею. Впрочем, жители Иерусалима беспечно надеялись, что беда обойдет их стороной. Напрасно пророк Иеремия возвещал на улицах и площадях Иерусалима о грядущем гневе Господнем, обличал соотечественников за отступление от истинного Бога и призывал к покаянию. Предсказаниям пророка никто не хотел верить. Иеремию отовсюду гнали, старейшины города считали кощунственными его речи о грядущем разрушении захватчиками Иерусалимского храма. В конце концов, по приказу царя Сидикии, пророка Иеремию арестовали и посадили в темницу. Эта тема, несправедливость осуждения пророка, привлекла внимание известного в дореволюционной России поэта Семена Григорьевича Фруга. Его стихотворение под названием «В темнице» имеет подзаголовок «Подземелье». Пророк Иеремия, заключенный царем Сидикии в темницу, диктует отроку Варуху свои пророчества. В первых его строках Иеремия жалуется своему ученику на горькую долю узника.
3: «Мой сын, удушлив мрак моей темницы, сокрыт от глаз полей родных простор, не слышу, как шумит зеленый бор, не вижу, как в сиянии денницы стадами реют юные орлицы над снежными хребтами дальних гор».
2: Пророк Иеремия не случайно обращается к своему писцу со словами «Мой сын». Юный Варух был преданным учеником пророка Иеремии. Он повсюду ходил за своим наставником и порой с риском для жизни записывал на свитках его пророческие речи. Вот и в темнице Варух оказался рядом со своим учителем, записав удивительное признание пророка Иеремии о том, как к нему приходит откровение, только после искренней и горячей молитвы.
3: «Но пал я ниц, и жарко я молился, и внял Господь мольбе моей святой, волшебным светом ум мой озарился, живительной и чудной теплотой наполнилась душа моя больная. Небесный пламень, радость неземная, проникли в мрак темницы роковой, и я воскрес, восстал с поднятой головой, в устах моих зажглось, вскипело снова бессмертной правды пламенное слово.
2: В 587 году до Рождества Христова войска вавилонского царя Навуходоносора II захватили древнюю Иудею, разрушили главную святыню евреев, Иерусалимский храм, и многих жителей страны увели в плен. Предсказания Иеремии сбылись. Сам пророк и его ученик избежали пленения, так как находились в это время в темнице за пределами осажденного города. Горько оплакивали они опустевший, превратившийся в дымящиеся развалины Иерусалим. Но Иеремия был извещен Богом о том, что страдания древних евреев в вавилонском плену не будут длиться вечно. Освобождение придет, когда его беспечные соотечественники вспомнят заповеди, которые Господь дал еврейскому народу, и вернутся к вере своих отцов.
3: «Но горе вам, беспечные! Придет урочный час, пустыня встрепенется, так заповеди огненное слово под грудами пожарища немого в холодном пепле были вековой, храниться будет искрой живой».
2: Литератор Семен Григорьевич Фрук сюжеты многих своих произведений черпал из Библии, в том числе и для стихотворения «В темнице» о ветхозаветном пророке Иеремии. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

«Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. От молитвы зависит спасение человека, потому что молитва приближает его к Богу и соединяет с Ним. Старец Ефрем Святогорец.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески.

это качество ребенка, незлобие. Причем ребенка взрослого, диакона 22 лет. Кратко напомню сюжет повести. Два непримиримых врага решили стреляться. И вот секунданты на месте, пистолеты заряжены, дуэлянты начинают сходиться. При этом один из них, зоолог фон Корен, и стреляет превосходно, и щадить врага не намерен. Следовательно, трагедия неизбежна, убийство главного героя Лаевского неминуемо. Лаевский, сделав наугад бесполезный выстрел, замирает, глядя в направленное на него дуло пистолета. Замирает, кажется, весь мир. И тут приходит спасение. Спасает Лаевского крик диакона, милого, доброго, полноватого, немного наивного, чуточку смешного человека. Услыхав о дуэли, он решил одним глазком на нее взглянуть, видимо, понятия не имея, что дуэль будет не понарошку, а всерьез. И увидев, что фон Корн реально хочет убить Лаевского, диакон истошно кричит: «Он его убьет!» И столько детского ужаса и неприятия в этом крике, что все окружающие, словно по щелчку, вдруг приходят в себя. Вывихнутый мир встает на свое место хотя бы в отдельно взятой точке. Произошло чудо. Дуэль была прекращена. Оба героя, Лаевский и фон Корен, спасены. Один от смерти, другой от смертного греха. Чтобы подобное чудо было возможно и в нашей жизни, нужно иметь кроткое, незлобивое, как у ребенка, сердце. И тогда, может быть, мир вокруг нас тоже потихоньку будет вставать на место.

Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Нас не могут не потрясать явленные Богом чудеса. Если кто-то мнит себя человеком, не впечатлительным к чудесам, то можно посоветовать ему съездить на поклонение к одной из мироточивых икон, которые источают благовонное масло давно и обильно, которые за сутки источают количество масла, сопоставимое по массе с массой самого чудотворного образа. А уж если говорить о чудесах, исходящих от людей, то такие чудеса поражают еще больше. Достаточно вспомнить о беседах с прозорливыми подвижниками, откуда-то знающими наши самые сокровенные мысли, а также и наши грехи. Кажется, будто бы такие люди, прозорливцы, уж совершенно точно угодны Богу и находятся буквально в шаге от Царства Небесного. Удивительно, но Евангелие считает иначе. Оно говорит, что удивительные чудотворения – это просто удивительные чудотворения, и они вовсе не гарант благополучной участи души чудотворца. Об этом повествует 7 глава Евангелия от Матфея, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
3: «Не всяко глаголеми «Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное»…
4: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
3: «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
2: Только что прозвучавший евангельский отрывок свидетельствует о крайне непростой для понимания истине. Благодать Божия, позволяющая человеку совершать чудеса, вовсе не показатель праведности жизни носителя благодати. Собственно, именно с этим столкнулся апостол Павел в Коринфской христианской общине. Общине, то есть составляющим ее людям, были даны неоспоримые и очевидные благодатные дары Святого Духа. Но люди умудрились сами эти дары обратить не к спасению, а к своей погибели. Они начали гордиться дарами так, будто бы это было чем-то заслуженным. Можно вспомнить и о других примерах, скажем, о священниках, каждому из которых дана благодать священства с соответствующими духовными дарованиями. Но всегда ли священники обретают спасение? Ответ мы знаем, и он неутешителен. Произнеся прозвучавшие сегодня слова, Спаситель мира указал на часто забываемую нами истину. Стремиться надо не к сверхъестественным дарам, а к исполнению воли Божией. Господь своими словами буквально стаскивает нас с неба, то есть Он требует, чтобы мы ушли из области мечтаний к области практических повседневных действий. Заповеди Христовы очень просты. Они обращены к нашей повседневности. А потому-то слова Спасителя кажутся нам такими обыденными и даже скучными. Ну да, надо помогать другим, надо проявлять милосердие, надо учиться прощать, надо посещать больных. Удивительно, но саму молитву Господь как будто бы умалил. Он сказал, что молитва сама по себе не спасает. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Молитва должна быть началом действий. Ведь в Царство Небесное войдет не непрерывно молящийся, а исполняющий волю Бога Отца. Собственно, молитва – это та точка отсчета и тот камертон, по которому мы можем проверить себя. Что происходит с нами после молитвы? Чем она для нас является? Это просто набор слов, который ничего в нас не меняет? Или же после молитвы мы обретаем способность поступать по воле Божией? Пусть Господь Всемилостивый поможет нам честно ответить на эти вопросы, научит нас действенной молитве и поможет исполнить свои спасительные заповеди.
0: Радио «Вера».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм в Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бил он. «Как же смог ты это сделать?» Грозно, но с удивлением спросил шаман, с недоверием оглядывая монаха. «Отцы наши и мы почитали это дерево. Никто не мог даже подумать о том, чтобы сокрушить его. Или ты сильнее богов наших? Не я, но Бог, в которого верую. Господь Иисус Христос сильнее ваших идолов», — отвечал Трифон. Язычники ушли с поляны, но стали обдумывать план мести. Они решили убить монаха. И вот однажды ночью несколько человек явились к келье Трифона. Но как ни старались, не могли найти ее, хотя место было открытое и луна ярко светила. Келья монаха сделалась для них невидимой. Злоумышленники ушли ни с чем. Трифон же в это самое время молился, ничего не подозревая. На другой день язычники вновь пришли во главе с шаманом. Каково же было их удивление, когда они обнаружили келью Трифона там, где она всегда и стояла. «Воистину, велик Бог христианский», — сказали они. С того самого времени они стали глубоко почитать Трифона и приняли крещение. «Веруй во Христа и не устрашишься», — говорил Трифон Вятский, прославленный церковью в чине преподобного. «Ибо свет Христов просвещает тьму языческую».
2: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Трифон Вятский.

ныне с молитвою, пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному,

Радио «Вера». Светлое радио. Жизнь куда богаче всех наших выдумок. Никакое воображение не придумает вам того, что дает иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь. Уважайте жизнь. Фёдор Достоевский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Конец 20 века. Размышляя над вопросом, почему так трудно складывается судьба России, я прихожу к библейской формуле. Кого Господь любит, того и наказывает. То есть учит, вразумляет. Из русского человека можно выпистывать и выучить то, что никому другому недоступно. Но учить очень больно, наука болезненна. Россия представляется мне экспериментальным полем Творца. Ей уготован исторический путь синтеза. Мы все время синтезируем. В X веке мы восприняли христианство и византийскую культуру в высшей точке ее развития. Произошел первый синтез нашей славянской самобытности и христианства. Возникло государство Киевская Русь. В XIII веке Русь была завоевана ордами монголо-татар. Это было бедствие, но тем не менее она прошла и через это испытание, осуществив некий новый синтез, преодолела раздробленность и научилась ценить мощное централизованное государство, ставшее началом Великой Империи. Затем, при Петре Великом, мы восприняли европейскую возрожденческую культуру опять-таки в высшей точке ее развития. И как результат синтеза возникла русская культура XIX-XX веков. Сейчас Россия стоит на пороге какого-то нового синтеза. Поэтому нам так важно познать самих себя, определить свою идентичность.
0: Голоса

0: чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
2: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды в воскресенье мы со старшими сыновьями делали уроки. Четверть была в самом разгаре, а сил на выполнение домашнего задания уже почти не было. Дело с уроками шло тяжело, и задачи плохо поддавались решению. А потом братья и вовсе взбунтовались. «Мама, я не хочу делать математику», — возмущался один из них. «Я не понимаю, что такое этот, как его, центнер. И вообще я устал», — жаловался другой брат. В комнату зашел супруг и сказал: «Все, уроки отменяются. Есть кое-что поважнее. Одевайтесь, мы едем в Троице-Сергиеву лавру». Я даже немного опешила. Что может быть важнее уроков? Когда же их делать? Но послушалась и пошла одевать детей. По дороге муж рассказывал нам о святом преподобном Сергии Радонежском, о том, что ему молятся о помощи в учении. Рассказывал о том, как зарождалась жемчужина русского монашества, один из красивейших монастырей России и всего мира – Троице-Сергиева лавра. Первым делом мы зашли в Троицкий собор монастыря и поклонились святым мощам преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. У раки с мощами стоял священник. Он пел тропарь, посвященный святому. Тропарь значит гимн, прославляющее песнопение. Давайте попробуем разобраться в тексте тропаря, посвященного преподобному Сергию Радонежскому, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Вот как звучит первая часть. «С юности ты принял Христа в душу твою, преподобный, и более всего возжелал от мирской суеты уклониться, мужественно в пустыню вселился, и чадо послушания, смирения плоды в ней возрастил». По-церковнославянски первая часть тропаря звучит так: «От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего вожделел еси мирскаго мятеже уклонитеся, мужески в пустыню вселился еси, и чадо послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси». Давайте послушаем первый фрагмент –

Вторая часть песнопения звучит так. «Потому, став Троице селением, чудесами твоими ты просветил всех, приходящих к тебе с верою, и исцеление всем подаешь обильно. Отче наш Сергий, моли Христа Бога, да спасет души наши». Вот как этот отрывок звучит на церковнославянском языке. «Тем, быв Троице вселение, чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою, и исцеление всем подая обильно. Отче наш Сергия, моли Христа Бога, да спасет души наши». Послушаем вторую часть.

Мы всей семьей погуляли по лавре, зашли в трапезную и выпили по стаканчику ароматного травяного чая. Потом мои счастливые дети побежали кормить голубей на площади перед монастырем. А мне совсем не хотелось уезжать из этого тихого, спокойного места, где царит Божья благодать. Мы приехали домой, когда уже стемнело. «А давайте каждый день ездить в лавру», — радостно воскликнул один из сыновей, снимая куртку. «Но только не вместо уроков», — добавила я, и мы дружно рассмеялись. Предлагаю вместе послушать тропарь Сергию Радонежскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вера. Светлое радио.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в студии директор музея святителя Луки Воина Ясенецкого в Фёдоровском монастыре Переславля-Залесского, писатель-журналист Екатерина Каликинская. Накануне Дня памяти святителя Луки поговорим о его взаимоотношениях с советской властью и, в частности, со Сталиным. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии Данте Алигьери. Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский, и разговор пойдет о том, как Данте изображает чистилище.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: вера. Краски России.
1: Мам, ну пойдем уже, я устала.
2: Прошу тебя, давай еще немножко в музее побудем. Здесь так интересно и прохладно. А на улице жара просто невыносимая. Такого у нас в Омске уже 1000 лет не было.
1: Ну уж и 1000. Вон, смотри, картина называется «Молебен во время засухи». А написана она в 1880 году. Значит, меньше 150 лет назад стояла такая же сушь.
2: Юмористка ты у меня. Я же образно выразилась. А еще, мне кажется, это художник не наши края нарисовал, не Сибирь. Как его фамилия? Я без очков не прочитаю.
1: Григорий Мясоедов. Никогда не слышала.
2: И я тоже. Интересно было бы узнать, кто он, откуда. А спросить не у кого. Смотрительница куда-то вышла.
3: Я немного знаю о художнике и могу рассказать.
2: Угу.
3: Григорий Мясоедов родился в родительском имении в Тульской губернии. Учился в Академии художеств в Санкт-Петербурге. А это произведение художник действительно написал далеко от здешних мест, в начале 80-х годов 19 века. Он жил под Харьковом. Вот видите? Вот, на одной из участниц молебна на картине рубашка-вышиванка с характерным для Малороссии узором.
2: Как познавательно. А вы сотрудник картинной галереи?
3: А нет, я любознательный путешественник, влюбленный в русскую живопись. Меня зовут Андрей Борисович.
2: Приятно познакомиться. Светлана Николаевна.
1: Надя. Андрей Борисович, а чем известен художник Мясоедов?
3: Он один из организаторов товарищества передвижных художественных выставок.
2: Передвижников?
3: Совершенно верно. Григорий Григорьевич был активным участником этого просветительского проекта. Он не признавал никаких течений в живописи, кроме реализма. И настаивал, что творчество должно отражать повседневность.
1: А разве молебен, который изображен на картине, реальность и повседневность?
3: Безусловно. Для человека верующего общение с Богом – самая реальная реальность. А моление о даровании дождя – насущная потребность.
1: И что, такой способ вызвать дождь работает?
3: Я бы не назвал молебен методом влияния на погоду. Скорее, это сердечная просьба к Небесному Отцу. И, конечно, она бывает услышана.
2: А я вот смотрю, как много людей на картине участвуют в молебне. Здесь, смотрите-ка, и зажиточные крестьяне в дорогих кафтанах и сапогах, и нищие в лаптях с сумой через плечо.
3: Ну еще бы, засуха ведь это общая беда. Если не будет урожая, всем грозит голодный год. Художник с помощью особых приемов показал, что крестьяне всей деревней единодушно вышли в поле просить у Бога милости. Обратите внимание, полотно сильно вытянуто по горизонтали. Это почти панорама. Все пространство заполнено молящимися.
1: Столько народу, и у каждого какое-то особое выражение глаз.
3: Верно. Мы видим не безликую толпу, а собрание людей, каждый из которых ценен в своем благоговейном предстоянии Богу. Такие картины, где изображено множество значимых персонажей, называются хоровыми.
2: Да, и в самом деле похоже на хор. Стройное многоголосие душ дает надежду, что скоро пойдет дождь.
3: А символ надежды – облако, появившееся на горизонте, как ответ на молитву. Его жемчужная белизна противопоставлена общему серо-коричневому колориту картины. Это наделяет жанровое полотно особым жизнеутверждающим смыслом. Смотришь и веришь, что с Богом преодолимы любые напасти.
4: Картину Григория Мясоедова «Молебен во время засухи» можно увидеть в Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Шапарев.
1: В Нагорной проповеди Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем». Чистота сердца зависит от чистоты помыслов. Враг человека часто внушает нам недобрые мысли во время молитвы, чтобы помешать нашему общению с Богом. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника о борьбе со злыми помыслами. Относительно недобрых помыслов известно, что коль скоро замечен такой помысл и отвергнут решительно, то как он не будь худ, это не вменяется тому, кто его испытывает.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Австралийский писатель Айвен Саутол одним из первых в начале 20 века выразил мнение о том, что дети-инвалиды слишком

0: весь мир. Пусть шарик летит. Писатель рассказывает историю о мальчике по имени Джон Самнер. У Джона детский церебральный паралич. Ребенок не прикован к коляске. Он способен двигаться, однако в любой момент может случиться припадок, и тогда тело перестанет слушаться Джона. Вот почему родители никогда не оставляют мальчика одного. Всю жизнь Джон только и слышит: «Нельзя, запрещено, ты не можешь, тебе не справиться». Но он-то знает, что способен на многое. В своих мыслях и мечтах Джон Самнер – велосипедист, бегун, бесстрашный покоритель самых высоких деревьев. Однажды мама Джона отправляется в город по делам. На горячие просьбы мальчика не брать его с собой, а позволить хоть раз остаться дома и показать, что он вполне может быть самостоятельным, следует категорический отказ. Но выясняется, что для поездки у Джона попросту не осталось чистой одежды. Мальчик впервые в жизни остается один. И совершает, казалось бы, невозможное. Воплощает свою давнюю мечту и залезает на 15-метровое дерево в саду. Автор повести «Пусть шарик летит» поражает тонким и глубоким знанием психологии и внутреннего мира особого ребенка. Благодаря писательскому дару Айвена Саутелла мы ярко и эмоционально переживаем один необыкновенный день из жизни главного героя произведения. «Пусть шарик летит» – напряженная и захватывающая история о том, что ребенок с ограниченными возможностями – не клеймо и не приговор. Более того, нередко эти возможности мы же сами и ограничиваем. По большому же счету, суть произведения выходит далеко за рамки сюжета. В глобальном смысле книга о непростом пути к настоящей любви. Любви без эгоизма, которая, помогая, не вредит. Которая дает ближнему то, что нужно именно ему, а не то, что представляется для него лучшим нам. «Пусть шарик летит» – такое название Айвен Саутелл дал своей книге, конечно, не случайно, хотя о воздушных шарах в ней речи не идет. В заглавии повести заложена метафора, и она удивительно точная и мудрая. Порой большее благо и большая любовь в том, чтобы не удерживать, а отпустить. И просто быть рядом, готовыми в любую минуту протянуть руку помощи. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи.

0: Информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
1: Семинаристы задают интересные вопросы. Очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, и оказывается, этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого. А также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти. Это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет – она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству, своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стало исполнение тех или иных песнопений попеременно двумя хорами. Это придавало и придает богослужению особую торжественность. Со временем в славянской традиции церковные хоры начали именовать ликами. Мы сегодня будем выяснять, почему именно так ликом стали называть церковный хор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «ликостояние». Церковное богослужение не зря называют «тайнодействием», ведь служба не театр, не представление, а сложившийся по промыслу Божию порядок действий, за каждым из которых символическое значение. Имеет свое значение и хор. Согласно христианскому преданию, церковные певчие обозначают собой святых ангелов, непрестанно воспевающих на небесах величие Бога. Всем нам известно выражение «ангельский лик». Оно указывает на следующее. У человека есть лицо. В зависимости от того, как человек живет, лицо может превратиться, простите, в рожу, а может стать ликом, каким обладает ангел. Церковные певчие обязаны вести благочестивую жизнь. Ведь здесь, на земном богослужении, они исполняют функции ангелов. Но не только от певчих требуется соответствие ангельскому лику. К этому призван всякий человек, приходящий в храм на молитву. Наши предки называли процесс нахождения в церкви не иначе, как ликостоянием, то есть состоянием наподобие ангельского. Именно так выглядит идеал храмовой молитвы. Итак, запомним, что церковнославянское слово «ликостояние» переводится на русский язык как «молитвенное стояние на богослужении».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Урюпинская икона Богородицы в судьбах России.
1: Урюпинская икона Божией Матери соответствует иконографическому типу одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Пречистая Дева держит на руках Бога-младенца, указывая на него как на истинный путь спасения. По сравнению с классическим вариантом иконы, урюпинская одигитрия дополнена некоторыми деталями. Так голову Богородицы окружает сияние. Иисус доверчиво касается ладонью руки Матери. Ноги Христа прикрыты красным покрывалом. Так неизвестный иконописец показал, что Спасителю предстоит пролить свою кровь на кресте. Названа икона по месту обретения. Оно произошло 21 июня 1827 года неподалеку от казачьей станицы Урюпинской. Сейчас это город Урюпинск Волгоградской области. Образ нашли на дереве в урочище каменный байрак две пожилые женщины. Они были христианскими подвижницами, построили себе хижину в отдалении от станицы и проживали отшельницами. Обе тяжко страдали различными болезнями. Поместив найденный образ у себя в келье, женщины просили Богородицу об исцелении. И через несколько дней почувствовали себя совершенно здоровыми. Слух о чуде распространился в народе. Односельчане приходили к отшельницам, чтобы помолиться перед благодатным образом. И свидетельствовали, что Божия Матерь откликалась на просьбы. По благословению священников икону перенесли в местную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. К месту обретения святыни верующие стали совершать крестные ходы. Священноначалие благословило жителей станицы Урюпинской фиксировать все сведения о чудесах, явленных Божией Матерью от иконы. И записей накопилось немало. По молитвам перед урюпинским образом прекращались эпидемии, засуха сменялась благодатным дождем, земля радовала урожаями. На месте явления иконы забил целебный источник. В советское время его не раз пытались засыпать, но тщетно. Вода вновь и вновь пробивалась сквозь землю. Этот родник оставался местом паломничества, когда Покровскую церковь закрыли в 30-е годы 20 века. Богослужения в ней возобновились во время Великой Отечественной войны, 40-х. Урюпинскую икону в период гонений верующие прятали по домам, а в 1993 году вернули в храм. Тогда же в городе возродилась традиция совершать крестный ход со святыней в день ее обретения. Ежегодно 21 июня паломники со всей России приезжают в Урюпинск, чтобы поучаствовать в молитвенном шествии, поклониться чудотворному образу Небесной Заступницы.
0: Небесная Заступница. Урюпинская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Сколько кто сам любит своих родителей, столько будет любим и уважаем своими детьми, когда их Бог пошлет. Святитель Феофан Затворник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы». 10 июня 1807 года. Восточная Пруссия. Битва при Гейльсберге. В первый раз опасность была так близка ко мне, как уже нельзя было быть ближе. Граната упала под брюхо моей лошади и тотчас лопнула. Черепки со свистом полетели во все стороны. Оглушенная, осыпанная землею, я едва усидела на алкиде, который дал такого скачка в сторону. Всего удивительнее, что ни один черепок не задел ни меня, ни алкида. Это такая необыкновенность, которой не могут надивиться мои товарищи. Верно, молитвы отца и благословение старой бабушки моей хранят жизнь мою среди сих страшных кровавых сцен.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После исхода из египетского плена израильский народ получил от Бога через пророка Моисея закон, регламентирующий все сферы жизни. Ядром этого законодательства стал Деколог – 10 заповедей, определивших основу нравственности. Но если заповеди понятны большинству современных людей, то некоторые иные предписания Моисеева закона в наши дни часто вызывают недоумение. Как объяснить, к примеру, такой запрет из книги Второзакония? «Не ставь себе столба, что ненавидит Господь твой». О каких столбах здесь идет речь? Ответить на этот вопрос помогли археологические открытия, совершенные в 20 веке на территории Израиля.
1: В 1902 году экспедиция Палестинского исследовательского фонда под руководством Роберта МакАлистера, проводя в 30 километрах от Иерусалима раскопки древнего города-государства Гезера, обнаружила остатки языческого святилища. Вокруг открытого резервуара с прямоугольным углублением на дне располагалось 10 каменных столбов, украшенных изображениями воздетых рук. Здесь же археологи нашли многочисленные кости животных. Они могли быть принесены в жертву главному ханаанскому божеству Ваалу. Кроме того, неподалеку от капища ученых ждала еще одна жуткая находка – останки новорожденных младенцев в глиняных кувшинах. По всей видимости, жители Гезера практиковали и человеческие жертвоприношения. Аналогичная картина предстала экспедиции под руководством израильского археолога Иегуэля Едина в середине 50-х годов 20 века при раскопках холма Тель-Хацор на севере Израиля. Город Хацор был политическим и торговым центром Ханаана задолго до исхода израильтян из Египта. Здесь, на территории языческого храма, был обнаружен каменный резервуар, на этот раз круглый, окруженный столбами. Ученые предположили, что каменные столбы обозначали место поклонения, а резервуар служил для омовения жертв или для собирания крови после их заклания.
0: Предположения ученых о культовом значении столбов в Ханаане подтвердились после того, как были систематизированы результаты раскопок холма Рас-Шамра на территории современной Сирии. Научные работы, проходившие здесь с 1929 по 1963 годы, дали подробную информацию о еще одном древнем ближневосточном городе-государстве Угарите. Раскопки вскрыли обширную библиотеку. Найденные археологами таблички с записями на неизвестном ранее западносемитском языке, получившем в дальнейшем название «угаритский», содержали немало сведений о религии города-государства.
1: Верования угарита оказались необычайно схожи с культами, практиковавшимися в соседнем Ханаане. Наиболее важная роль здесь также принадлежала громовержцу Ваалу и богине плодородия Астарте. Найденные учеными документы рассказали о церемониях поклонения этим идолам. Грубо чувственный характер религии предполагал совершение оргий и кровавых жертвоприношений, в том числе и человеческих. Обряды, как правило, проводились возле специально установленных каменных столбов, считавшихся обиталищем духов.
0: Библейская третья книга царств содержит рассказ о том, как израильский царь Соломон в 10 веке до Рождества построил в Иерусалиме храм, посвященный единому Богу. В 7 главе подробно описаны архитектурные детали великолепного сооружения, в том числе два богато украшенных медных столба, установленные в притворе. Священное Писание сообщает при этом, что Соломон нарек столбам имена Иохин и Воаз. Казалось бы, это явное нарушение запрета из книги Второзакония. Отчего же Бог не наказал израильского царя? Выдающийся библеист XIX века Александр Лопухин объясняет это тем, что столбы Соломона имели не культовое, а символическое значение. Данные им имена в переводе с древнееврейского означают «исправление» и «крепость». Тем самым мудрый правитель хотел показать, что с появлением храма израильский народ исправится, не станет больше уклоняться от Создателя, а наоборот укрепится в вере в его всемогущество и милосердие. Столбы имели для израильтян богопротивный смысл, когда они были связаны с языческими культами. И понять это помогли археологические открытия.
2: Тайны Библии.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. Грузовой отсек поезда «Курск-Москва» был заполнен людьми до отказа. На нарах и прямо на полу сидели и лежали изможденные мужчины, женщины, дети. Они бежали в столицу от голода, накрывшего Кубань, Украину, Поволжье в 1923 году. Молодой крестьянин Таврической губернии Степан Наливайко выглядел беднее других пассажиров. Одежда его обветшала, в кожу въелась дорожная пыль. Странник уже больше месяца находился в дороге. Он держал путь не в поисках пропитания, преодолевал версту за верстой, чтобы поклониться московским святыням. Паломника отличала радостная бодрость, которую странно было видеть в унылом, полусонном пространстве телячьего вагона. Степан громко рассказывал случайному попутчику.
1: Я 12 лет в Григорий-Безюковский монастырь поступил, в училище. Там в ту пору настоятелем был архиепископ Таврический Димитрий из княжеского рода Абашидзе. Это, я тебе доложу, человек, человечище! Он-то мне и помог постичь всю мощь, все величие богослужения нашего православного и жизни святой красоту. Потом пришлось и в родительский дом вернуться, в хозяйстве помогать. У отца в ту пору и корова была, и две лошаденки. В германскую на фронт призвали, послужил, в плену побывал. Как вернулся, женился, дочка родилась. Так бы и жил, да тут большевики к власти пришли. Стали они ядом безбожия народ травить. Душа восстала против такого беззакония. И положил мне тогда Господь на сердце мысль подвигом ему служить, в столицу на богомолье отправиться».
0: Собеседник испуганно сторонился откровенного соседа. Разговоры про безбожное правительство, да еще в людном месте, могли для обоих обернуться бедой. Но Степана это как будто совсем не смущало. Он пребывал в иной системе координат, где власть всецело принадлежала Христу. По прибытии в столицу странник поселился в Даниловом монастыре, исповедовался, причастился святых тайн. Через несколько дней православный люд собрался на Ваганьковском кладбище, чтобы помолиться об упокоении патриаршего архидиакона Константина Розова. Накануне похорон верующие нескончаемой вереницей тянулись в храм, где стоял гроб клирика. Тишину скорбной процессии прервал Степан Наливайко.
1: «Трудное время настало, братья и сестры! Но Господь послал нам это испытание, чтобы исцелить от греха. Прошу вас, не забывайте Бога, живите по совести, и Христос избавит нас от Бога ненавистников».
0: Когда Степан выходил из храма, у дверей его уже дожидался наряд милиции. Пилигрима доставили в отделение.
2: «Наливайко Степан Пименович, правда ли, что вы уничижительно высказывались о советской власти?»
1: «Истинная правда! Ваша власть безбожная!»
2: «То есть вы признаетесь в террористических намерениях?»
1: «Я воин Христов, и борьба моя не оружием, но словом правды Божией».
0: Степан продолжал проповедовать Христа в камере Бутырской тюрьмы. Он не отказался от своих убеждений и в Соловецком лагере, за что к 3 годам на севере ему добавили 7 лет ссылки в Казахстан. Во время заключения проповедник перенес цингу, паралич ног. Он заново научился ходить, но здоровье было утрачено навсегда. Вернувшись в родную Константиновку, Степан восстанавливал церковную общину, управлял хором. Он наотрез отказался вступить в колхоз и вскоре вновь отправился в ссылку, на этот раз во Владивосток. По возвращении Наливайко поселился в Симферополе. К 40 годам Степан окончательно стал инвалидом, но сохранил бесстрашие, с которым всю жизнь нес свидетельство о Христе. Он по-прежнему без опаски открыто говорил всем и каждому о том, как важно молиться и соблюдать заповеди Господни. И власть опять сочла эту проповедь преступлением. В апреле 1940 года Наливайко арестовали в четвертый раз. Приговор оказался суровым. 5 лет в исправительно-трудовом лагере в Норильске. Зимой 1945-го родным сообщили, что Степан Пименович умер от голода. Много лет власти пытались заставить мученика замолчать, но их усилия наносили урон лишь его плоти. Тело воина Христова истончилось и стаяло в тисках безбожной машины, но дух его не угас, и голос его звучит в небесном хоре свидетелей Божьей правды.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Роскошь враждебна добродетельной жизни.
1: Это слова епископа Астерия Амасийского. Были ли свойственны современникам святителя, жителям Римской империи конца IV века, слабости сегодняшнего дня? Святитель Астерий, порицая роскошь вообще и любовь к излишествам в одежде в частности, говорит: «И вот когда они, то есть любители моды, появляются, дети обступают их и указывают пальцами на живопись на одеждах, там львы и барсы, леса и скалы. Благочестивые же из богатых, подобрав евангельские события, передают заказ ткачам. Увидишь тут и брак галилейский, и расслабленного, несущего постель, и исцеленного слепца. Не на одеждах имей расслабленного, призывает святой, но отыщи лежащего в немощи. Не на одежде рисуй слепца, но лишенного зрения утешь. Не водоносы, которые Христос наполнил в Кане Галилейской, носи на одеждах, но подавай жаждущему пить».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Мы зачастую думаем, что только злонамеренные поступки приносят вред, и порой забываем об опасности, которая таится в равновесии.

0: течение жизни его любимицы старается изо всех сил, и доктор успевает спасти миссис Гордон. Тем временем коня отводит в конюшню мальчик Джо, помощник Джона, и совершает ряд ошибок. Не укрывает взмыленного после долгого пути красавчика попоной, поит не теплой, а холодной водой. Той же ночью конь тяжело заболевает. Расстроенный конюх винит своего помощника. Садовник защищает мальчика, говоря, что он ведь просто не знал, что поступает неверно. «Просто не знал?» — возмущается в ответ Джон. «Да половина бед в мире происходит не со зла, а от неведения и небрежности. Наверное, прежде чем взять Джо в помощники, Джон чему-то успел его обучить, и поэтому он так сердится». Возможно, мальчик знал основы ухода за лошадьми, но забыл или был недостаточно внимателен, когда Джон объяснял ему это. В любом случае, небрежение и забывчивость героя едва не привели к гибели коня. Но напрашивается вопрос: разве забывчивость греховна, если не было злого умысла? Священник и духовный писатель Александр Ельчининов, живший на рубеже 19-20 веков, считал, что слабая память – один из признаков греховного состояния человека. Не бывает беспамятных святых, потому что у святых активное отношение ко всему, сосредоточенное внимание, любовь ко всему. Возвращаясь к повести «Черный красавчик», можно заметить, что именно сосредоточенного внимания и бережного отношения к вверенному его попечению коню и не хватило маленькому Джо. История черного красавчика могла бы закончиться печально, но она закончилась иначе. Конь выздоровел. А в финале повести повзрослевший Джо вспоминает, как болезнь коня научила ответственности, внимательности и бережному отношению ко всему живому.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека.

0: православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божией всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
1: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Совместимо с такими чувствами. Будем же прибегать к Богу в наших бедах и обстоятельствах. Не подчинимся взойти и на более высокую ступень благодарственной молитвы.
4: Благодарственная молитва – это обращение верующего человека к Богу с благодарением за все оказанные Создателем благодеяния. Человек может испытывать признательность Творцу и выражать ее в словах за выздоровление от болезни, исполнение каких-либо прошений или избавление от опасности. В православии существует традиция благодарить Бога за каждый прожитый день. Причем не только за радостные события в нем, но и за скорбные, поскольку даже испытания, посылаемые Богом, оборачиваются благом. Благодарственная молитва может быть краткой, например, «Слава Богу за все», или длительной. Также это может быть особый молитвенный чин, благодарственный молебен, который совершается священником по просьбе верующего. Благодарственные молитвы могут быть адресованы не только Богу, но также Божьей Матери, ангелу-хранителю или святым, которые по просьбе человека становятся молитвенниками за него. Особое место в своде благодарений занимают благодарственные молитвы, которые верующий читает после причастия святых тайн, вкушения тела и крови Христа. Благодарность Богу – важнейшая составляющая общения человека с Ним. И это отражено в богослужебной жизни православной церкви. Недаром центральная часть литургии, главного православного богослужения, называется «Евхаристия», что в переводе с греческого языка означает «благодарение».

0: слушаете радио «Вера». Пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Урочище Белогорье. Так называется местность в Подгорнинском районе Воронежской области. И не случайно. Местные горы, точнее, обрывистые холмы и скалы, которые здесь называют дивами, действительно белые. Делает их такими уникальная меловая порода. Белогорье – особо охраняемая природная территория, историко-геологический памятник природы. Расположен здесь и другой памятник – духовному подвигу человеческого труда и молитвы – Воскресенский Белогорский мужской монастырь. Высокие меловые дивы, на которых установлены маковки куполов с крестами, это пещерная Александро-Невская церковь, старейший храм обители. Внизу, под храмом, тянутся двухкилометровые рукотворные пещеры, монашеские кельи и часовни, объединенные между собой длинными узкими коридорами. Пещерный монастырь и храм появились здесь на рубеже 18-19 столетий благодаря трудам старицы Марии Константиновны Шерстюковой, уроженки здешних мест. История ее напоминает подвиг преподобной Марии Египетской, одной из первых христианских святых подвижниц. Мария Шерстюкова в молодости вела греховную жизнь, но однажды оказалась в Киево-Печерской лавре. Там Господь просветил ее душу. Мария раскаялась и дала обет посвятить остаток жизни созданию подземного монастыря в Белогорье. В посте и молитвах собственными руками вырубала она пещеры в меловой породе. О деятельности Марии Шерстюковой узнал император Александр I и пожертвовал 2500 рублей на устройство пещерного храма, который в 1819 году был освящен во имя святого благоверного князя Александра Невского. Вскоре после этого события старица Мария Шерстюкова скончалась. Ее подвиг продолжили другие подвижники – старцы Алексей Тищенко, Антоний Васильченко и безмолвник Иаков, отшельник из дворян Смоленской губернии. В 1882 году пещерный обитель получил официальный статус Воскресенского Белогорского мужского монастыря. В 1916-м на его территории был возведен Величественный Воскресенский собор и появились монастырские хозяйственные постройки. А через год к власти пришли большевики. В 1931-м Воскресенский собор взорвали, но подземный монастырь остался. В богоборческие годы пещеры Белогорского Воскресенского монастыря давали приют многим гонимым за веру. В 2005 году началась новая страница в истории Белогорской обители. Монастырь возродился и вновь зажил молитвенной жизнью. Снова встречает богомольцев подземный храм Александра Невского под меловыми дивами. Можно спуститься в пещерный комплекс, пройти узкими коридорами и помолиться под этими рукотворными сводами.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Томительный, палящий день сгорел. Полупрозрачна тень немого сумрака приосеняла дали. Зорницы бегали за синюю горой, и окропленные росой луга и лес благоухали. Луна во всей красе плыла на высоту, таинственным лучом мечтания питая, и, преклонясь к лавровому кусту, дышала роза молодая. Денис Давыдов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Персоны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Александр Журавский.
0: Александр Журавский – государственный деятель, историк, религиовед, кандидат исторических наук, кандидат богословия, один из авторов православной энциклопедии.
1: Александр Владимирович, добрый вечер.
2: Вечер добрый.
1: Сердечно тебя приветствую, очень рад видеть, давно собирались, 1000 лет знакомы, но... Как говорится, вопросы остаются, Александр Владимирович, тем более после выхода романа, который сейчас активно и плодотворно, мне кажется, обсуждается, когда ты вот открылся нам еще в одной ипостаси, доминирующей, наверное, на нынешнем этапе с точки зрения вот обсуждения. Первый вопрос пролога – это не секрет, который я имею в виду вопрос. Он постоянный. Сейчас я его формулирую так. Как сегодня здесь... И сейчас ты бы ответил на вопрос, кто ты.
2: То есть вопрос о предельной идентичности моего существования.
1: Именно так.
2: Да, и саморефлексии. Русский гражданин.
1: Русский гражданин.
2: Да. Ну, потому что без православия себя тоже никак не понимаю иначе, как православный человек. Но это неотъемлемая часть русского человека, русской цивилизации. А гражданин, потому что это все-таки гражданская идентичность. Она должна быть базовая в нашем человеке. И во мне она тоже базовая.
0: Вера.
1: Скажи, пожалуйста, вот если использовать такое расхожее, ставшее расхожим для нашего времени, нашего поколения, выражение как приход в церковь, да, обретение веры, вот что в тебе больше всего изменилось в связи с этим приходом? Как ты думаешь? Может быть, ничего не изменилось?
2: Ну, это надо вспомнить, конечно, мои школьные годы уже, да, и первый курс Казанского авиационного института, да, где я в то время обучался. Потому что вот такое движение в сторону веры произошло через литературу, через Достоевского,
1: да,
2: через Лозана.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Через это основание какого-то для меня... прежде не понятого, то есть интуитивно я чувствовал, что ну, есть абсолютное, есть что-то иррациональное, но не может не быть. Кроме того, русская литература и герои ее чаще всего именно иррациональны. И интерпретация классическая, школьная, конечно, она очень многое не дает человеку, ученику, а может быть, в силу просто того, что он еще и не способен к этому разумению иррационального. И вмещение в себя, хотя с этим я сейчас уже не согласен. И вот это вот ощущение того, что ты чего-то недопонимаешь в русской литературе, оно начинает раскрываться через дневники писателя, через беллетристику, а потом через погружение и прочтение уже вне литературное. Но в данном случае я должен сказать, что тут еще повезло. У меня была прекрасная учительница по литературе и русскому языку. Людмила Дмитриевна Грезина, я, кстати, упоминаю в своей книге, с благодарностью, потому что она научила думать и открыла нам вот эти вот нехрестоматийные страницы русской литературы. И это она первая сказала, что да, у вас написано, и обычно мы говорим, что Раскольников, последние страницы «Преступления и наказания» не удались русскому писателю, но это как посмотреть... И как это интерпретировать? То есть, конечно, для нас это сила, для нас это обретение почвы. Евангелие, священный текст, к которому обращается человек падший, то есть он начинает обретать корень своей веры. Ну, а вот в советской историографии это воспринималось, естественно, как, значит, ну, как какая-то уступка тогда доминирующей традиции. Великим писателям уступил. Мне кажется, что, конечно, интерпретация совершенно другая. Когда ты открываешь для себя это, ты через литературу приходишь к осознанному выбору веры. Я осознанно крестился, причем это произошло вот тоже очень странно. То есть у меня это копилось, копилось, копилось, и, значит, в какой-то день на первом курсе института, когда я не прогуливал лекцию, просто так выпало, так, лекция, не пришел преподаватель, я ходил-ходил по улице Баумана, тогда она так называлась, и на ней стояла Никольская церковь, кафедральный собор тогда. Я зашел, крестился.
1: Возвращаясь к теме вот изменений, которые происходят с нами благодаря вере, вследствие того, что мы обретаем...
2: Пожалуйста, я не ответил на вопрос.
1: Ну, мы поразмышляли вокруг, да.
2: Да, и что изменилось? А изменилось вдруг осознание необходимости служения. Я вдруг осознал, что если я сделал выбор веры, это, ну, помимо того, что, понятно, ты начинаешь погружаться в традицию, начинаешь искать во всем. Так же не было, много чего не было в те годы. Это сейчас в каждом магазине ты можешь сакральные тексты, и Библию найти, и там молитвослов, и катехизис, и все что угодно, еще громадное количество текстологической и экзегетической литературы. Тогда ничего не было. Поэтому нужно было... Поэтому брал что-то атеистическую литературу и пытался понять, Потом у протестантов нашел Библию. То есть это вообще было как-то что-то очень интересное и такое синкретическое. А служение в чем? Я понял, что я должен писать историю православия в Татарстане. Вот я пошел в архивы, сам договорился, потом сам пошел в архивы. Тогда еще...
1: То есть это для тебя уже была форма служения, да, такой выбор?
2: Да, мне было интересно, а что же происходило в 20 веке с православием в республике, в Казани, в Казанском крае.
1: Ты не раз вот в тех текстах, которые я читал, в том числе и вот готовясь к нашему разговору, упоминаешь профессора Несмелого, профессора Казанской духовной академии, замечательного автора духовной литературы, которого высоко ценили Бердяев, и Флоровский, и Зинковский, и другие. И вот митрополит Антоний Храповицкий говорил, что он фактически, Несмелов, я имею в виду, предложил свое доказательство бытия Божия, да, вот в «Науке о человеке», его главном большом труде. Я не хочу сейчас про Несмелого говорить, это скорее для меня как опыт. Мне просто интересно вот этот рациональный путь богопознания, традиция доказательств бытия Божия, которая, наверное, в большей степени характерна для средневекового западноевропейского, да, схоластического, так сказать, подхода. Но, тем не менее, мы знаем онтологическое, космологическое, которое там к Аристотелю восходящее еще, доказательства бытия Божия и прочее. Вот в твоем опыте веры какое место занимает? Вообще, насколько тебе кажется важной вот эта традиция доказательств, будь то Ансельм или Кант, или Несмелов, как это у тебя тобой воспринимается?
2: Да, действительно, можно продолжить нравственное доказательство бытия, да, и так далее. Но мне вообще представлялось всегда, и сейчас я по-прежнему в этом уверен, что доказательство бытия Божия необходимо человеку до того, как он уверовал.
1: Ну, то есть как аргумент?
2: Как аргумент для того, чтобы... подойти к иррациональному состоянию. Потому что доказательство – это же рациональное состояние ума. Если ты веришь, то ты уже не нуждаешься в доказательствах. Вот если ты потерял веру, то тогда тебе нужны какие-то новые аргументы.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды государственный деятель, историк, религиовед Александр Журавский. Надежда.
1: Я хочу вернуться к теме, которая уже прозвучала. Ты несколько раз упомянул о периоде неофитства. Да? И вот в одном из интервью я, по крайней мере, это встретил в интервью уже где-то почти десятилетней давности, вспоминая период работы в Казанской духовной семинарии, ты говоришь о том, что это было состояние неофитства, мы были окрылены идеей миссии, служения, воспитания молодого поколения служителей церкви. В этом мы были абсолютно бескорыстны, хотя отчасти и наивны. Вот я хочу прицепиться к этому «хотя». Такая наивность – это плохо или хорошо? Поскольку мы перешли в тему надежды, она связана как-то с надеждой особой, может быть, или нет? И, ну, прости, пожалуйста, и сразу третий вопрос. Как ты ее сейчас оцениваешь, эту наивность, вот из сегодняшнего дня?
2: Ну, вот прямо из сегодняшнего дня я отвечу, естественно. А как еще иначе? Наивность, как и молодость, есть состояние, и потому не может быть осуждаема. Это неотъемлемая часть твоего религиозного, иногда экстатического, иногда очень действительно наивного состояния. Но это и есть, это и, в этом и есть красота. Потому что путь к вере и потом по вере, путь – это сложный путь. У нас это длинный путь, который может неизвестно еще чем закончиться, как свидетельствуют древние патерики и назидательные чтения святых отцов, оставивших нам примеры как взлетов, так и падений на разных этапах твоей жизненной биографии. И поэтому эта наивность, она по-своему мила и необходимо, потому что, ну, а что у нас является антонимом наивности?
1: И что? Вот. Это был мой следующий вопрос.
2: Это хороший вопрос, потому что в данном случае это может быть и цинизм, а может быть и опыт. Вот. И не хотелось бы, чтобы наивность превращалась в цинизм после того, как молодой человек, приходя в церковь и вот горящий служением, побитый жизнью и косностью бюрократической машины, потому что мы и в церкви тоже есть свои сложности. Вот. И он в какой-то момент либо начинает в чем-то разочаровываться, либо он становится тверже в своей вере.
1: Ну, а вот смотри, если
2: наивность проходит, а вера с ним остается. Она становится более спокойной.
1: Можно так сказать? Вот я когда-то такую параллель для себя сформулировал, что когда человек, ну, ребенок, да, ему кажется, что мама самая красивая и добрая, папа самый умный и сильный, и он их очень любит. Дальше проходит какое-то время, он понимает, что папа не самый умный, не самый сильный, но он его все равно любит. Да? То есть наивность вот эта уходит, детская, да? Но остается вот это глубокое, серьезное чувство. Вот такая параллель тебе близка или нет? Можно так говорить?
2: Можно так, а можно даже и продлить. Наивное состояние, ведь сейчас вопрос-то мне был неизвестный, я вот сейчас тоже думаю над ним, продолжаю. Ведь наивность – это что такое? Это простота. Это иногда, которая хуже воровства, там это дальше. Это уже наш народ умеет сложить, так сказать, в мем то, что перед ним стоит как проблема, ставится как проблема жизнью. Иногда наивность, ну вот, наивное искусство – это какое? Ну, это простое. Наивный человек – это какое? Ну, это простец. Он воспринимает все очень упрощенно.
1: Упрощенно, да. То есть не так, как
2: утраченная
1: в реальности.
2: Наивность, да, утраченная наивность – это что такое? Это восприятие мира более сложным.
1: Близким к реальному.
2: Близким к реальному.
1: Тому, как он на самом деле.
2: Да. Как бы да. Но мир-то падший, поэтому он сложный.
1: И, то есть в этом смысле наивные это может быть ближе.
2: Но если мы говорим о том, что перекидываем мостик в будущее, и мы говорим, что через сложное отношение к сложному миру, а мир сложный, мы видим, что святые-то они простые. Потому что почему? А потому что Бог прост. И уподобление Богу есть, конечно, стяжание, в том числе не только любви, но и простоты восприятия То есть эти чувства нужно не огрублять, они не огрубляются, они не опрощаются в своем вот этом восприятии нюансированного мира. Они, может быть, даже поляризуются. И приходит человек, это тоже, ну и ты наверняка с этим сталкивался, ну там, меня исповедовали разные люди, и когда ты попадал с сложными вопросами какому-нибудь сельскому простецу, ну, приезжаешь там в сельский храм, праздник, и вдруг он тебе очень просто отвечает, на... и ты стоишь, думаешь, господи, это, конечно, просто-то как? Что же я там себе целую иерархию сложностей нарисовал? Что ж ты там себе насочинял, придумал? Жизнь-то, оказывается, вот как устроена. Есть же ответ простой, вот, смотри. И эта сердечная простота, она, конечно, по-своему свята. И в этом отношении, да, искусство, которое хочет сложных вещей, да, там вот нас постоянно подталкивает к нецельным героям. А мы хотим цельную личность. Это не потому, что мы хотим опростить, а потому, что мы хотим вот этого, ну, как бы героя, который через обожение стяжает цельность. У нас цельная личность – это личность, живущая по ценностям,
1: то которые мы разделяем. Целомудрие, да, вот в таком изначальном...
2: Я думаю, цельный человек какой? Цельный? Это, значит, кусок мрамора, что ли? Нет. Цельный – это значит, что в нем нет... Ну, или в нем совершенно нет греха, нет изъянов. Ну, есть, наверное. Но в целом он представляет собой человек, который живет по этим ценностям.
1: Вот,
2: иногда укоряя нас этим. Невольно. И да, потому не всегда удобный.
1: Это, да. Слово «искусство» у нас уже прозвучало, да, как такое вот обобщение, да, литературы, музыки, такое вот отраслевое, что ли, значение. И вопрос у меня именно в контексте надежды, да, искусство как то, что, наверное, мне хочется так думать, способно давать нам надежду, подлинное искусство, как бы мы его ни определяли. Да. Проблема, которую постоянно я пытаюсь здесь обсуждать и вообще над которой размышлять, пределы влияния искусства, что, чего искусство может, чего не может. Да? Ну, полярные позиции простые. Искусство – это то, что нас формирует, меня вот эта книга сформировала, вот этот фильм перевернул мое представление о том-то, о том-то. И противоположная точка зрения. Искусство не влияет никак, иначе бы все люди, читавшие великие книги, они становились бы прекрасными людьми. Вот в твоем понимании, на что искусство в человеке может влиять, на что не может, как вообще с этим?
2: Ну, хорошо бы еще здесь определиться, что такое искусство и что такое культура и их соотношение. Потому что культура – это то, что табуирует, то, что определяет, ограничивает, то, что оккультуривает, оформляет. Ну, культура – это понятие аграрного происхождения, поэтому это то, что налагает определенные границы, то, что оформляет человека. И в этом отношении то, что принадлежит культуре, в высоком смысле, помогает действительно личности стать личностью. Искусство тоже бывает разное. Я вот тоже читаю лекции и часто задаю вопрос, какова этимология слова «искусство». Ведь она тоже такая двойственная природа этого явления. Искусство как... искушенность, то есть искусство как искус,
1: да. Да,
2: то есть вы как обладаете определенным навыком, да, или как искушение. Вот. Если искусство как искус, как определенный навык, которым отличается этот человек от другого, благодаря которому что-то открывается, да, вот, это хорошо. Если искусство становится искушением, наверное, это плохо. И вот эта вот двойственность искусства, она и разделяет, и создает эти дискуссии по поводу того, полезно оно, не полезно.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды государственный деятель, историк, религиовед Александр Журавский. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
3: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 10 июня, слушайте произведение Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Рассказ Льва Николаевича Толстого «Три старца» и рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Удачный день». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды государственный деятель, историк, религиовед Александр Журавский. На радио «Вера». Терпение.
3: У нас тема терпения. Я все-таки здесь хочу коснуться вот ипостаси такой государственнической твоей и спросить о том, что вот человеку с мировоззрением определенным, насколько сложно занимать государственный пост, насколько часто это входит в какие-то ситуации, насколько часто возникают ситуации выбора, что вот здесь как чиновник я должен сделать это, а как христианин, вот я бы лучше этого избежал. Я понимаю все нюансы, все сложности вопроса, когда он задается публично, но тем не менее, вот насколько напряжение велико. Ведь мы в последнее время все больше говорим о том, что, и это совершенно искренне, я могу сказать, как такой полноценный участник церковно-государственных отношений, что действительно для церкви какой-то удивительный период. Святейший Патриарх об этом много раз говорил, да, что, пожалуй, в истории нашего Отечества, возможно, и не было никогда такого периода с таким отношением государства к церкви, то есть оно благожелательное при отсутствии попыток вмешательства и чего-то там, так сказать, и чем-то заниматься, там, кадровой политикой церкви, чего никогда вообще не было. Никогда такой свободы церкви для самоопределения вот своей жизни, ну, пожалуй, что не было. Я небольшой знаток церковной истории, но что-то читать приходилось. И вот именно вот в этом контексте, да, когда все вот так, насколько все-таки это сложно?
4: Для меня не сложно. И вопрос здесь, ответ, точнее, здесь однозначный. И связано ли это с тем, я думаю, что связано, конечно, это прежде всего с тем, что и мой приход в церковь, и приход в церковь очень многих государственных служащих, от руководства страны до там, рядовых управленцев, он происходил действительно так в течение длительного времени, но он происходил и происходит.
3: Происходит.
4: И в этом отношении не нужно себя ломать и делать какой-то выбор. Нет ли каких-то сложных ситуаций, в которых приходится там, идти на какие-то компромиссы? Ну, это было бы ложью с моей стороны, да. Но...
3: А где быть, их нет? Да,
4: в какой... А где их ну, нет? Да. Да, поэтому... это... Но делать выбор между своей гражданской идентичностью и религиозностью, нет, такой проблемы выбора не существует.
3: А тогда еще один аспект, уже такой не религиозно-конфессиональный, а скорее личностный. Есть такой, что называется, стандартный набор испытаний для человека, для любого. Да? Это деньги, это слава, это власть. Ну и вроде как есть такой консенсус, что, видимо, власть – одно из самых больших испытаний. Понятно, что все эти испытания нам знакомы, ну, в каких-то дозах, да, не самых больших, я имею в виду присутствующих в студии в данный момент, да, но все-таки так или иначе знакомы. Вот насколько ты осознаешь твое отношение к власти – государственное, как испытание. То есть это является для тебя испытанием? Ведь понятно, что ну, есть полномочия, есть возможности. И есть человек живой, который ими вот сейчас, как сейчас модно говорить, в моменте, да, обладает. И переживаешь это как испытание?
4: Нет, я к этому отношусь. Знаете, может быть, это родители так воспитали меня. Я воспринимаю это как служение, во-первых. Во-вторых, как возможность помочь другим. И, в-третьих, я понимаю всю условность существования государственного служащего. Многих когда пришел в Министерство культуры, я там своим коллегам, ну, моим, правда, подчиненным, объяснял, что они очень как-то так, значит, алармически решили всех построить, что все деятели культуры хотели по струнке. Ну, может быть, и хорошее, конечно, желание, но сложно осуществимое. Я им объяснил, вот понимаете, мы функция кресла, а они живут точно жизнь, которая длиннее, чем наша с вами государственная служба. И на короткой дистанции вы, конечно, можете и кому-то голову открутить, и что-то сделать. Но на длительной дистанции они вас одолеют.
3: В учебники войдут они.
4: Да.
3: Их имена будут написаны.
4: В интерпретации вашей ничтожности. Вот поэтому делать нужно по правде, по совести. И тогда возникают эти доверительные отношения, которые позволяют вам делать и службу хорошо, и в памяти человеческой оставаться все-таки приличным человеком.
3: Что потребовало от тебя наибольшего терпения при написании вот внушительного объема книги?
4: Ну, скорее, такое вот самокопание традиционное. Ты не писатель. Ну, я про себя сейчас, вот я как бы разговор. Я не
3: про меня тоже можно.
4: Владимир Ильич, это я не тебе. Я себе этот разговор с собой передаю. Ты не писатель, да, значит, ты не уверен, что это литература. А ты хочешь, чтобы это была литература. Но при этом ты хочешь, чтобы у тебя был такой драйвовый сюжет. При этом ты хочешь, чтобы очень четкая, ценностная, ценностные нарративы там присутствовали. У тебя очень много задач. Очень многие люди этого не делали и говорят, что это сделать невозможно. Нам нужна цельная личность героя, почему там должен быть ветеран специальной военной операции, это еще невозможно, должно отстояться. Толстой, знаете, через сколько лет написал свою «Войну и мир»? Рановато, давайте доживем до победы, еще не победили. И, значит, и вот эти все условия грядущего успеха неизвестно кого, да, меня вот возбуждали на какой-то вот такой вот литературный труд. А помимо этого еще много чего. Да, по сюжету там показывается жизнь британских, американских элит изнутри, и Белый дом, и МИ-6, и так далее. Вот. И никто это не показывал по каким-то причинам, мне непонятно. А мне хотелось... Почему нет? А почему не дать футурологический образ будущего? Потому что у нас о будущем чаще всего пишут в логике антиутопии. То есть очень некий упаднический, достаточно токсичный образ будущего, в котором, честно говоря, не хочется жить. И ладно бы это была эсхатологическая перспектива, она как бы, да, там...
3: Давно
4: да,
3: описано,
4: вот так,
3: понятно.
4: Да, вот да. Так, но будь малым стадом и спасешься. Ну, этого же тоже нет. Просто все будет плохо. И на самом деле это достаточно просто. Написать антиутопию просто. Ты дай такой образ будущего, в котором хочется жить и для которого хочется воспитывать детей. А вот этого нам сильно не хватает.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды государственный деятель, историк, религиовед Александр Журавский. Прощение.
3: Прощение. Следующая тема. В одном из недавних интервью тебя спросили, какая притча звучит особенно актуально для современной России на нынешнем отрезке истории страны. И ты сказал притча о блудном сыне. Не знаю почему, может быть, это не вошло в ту версию, которую я читал, но дальше журналист не пошел. Я, конечно, не могу оставить это без просьбы о пояснении. Вот почему? Что она описывает? Какое состояние общества? Кто есть кто у нас?
4: Да. Если это... Ну, понятно, это самый легкий ответ был. А с другой стороны, он уже самый сложный, потому что эта притча описывает и наше внутреннее блуждание, и блуждание тех, кто... кто еще там до начала специальной военной операции воспринимался многими как элиты гуманитарные, как властители дум, как лидеры мнений, которые вдруг оказались не с обществом, не со страной, не с церковью, кстати уж. Да, как-то так совпало, что подавляющее большинство из них антиклерикально настроены, очень агрессивно, антиклерикально. И вот по совокупности этих обстоятельств я и дал этот ответ, потому что это и блуждание отдельных сообществ, это блуждание наше общее в поиске себя. И вот мы сейчас это блуждание завершаем, мы возвращаемся и в мистическом смысле, и в таком цивилизационном смысле к своим истокам, к своим традициям, и находим там силу. Кто-то находит в этом слабость. Нас же пытались очень долго убедить, что традиция – это косность, это рутина, это тупик цивилизационный. Вот. Но почему-то в свое время ни Япония, ни Малайзия, ни Китай как-то от этого не остановились в своем развитии, а традицию ставят в основу своего цивилизационного и культурного кода. Мы не Малайзия, не Китай, не Япония, мы Россия, самая большая в мире страна, страна с потрясающей культурой, литературой, с традициями самыми разными, в том числе с воинской доблестью, с своей философской школой, которая в немецком смысле не является философией, потому что нигде эта система, кроме как у там, Бердяева. Вот. У нас, так, по большому немецко-гамбургскому счету, ни Достоевский, ни Розанов, да даже Соловьев не являлись бы философами.
3: Не философ, да.
4: Вот. Но, тем не менее, они для нас мыслителями и философами являются. Вот такая наша миросозерцательная национальная мыслительная школа философская. Потому что у нас каждый простец-мыслитель. Да? Все это формируется, да, нашим ландшафтом, нашей сезонностью, климатическими, специфическими условиями. И твоя передача, она же тоже здесь проходит громадное количество людей. И все мыслители. Правильно? А ведь там есть и врачи, и педагоги, и деятели культуры, и политики, и там разные самые люди, и, естественно, религиозные деятели. Но у каждого есть свой этос, и каждый мыслит самостоятельно и тем интересен, как собеседник.
3: А вот продолжая про притчу, как то, что максимально актуально для нашего времени и описывает его, и нас, а старший сын здесь кто? Есть ли он?
4: А мы же и старший сын, потому что мы возвращаемся не к самим себе. Вот в том-то и дело, что наша вот эта притча, она же описывает эту разделенность семьи. Есть старший сын.
3: То есть есть все, есть вот
4: все.
3: Это,
4: да? Ну, конечно, есть. И отец есть. И отец и в духовном смысле, мистическом, небесный отец. И отец в земном смысле, как патрос, родина, возвращение к себе, к в цивилизационном отношении. Мне-то чем и нравится эта простая притча, что она в своей простоте настолько многомерна и объемна, что она оказывается актуальной почти любой исторической ситуации для нашей страны.
3: Тема прощения, тема сложная. Для меня, честно говоря, вот из пяти тем нашей программы самая сложная, в каком смысле сложнее, чем любовь даже. Скажи, пожалуйста, есть ли ситуации, в которых, по-твоему, христианин имеет право на непрощение, не прощать? Я не имею в виду только личные ситуации, какие угодно ситуации.
4: Ну, я в своей жизни сталкивался с большим количеством предательств персонально.

0: меня не возникает проблемы там, даже протянуть первому руку. И даже улыбаться. Другое дело, я не могу у этого человека принять так, как я раньше его принимал. Доверяться, открываться. Но это никто и не требует.
1: У меня еще очень волнующий меня вопрос, не могу тебе не задать. Ты в свое время был связан с темой канонизации новомучеников в Казани, да, когда работал в семинарии. И как тебе кажется, вот насколько вот это богатейшее наследие новомучеников нами как церковью, ну, как сообществом верующих, да, в данном случае это измерение церковной жизни имею в виду, воспринято и, слово освоено плохое, другого не могу быстро подобрать. Да, то есть насколько почитание новомучеников как источник вот какой-то силы, да, стало фактом нашей церковной жизни, таким уверенным. Или все-таки это скорее то, по поводу чего нам стоит беспокоиться?
0: Фактом стало. Надо ли беспокоиться? Не уверен. Освоено ли наследие? Нет. Является ли в данном случае примером русская зарубежная церковь, которая первая канонизировала и первая прославила и, соответственно, сделала таким, может быть, основным суммом святых новомучеников и исповедников российских 20-го столетия. Там свои перекосы, с моей точки зрения. Ну, сейчас уже из прекрасного далека, я это понимаю. И мы же понимаем, что количество святых у нас практически удвоилось с новомучениками и исповедниками. Ну, то я имею в виду, там, святцы. Вот. Знает ли наши верующие
1: хотя бы жития, этот простой факт?
0: Жития, да? Да, жития всех наших святых, те, которые были до прославления новомучеников? Нет. Знает ли хотя бы жития, ну, 10 новомучеников? Тоже думаю, что встретим здесь сложности. Вот. И то, что это наследие полностью и не исследовано, и не изучено, тоже очевидно. И часто не востребовано, тоже очевидно. И даже понятно, почему, тоже.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды государственный деятель, историк, религиовед Александр Журавский. Любовь.
1: Я как-то говорил с одним коллегой, тебе хорошо известным, сейчас он государственный чиновник, и мы с ним говорили о каких-то документах, подготовленных в одном из органов исполнительной власти. Он говорит, знаете, чего мне здесь больше всего не хватает? Ну, там какие-то перспективные какие-то стратегии. Я говорю, чего же? Он говорит, я не вижу здесь людей. Вот я в этих подготовленных документах не вижу людей. Но документы же пишутся для людей. И вот у меня такой вопрос. Без провокации, но вот по-серьезному. Государственный чиновник, вот в каком-то смысле, он обязан любить людей? Или вот функция кресла этого не предполагает? Или, скажем, важность служения, она, вот тема служения, она вписывает в себя какой-то частью любовь к людям? В какой?
0: Скажем так, я считаю, что истинно служащий Родине человек должен обладать эмпатией. Эмпатией к человеку, к другому гражданину, к человеку, который приходит к нему с просьбой и так далее. Этим нельзя, конечно, сильно пользоваться в плохих целях, потому что многие садятся наши вот так вот, да, там. Но любить должен, потому что действительно он должен видеть, ради чего он служит, вообще ради чего. Ну, не ради того, не ради же карьеры, орденов там, да, и званий. Вот. Он служит ради блага общественного. Это благо общественное, оно когда благо? Оно же благо по отношению к людям.
1: Габриэлса, вот мы уже в самом начале заговорили о важности и об органичности для тебя вот этой темы любви к родине. Да? У меня, в общем, вопрос не неожиданный, может быть, даже в каком-то смысле банальный, но мне кажется, что все равно очень актуальный. Можно научить людей любить Родину? Вот как вообще вот

0: знать вот
1: ну, эту... Если поднаучить, имеется в виду воспитать любовь через воспитание. Да. Через личный пример? Да, можно. Теоретически сложно.
0: А как вот в этой теме воспитания...
1: То есть, скажем так, воспитание – это практикоориентированная сфера. Угу. То есть, если воспитатель, являясь собой пример обратного тому, чему он учит, то, конечно, это будет антивоспитание.
0: Но вот все-таки вот в этом стремлении воспитать, которое сегодня мы заявили, да, и которое, в общем, проявляется на уровне документов тех же, да, которые выходят, на уровне ну, каких-то деклараций, что уже немало на самом деле, потому что мы помним время недавнее, когда, в общем, декларации были совершенно иными. Да? Но в этом процессе, мне кажется, самое страшное – это формализм, да, потому что он уничтожает, да, он приводит к противоположному результату, либо может привести. К сожалению, этот формализм есть. Вот как здесь пытаться избежать этого формализма? Первое, главное, понятно, да, ты сам провозглашая что-то, не должен быть антипримером того, к чему призываешь. Наверное, самое сильное. А что еще? А вот у нас есть там разговоры о важном, поднятие там флага и так далее. Понятно, что патриотизм по-разному может проявляться. Вот как здесь это перевести в органику? Что для нас органично? Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, как наше все?
1: Про пепелище это отдельно я могу долго рассуждать. Про странные наши ощущение любви к руине, которая в нас почему-то вселяет больше эмоций, чем восстановленный храм, например. Это же странное, достаточно греховное состояние. Но я сейчас не про это, конечно. Важная тема. Что для нас естественно, что для нас неестественно. Что для нас привычно, что непривычно. Вот две группы наших с тобой граждан. Вот, условно, нашего возраста и возраста там 10-12 лет. Гимн звучит Российская Федерация. Все встают. Две группы. Наш возраст, значит, там пытается открыть рот, что-то. Кто-то поет, кто-то забивается на слова советского...
0: Предыдущий текст,
1: да. Да, там кто-то просто молчит. А эти поют. Потому что они привыкли, потому что их так воспитали. И для них это органично. То есть, первый, воспитывать можно, в том числе через знания, через традицию. Это становится традицией, это становится частью их потребности. Когда звучит музыка, надо петь. А поскольку у нас 90-е, ну, там, несколько раз менялся, значит, с распада Советского Союза текст, то мы, значит, там, и музыка, значит, мы там по-разному, кто как. Ну, мы знаем слова, мы поем, но тем не менее. Это не коллективное состояние, к сожалению. По поводу подъема флага. Мы поднимали там в Советском Союзе, поднимали флаг там каждый день в школе. Да? Утраченная традиция, сейчас ее стали восстанавливать. С одной стороны, это, значит, там посеяло целые, так сказать, публикации в интернете хитерских рассуждений, что мы там Советский Союз восстанавливаем. С другой стороны, прошло там несколько месяцев, все успокоились, и сейчас все нормально.
0: Не мной замечено, и не сейчас, а уже давно, что вот в нашем таком обыденном языке слово «любовь», оно отчасти затертое. Тем более, что в русском мы любовью можем называть и отношение наше к какому-то фрукту, и к предмету, и к человеку. Поэтому, когда есть задача определить любовь, то мы через что-то другое его определяем. Вот один мой гость говорил, что для меня любовь – это прежде всего открытость. Вот каким было бы твое слово или твои слова для, вот, в попытке определить, что такое любовь?
1: Любовь – это счастье в служении. Это очень странное, казалось бы, несочетаемое состояние. Когда ты понимаешь, что ты отдаешь, но от этого ты получаешь. Это состояние для тебя равновесное. То есть ты, как сейчас принято, молодежь, я в балансе, да, там. Вот, то есть оно равновесное, оно тебя не напрягает, ты счастлив этого состояния. Это, мне кажется, и есть любовь.
0: Спасибо. Александр Владимирович, финал еще у нас с тобой. Финал такой хочу предложить. Предположим, что некое издательство говорит тебе, Александр Владимирович, надо писать продолжение. Вот, успех очевиден, там, читатель ждет продолжения. Вот, там все предлагаем вам, пожалуйста, напишите. Но вот есть одно пожелание, оно же условие. Вот в качестве такого маркетингового хода и прочее, очень важно, чтобы финал вашего продолжения был написан искусственным интеллектом. То есть, ну, естественно, вы там напишите промпт, все, но вот вы задаете, ставите задачу, а мы публикуем мы то, что наш отечественный искусственный интеллект напишет. Согласиться нельзя, отказаться, где ты поставишь знак препинания.
1: Согласиться нельзя, отказаться. После нельзя. Ну, для меня это сейчас так. Потому что можно использовать искусственный интеллект и нейросети в генеративных целях, и он используется, и это прекрасно, наверное, для всего, кроме литературы. Хотя многие именно для нее сейчас и используют, для текстов. Почему, тоже объясню. Слово и текст – это, пожалуй, единственный вид искусства, за которым автору нельзя спрятаться. Он виден. И, соответственно, это и есть ваше авторство. То есть если кино, спектакль – это все-таки результат работы большой команды, частью невидимой. Понятно, мы знаем артистов, ну, да, режиссеров, но есть еще сценограф, есть еще художник по костюму, по свету, звукорежиссер, композитор. Да, и ты спектакль видишь, как некое действие на сцене, но при этом работает большой штат еще людей, чтобы был результат. То здесь ты читатель, и никто другой. И тогда здесь надо писать... Там Александр Журавский и там нейросеть такая-то там. Да. Может, кому-то это интересно? Мне нет.
0: Спасибо огромное, Александр Владимирович, дорогой, за замечательный, прекрасный разговор.
1: Спасибо, спасибо, Владимир Романович, что пригласили.
0: Спасибо. Это был Александр Журавский, а мы продолжим писать «Парсуны наших современников» через одну неделю.
2: «Парсуна» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Нам сразу ответит игра, а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова и с радостью поздравляю всех вас с Днем памяти святителя Луки, воина Ясенецкого. Он 11 июня, сегодня 10 июня, но по церковному календарю день начинается с вечера, поэтому уже с праздником. И особенно мне, конечно, радостно, что в нашей студии сегодня Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, директор его музея в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, историк медицины, автор множества монографий, 5 монографий о святителе Луке и статей о нем, и автор сценариев целого ряда фильмов, которые святителю Луке посвящены. Екатерина Игоревна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, всего 2. Один документальный фильм «Врачи Победы», один мультфильм «Крещение Плахина».
1: Вот, но это же только начало.
2: Надеюсь.
1: Вопрос, который вы предложили сегодня в фокусе внимания держать, мне кажется, очень важным, и при этом вопрос тут очень острый, поскольку речь идет о сталинской премии, врученной святителю Луке, и, как следствие, отношениях между советской властью, конкретно Сталиным, и святителем Лукой. Надо сказать, что на эту тему так много самых разных есть...
2: измышлений.
1: Да, вот, спасибо за корректное слово. Измышлений, действительно. И по этой причине, мне кажется, темы требуют внимания и разбора. Тем более сейчас, когда памятники Сталину просто по всей стране, я не знаю, это что-то немыслимое, да, как грибы после дождя, то тут, то там начинают возникать. И огромное количество людей, в том числе и православных христиан, которые чтят новомучеников и исповедников русской церкви, при этом поклоняются практически Сталину и считают, что он и в личном плане, и как руководитель страны образцовая фигура. И там где-то следом за ним, но теперь уже на раздутых парусах догоняет его Феликс Дзержинский, которому тоже теперь памятники ставят. Прям тренд какой-то нашего времени. И очень популярны вот эти размышления о том, что святитель Лука Сталина высоко ценил. И даже, вы знаете, к нашей сегодняшней встрече подняла одну из старых фотографий, которая есть у меня в телефоне. Она примерно 10-летней давности. Это выставка «Россия. Моя история», которая проходила в Манеже в центре Москвы. Экспозиционно там вот фигура, собственно, Сталина. И справа и слева от нее две цитаты. Одна под портретом Троцкого, где Троцкий Сталин ругает, а вторая под портретом святителя Луки. И вот то, что там, та цитата, которая святителю Луке атрибутирована, она как раз вот и, так сказать, мне бы хотелось, чтобы вы как-то это прокомментировали. Значит, звучит этот текст так. «Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для мира, поэтому я, как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину».
2: Ну, конечно, даже само построение этой фразы и употребляемые в ней слова изобличают отсутствие какой-либо стилистики, свойственной святителю Луке, и главное смысла. Он, архиерей, низко кланяется руководителю государства, весьма, в общем-то, сомнительному с его точки зрения. Даже вы мне напомнили такую фразу, когда он приехал, святитель Лука, на Священный Синод, и архиереев собирал один из руководителей вот нового курса, как говорит Ольга Юрьевна Васильева, это ее термин, то он просто не пошел на эту встречу, сказав: «Я низко не кланяюсь». Он низко кланялся только Господу Богу. И это нужно понимать. Сохранил Россию. У нас есть свидетельства, протоколы, документов, что он во время одного из своих тюремных заключений, допросов, там давили на него, он, так сказать, сопротивлялся. В какой-то момент он уже отбросил всякую и осторожность, и последовательность, и встал, и стал обличать чекистов, что они погубили Россию, что они погубили Россию, что они погубили народ. Вот это вот подлинные вещи. А тут я должна сказать, что святитель Луке вообще сейчас, ну, все приписывают то, что им хочется слышать. Это какая-то стала ужасно мифологическая фигура, в которой каждый видит то, что хочет увидеть. И потом, знаете, вот это немножко такая... Ну, я бы сказала, убогая логика. Наградил сталинской премией, давай-ка я его буду хвалить и низко кланяться. Это совершенно не в духе святителя Луки. Действительно наградил. Но нужно, во-первых, рассматривать, почему и как. Я давно задумалась над этим вопросом. Ну, сначала у меня были мнения, вот когда я начала работать с потомками святителя, что его не могли не наградить. Он был такой замечательный. Могли. Я просто как историк медицины знаю много того времени выдающихся, замечательных хирургов, которые, в общем-то, все были достойны сталинской премии. Или, например, Николай Николаевич Приоров, который фактически создал нашу травматологию, выдающийся человек, бывший даже министром здравоохранения. Он остался без сталинской премии. Почему? Теперь я уже, мне кажется, знаю ответ на этот вопрос. И когда я стала вопрошать историков медицины, то один из них мне сказал такую, в общем, циничную версию, которая сначала меня покоробила, но потом постепенно я поняла, что он совершенно прав. Он сказал, что это был политический акт, это нужно было сделать.
1: Продемонстрировать миру, что у нас здесь не притесняют церковь?
2: Да, нужно понимать, когда это решение было принято. Вот это 43-й год, фактически. На премию в 43-м году была подана рукопись очерка в гнойной хирургии. Это, кстати, единственный случай, когда за рукопись, за книгу в рукописи была присуждена сталинская премия. Вторая книга «Поздние резекции суставов при огнестрельных ранениях». Она была издана. И в 44-м году, в мае, уже было решение о том, что она проходит, и только в 46-м году, в этом году 80 лет как раз мы отмечаем, 27 января 46-го года во всех центральных газетах появились списки сталинских лауреатов, и премия по медицине первой степени присуждается, ну, во-первых, профессору Войно-Ясенецкому, конечно, там не было указано его церковное, так сказать, положение. И когда святитель Лука послал благодарственную телеграмму Сталину, естественно, он без этого, так сказать, не мог обойтись, то, ну, он написал сокочтимость, Иосиф Виссарионович, естественно, как, так как принято, но он дописал «Архиепископ Тамбовский Лука», на что Сталин ему тоже ответил с упоминанием «архиепископ». Это факт. А вот такие глобальные фразы, я вот как бы задавалась этим вопросом, то есть меня интересовали несколько вопросов. Вот как он сам воспринимал вот это вот, так сказать, этот поступок? И подтверждение этому я искала в его проповедях, его научных трудах богословских. Ну, во-первых, ничего похожего вот процитированном фразе я не нашла. Мне кажется, если человек начинает такие фразы говорить, он и дальше идет, он их развивает. Ну, во всяком случае, он был человек, в общем, который очень мало афоризмов. Вот я полюбился страдания, это вот редчайший случай, когда он говорит афоризмами. Он обычно развивал так логически, научное такое построение фразы. И я подумала, что... Ну вот что такое 43-44 год? Это поворот государства в сторону церкви. Я как раз сейчас пишу книгу, которая будет называться «Вдали от столиц», но она именно об отношениях святителя Луки с Петербургом и Москвой. И вот эта история разворачивается, то есть там буквально 5, по-моему, сентября вызывают трех митрополитов, митрополита Сергия Старгородского, Алексея Симанского и Николая Юрушевича, вызывают в Кремль. Им объявляется, что все, новый курс. Их спрашивают, что вы хотите, отцы? Мы хотим семинарии открыть, мы хотим храмы. Так, это сделано, это будет сделано. Заботливый Иосиф Виссарионович даже спрашивает, а где вы, на какой продуктовой базе так быстро перевести, значит, распределитель. Эти проблемы мы все решим, мы дадим вам новое здание, то есть робко митрополит Сергий говорит о том, что старое здание пришло, просит только о ремонте. Нет, мы сейчас вам делаем новое, которое до сих пор существует. И все волшебным образом изменяется. Вот просто в одночасье. Нужно отдать должное митрополиту Алексею, будущему патриарху, который вот единственный, это все запротоколировано, это известно, который единственный заговорил о ссыльных архиереях, что вот нужно собрать священный синод, а архиереи это все вообще либо уничтожены, либо в ссылках. И этот вопрос был решен. Ну, конечно, не по мгновению волшебной палочки, уже там стали уже разбираться насчет того, чтобы восстановить права или еще что-то. И вот буквально выборы патриарха происходят 8 сентября. Вот все меняется. И что должен был об этом подумать свидетель Лука, такой человек, как он, который всегда слышал какую-то Божью правду, вот высший какой-то голос совести. Он понимает, что наконец-то происходит торжество правды. Наконец-то истина восторжествовала. А почему бы ей и не восторжествовать? Так? Потому что вот я подумала, что Сталин для него в сущности был просто разбойником, раскаявшимся в последний момент. То есть это естественно. И такого разбойника, конечно, он принимает всей душой. Он прекрасно, он не перекладывал никогда, святитель Лука, ответственность руководителя государства на чьи-то иные плечи, нет. Но человек может раскаяться, тем более он знает, что человек, да, заканчивал семинарию. И он сначала все это принимает с чистым сердцем и душой.
1: В 43-м году вы имеете в виду?
2: В 43-м, в 44-м, потому что действительно открываются храмы. Вот он бился-бился в Тамбове, чтобы, так сказать, открыть. А потом после его отъезда действительно храмы стали открываться. Вот жизнь, казалось бы, возрождается. Человеку хочется думать, что так оно и есть, да?
1: А потом...
2: Вот. И да, потом это уже потом, да. Еще что-то забавно, что это все еще было как-то приурочено к приезду, по-моему, архиепископа Кентерберийского. Вот просто буквально там 16 сентября он должен был приехать, 8 выбирают сентября патриарха, и все, так сказать, машины начинают крутиться в обратную сторону.
1: Ну, тут надо же понимать, что 43-й год, и англичане, да, наши союзники,
2: естественно,
1: и
2: естественно, все это было обусловлено такими грубыми насущными, научными, политическими причинами.
1: Но нужно Лука было продемонстрировать, никогда, что в СССР нет гонений на церковь.
2: Да, никогда не был человеком политики, и он прямо так и высказывал, что политическая, а он говорит вот о нескольких видах мудрости, он говорит, что есть научная мудрость, есть политическая, она грязная и грубая. Вот так вот буквально я недавно читала эту его проповедь, которую сейчас трехтомник издал архимандрит Семён Томачинский. И он никогда не был человеком политики, он всегда смотрел вот в душу человека. Ему он захотел поверить вот в это чудо. Чудо совершалось. И почему бы... Ну, кроме того, он представлял прекрасно свою ценность своих научных работ, своего подвига. Он это прекрасно, реалистично представлял. И почему бы действительно не наградить вот в ряду всех других. Ну, безусловно, он заслуживал, я не хочу сказать, конечно, что... И тут еще нужно обратить внимание, вот как раз мы сейчас маленькую выставочку у себя в музее открываем, посвященную именно Сталинской премии, и мне удалось приобрести газету «Правда» именно того дня, великого дня, что я как-то задалась вопросом, думаю, а кто вообще получал сталинские премии? Может, какие-нибудь любимчики там получали, какие-то такие нужные люди? Нет, ничего подобного. Тут вот нужно отдать должное в том смысле, что были назначены специальные комиссии по каждому направлению. И вот этот лист «Правда» 27 января 1946 года украшен такими именами, как Сергей Иванович Вавилов, Иван Георгиевич Петровский, Черенков. Ну, то есть там очень крупные люди. Я говорю про физиков, поскольку и математиков, поскольку семья у меня такая, родители и муж. Ну, и биологические тоже, медицинские науки представлены вот просто блестящими именами. То есть это, может быть, всего пару раз прокололась вот эта комиссия по сталинским премиям. И единственное, что я подумала, что вот вообще-то вот на все большинство сталинских премий работали целые институты, а он работал один.
1: уже... Святитель Лука вы имеете в виду?
2: Да, святитель Лука работал один. И уже в таком возрасте, после таких вообще вот испытаний, в том числе и со здоровьем, как бы все, он вот действительно совершил огромный подвиг. Но вот вопрос в том, что сталинская премия, ну, она была нужна. Она была очень нужна. И он узнал, кстати, о ней заранее, потому что Леон Абгарович Арбель, академик, физиолог, он ученик Павлова, он был в этой комиссии, а сын Алексей Валентинович, сын святителя Луки, он был его учеником и таким вот близким другом. Он сразу написал, что принято решение в мае 44-го года, что твой труд будет награжден сталинской премией. И святитель Луке просто казалось, что вот, ну все, наступила золотая эра какая-то, золотой век, все меняется. Он, у него была такая святая детская простота. Он радовался искренне.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, историк медицины, автор 5 монографий и автор сценариев фильмов о святителе Луке, проводит с нами этот светлый вечер. Возвращаясь к истории святителя Луки, все же, когда мы говорим о его отношениях, да, с советской властью, о его восприятии Сталина, вот понятно, что в 43-м году его восприятие таково, меняется ли что-то впоследствии, когда он начинает видеть вот этот новый этап закручивания гаек после Великой Победы?
2: Ну, конечно, это же был великого ума человека. Вот эта детская святая простота не мешала ему быть человеком могучего интеллекта, способным проанализировать, сделать выводы. Уже в 47-м году записано в Великой книге доносов, которая сейчас издана в Крыму, его слова, когда к нему подходит бывший пациент и благодарит его и говорит, ну вы же теперь сталинский лауреат, вам... На что он отвечает? Сталинские премии оказались мыльными пузырями. Им был нужен мой международный авторитет. Все. Все этим сказано. И у меня есть еще такое личное доказательство, как именно он относился, мне кажется, к Сталину. 13 марта 1953 года. Он пишет, да, и есть всякие такие истории про то, что он отпевал Сталина. Вот то, что он служил за упокойной службой по Ивану Петровичу Павлову, это достоверно. А 13 марта он близкому человеку в Переславль, бывшей сестре хозяйки Переславской больницы, он пишет письмо, в котором ни словом не упоминает о великой потере, вот просто ни словом. Он, конечно, ну как, он должен был подчиняться власти, он не был, ну, то есть на самом деле он был, конечно, бунтарем, не зря он сочувствовал, так сказать, идеям Льва Николаевича Толстого, и, в общем-то, он в чем-то и совпадал с советской властью, потому что он так и говорил, что если бы вы не гнали церковь, я бы, может быть, был большевиком, но самое главное для меня, как вы относитесь к церкви. И вот ему показалось, что вот это вот положение было исправлено. Большевики, наконец, обратились, он совершенно спокойно там писал, что посмотрите, сколько комсомольцев и комсомолок у меня причащается. А там, значит, уполномоченные все бьют тревогу, составляют специальные указы запретить ему общаться. Он не понимал, как люди могут отказываться от истины, от правды, от света, потому что он их познал во всей полноте. И поэтому, и, кстати, он очень быстро понял, что вот, например, там бюсты сталинских лауреатов, так сказать, везде были сделаны, там какие-то специальные, ему это быстро, очень сразу почти все это обрубили, то есть вплоть до того, что его через полгода не пускают на съезд хирургов, очень крупный, куда его приглашает приор, замминистра, лично его друг, и начинается такая вот возня, ах, он будет выступать в рясе с крестом, и ему просто не приносят. Вот такая вот мелкая пакость. Просто, скажем, съезд начинается 2 октября, ему приносят 3-го телеграмму.
1: А для святителя Луки принципиально было, что он не в гражданской одежде, а да, появляется в рясе, да, получается, да, и с крестом, то есть, ну, конечно, демонстрируя свое.
2: Во-первых, это, наверное, запрещено архиерею выступать в публичных собраниях, вообще носить светскую одежду. А во-вторых, он всегда говорил, что сталинскую премию он воспринимал как славу церкви, что вот он использовал ее для того, чтобы провозглашать славу церкви, чтобы, если он попутно говорил, он говорил искренне, конечно, он был человек очень искренний и прямой, и поэтому всем был неудобен, на самом деле. И сталинский лауреат был один из самых, просто, наверное, другого такого не было неудобного, которого никак ни в какой формат не засунешь, а в то же время вот он выходит в рясе с крестом, читает лекции студентам, проповедует в соборе. Студенты мединститута бегут удивиться, посмотреть на это чудо, и в то же время они знают, но до сих пор хирурги, и так, наверное, будет всегда, знают, кто такой хирург Войно-Сигитский, что он сделал. Это незыблемо. И у них сразу, естественно, мы понимаем, какие мысли. А может быть, он не так уж не прав, такой великий человек. А он это очень быстро понял, потому что там еще через год или через какое-то время очень короткая была денежная реформа, и он опять-таки в своей великой святой наивности, он говорил, так, значит, у меня вся премия, он пожертвовал, ну, вернул 120 тысяч из 200 на детей, на сирот войны. Но это, кстати, была довольно обычная практика. Вот все говорят, ах, он вернул. Я посмотрела историю.
1: Многие.
2: Они просто косяком все отдавали все. Вот длинный список он еще доставил себе, но он хотел помочь людям, хотел детям там что-то сделать приятное. И он говорил, что ну вот она вся, так сказать, и усохла. А дальше он добавлял, ну нищим-то хотя бы обменяют один к одному. Не могут же нищих кинуть вот так вот во время этой реформы. Для него нищие были выше, чем сталинский лауреат, скажем так. И это правда, потому что он всегда, конечно, ходил вот под Божьей правдой.
1: Екатерина Игоревна, а как вообще к святителю Луке, как именно к священнослужителю относились, ну, скажем так, люди самые разные? Давайте начнем с коллег по цеху, медики.
2: Ну, медики, конечно, были в шоке. Тут договорить нечего, потому что уже, наверное, это началось даже не после революции, а несколько раньше, да, как бы считалось, что интеллигентные люди, интеллектуальные вообще не могут верить в Бога. Это вот эта вот ересь, она как бы давно уже так присутствовала в обществе. И поэтому записаны многочисленные такие шоковые реакции, когда он приходит и говорит, что Валентина Феликсовича больше нет, есть отец Валентин, а потом уже епископ Лука. Они, конечно, все были в шоке. Кто-то злорадствовал, что он погубил свою великолепную карьеру вот таким шагом. Кто-то, ну, в общем, можно сказать, что почти никто не сочувствовал, ну, просто никто. И они понимали, в то же время они понимали, что это не вопрос личной веры, что это вопрос общественного поступка. Это вот поступок был, который всем показал, что вы идете не туда. Потому что авторитет у него, конечно, огромный был в медицинской среде. Он и знания, и силы личности, и интеллект, все там, и просто личное обаяние огромное, которое обращало на его сторону мгновенно огромную аудиторию. То есть медики не поняли.
1: А как же то, что он был сложный человек в общении?
2: Ну, он был сложный человек. Вот я сейчас как раз готовлю статью, которая называется «Святитель Лука. Врач-педагог». И вот что вспоминают молодые коллеги, любимой его фразой было «никуда не годится». Как вот хорошо работать с таким начальником. Никуда не годится. Он говорил, что хорошая работа, это за нее хвалить не надо. Это то необходимое, что вы должны сделать. А вообще работа должна блестеть, как бриллиант. С какой стороны не посмотришь, везде блеск. Вот это нормально. А все остальное никуда не годится.
1: Я знаю, что люди делятся на две основные категории с точки зрения вот, оценки их труда или их там, поисков, экспериментов в области труда. Кому-то важно, чтобы их... Ну, то есть для кого-то прекрасно действует ругань. Вот человеку там вмазали так хорошенько, сказали, что это такое, там накричали на него. И вот это для него стимул, он побежал, и опережая собственный вопль. Там. А для кого-то наоборот.
2: Таких.
1: Да, но огромное количество начальников, которые считают, что так работает. Но для кого-то действительно это мощный такой стимул. Но я правда таких людей не знаю. И гораздо больше знаю людей, для которых, наоборот, похвала работает как стимул. И это хорошо, потому что ведь...
2: Ну, вот он никогда не хвалил.
1: Ну, понятно.
2: Вот как хотите, но он никогда не хвалил. И свои ошибки, кстати, он тоже всегда озвучивал и каялся. И, как пишет одна из его коллег, это тоже была школа воина Синицкого. Mm. Признаваться в своих промахах, помнить их годами. Он помнил их годами, и иногда из его ошибок потом вырастали новые методы.
1: А что касается прихожан, как его воспринимали люди, знавшие его в первую очередь как пастыря?
2: И люди, как конечно, врача тоже. Люди в массе своей принимали его с открытым сердцем, с огромной любовью. Они понимали, что это такое, что это такое вот... такой поступок и в начале его пути, потом. Известен же факт, что когда его из ташкентского НКВД отправили на доследствие в Москву, то толпа прихожан ташкентских побежала на железнодорожный вокзал, чтобы лечь на рельсы и не пустить поезд. Вот. И люди, конечно, и пациенты его помнили, вот это его, но это были люди не у власти, да, это были не те люди, которые могли ему вот помочь какие-то. Но это была, конечно, огромная теплая волна благодарности. Ну и, наконец, он очень многих людей, перешедших в обновленчество, как бы возвращал. Это, понятно, тоже силой своей личности. И тут уже, конечно, и его врачебный дар, это все было вот счастливое такое сочетание, работало вместе. И он это прекрасно понимал, что вот Господь дал ему такое редкое сочетание талантов, и все это должно во славу Божию. Тут он был абсолютно искренним. Ну, а что тут сказать для церковного начальства? Ну, конечно, он был очень неудобным человеком.
1: А почему?
2: Ну, потому что вот нам даже трудно представить, в какое время он попал. Вот, понимаете, вот Ташкент, он становится епископом. Тот самый архиерей, который прописан в его автобиографии, архиепископ Иннокентий Пустынский, который сказал: «Доктор, вам надо быть священником», он через некоторое время переходит в обновленчество. Там друзья, товарищи, те, на кого он мог положиться, переходят в обновленчество. С другой стороны, значит, движение непоминающих и много-много еще других движений, вот всех этих. Это нам сейчас еще мы как-то это можем отклассифицировать. А человек же вот сидит в своем подвале и видит, ноги бегут. Куда они бегут, совершенно непонятно, да? И поэтому... Ну, конечно, и зависть была где-то, а с другой стороны были те, которые вот требовали полностью порвать с обновленцами, освящать после них соборы. Он вот вошел в конфликт со священником Михаилом Андреевым, с которым он начинал, у которого он был прихожанином, и с которым вместе был в ссылке. И вот я видела ташкентские документы, Михаил Андреев, к сожалению, пишет на него тоже очень преданный церкви, искренний человек, пишет на него ужаснейшее совершенно письмо митрополиту Сергию, патриаршему местоблестителю, вот, обвиняя его там и в гордости. И он сам, можно сказать, тоже не всегда был последователен, потому что он все-таки он не отверг архиепископа Иннокентия, он все-таки вот как бы считал его своим духовным отцом. Он
1: На переход в обновленчество.
2: Ну, он просто не имел возможности с ним общаться. Он общался с митрополитом Арсением Стадницким и на его мнение полагался, который был одним из кандидатов трех патриархии, он очень меня чтил, но он не проклинал своего духовного отца, и известно несколько случаев вот в Сибири, там мой друг, биограф сибирский Семён Кожевников, он как раз обнаружил, что вот он как-то, ну, сочувствовал людям, чисто по-человечески, в нем же, конечно, доброты, милосердия тоже было очень много. Вот. А когда уже начались вот эти процессы, ведь это 43-44 год, массовое возвращение обновленцев в православную церковь. Массовое. И где-то оно было искренним, а где-то это были бывшие, в общем-то, или даже существующие агенты КГБ, которые, так сказать, вводились для того, чтобы контролировать. А вот тут архиепископ Лука говорит, что только публичное покаяние со слезами, с епитимией, никаких иных. И, конечно, патриарх Алексей – человек совершенно другого плана, которому тоже, надо сказать, досталось вот это вот время и разруливать вот эту сложнейшую ситуацию. Он очень дипломатичен, он все понимает прекрасно, и он сам перенес очень много. Но ему вот такая позиция, как бы он не может ее разделить. А когда святитель Лука в Тамбове проповедует, что сейчас мы всех обновленцев вообще выведем на площадь, подвергнем бичеванию, публичному покаянию, ему говорят, а патриарх вот типа не благословил, что, ну, письменное там, так сказать, раскаяние. На что святитель Лука говорит, патриарх ошибается, я с ним поговорю. Ну, какой великий начальник будет терпеть такое, так сказать? И поэтому, ну, отношения были напряженными. Я все-таки считаю, что они не были плохими, как некоторые, вот, так сказать, историки церкви считают, что прямо вот травил его там патриарх Алексей. Нет, конечно. Вот. Но они были сложными. Ну, просто потому, что он всегда шел своим путем, слышал вот голос Христа. И такие люди, ну, все в Евангелии про них сказано. Будьте гонимы за имя мое.
1: Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, воин Ясинецкого, директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре Переславля-Залесского, историк медицины, автор монографии, автор сценариев фильмов о святителе Луке, проводит с нами этот светлый вечер. Напомню, что 11 июня завтра – это день памяти святителя Луки. По этому поводу мы сегодня как раз собрались с Екатериной Игоревной и вспоминаем этого удивительного человека в контексте, пожалуй, вот самым таким, таком острым и непростом для нашего нынешнего времени со всей этой модой на реставрацию советского времени и фигуры Сталина и прочее, прочее. Вот говорим как есть о восприятии святителем Лукой своей эпохи и конкретно советской власти, ну и о его подлинном служении, кому оно все-таки было. Мне кажется, что он очень-очень четко служение Богу и служение власти разделял.
2: Ну, разумеется, разумеется.
1: Буквально через пару минут вернемся к этому разговору.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит и хочет им добра. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в преддверии Дня памяти святителя Луки, воина Ясинецкого, который 11 июня, мы с Екатериной Игоревной Каликинской, биографом святителя Луки, директором музея его в Фёдоровском монастыре Переславля-Залесского, историком медицины, автором монографии, автором сценариев фильмов о святителе Луке, говорим об этом удивительном человеке, о том тяжелейшем времени, когда он жил, сложнейшем с точки зрения еще, знаете, вот этих бесконечных нравственных коллизий, в которых люди оказывались, и когда необходимо было делать выбор, при том, что зачастую было непонятно вообще, на что равняться. Очень часто, да, люди белые принимали за черное, черные принимали за белое. У святителя Луки в этом плане, конечно, оптика была удивительная, евангельская. Да. И это давало ему огромное преимущество. И вот, возможно, по этой причине, даже несмотря на там сталинскую премию, вот это вот его очищение, очарованность раннюю тем, что в 43-м году советская власть во главе со Сталиным в сторону церкви как бы начинает разворачиваться, да, впоследствии он переосмыслил, переоценил этот разворот и понял, к чему все это шло.
2: Ну, во-первых, он оценил свое положение архиерея, которое нисколько не изменилось. Его переводят в Крым, и он, архиерей, должен по поводу каждого своего шага просить разрешения уполномоченного по делам церкви, ненавидящего его, ограниченного, злобного человека, который...
1: К нему приставлен.
2: Да, который к нему приставлен, который обладает всей полнотой власти, влияния и на медицинскую общественность, и на педагогов, на кого угодно вообще. Он все определяет. И вот архиерей, чтобы, например, поставить служить священников в какую-то церковь, должен спрашивать разрешение этого уполномоченного, который ему говорит, что в Балаклаве это там военная база, туда нельзя, а если рвутся зачем-то в пограничную область, а у тех родственники за границей, и так далее, и так далее.
1: А еще образованных священников не ставили в больших городах, чтобы интеллигенция к ним... Ну, как глубоко образованных, самых образованных. Я слышала о том, что им определяли какие-то более удаленные такие места, чтобы не образовывалось...
2: Ну, в этом смысле Крым, понимаете, вот мне иногда спрашивают на встречах, а что он любил в Крыму, в каких местах он отдыхал? Я говорю, так, во-первых, он не отдыхал никогда. Вот просто был такой человек, который не отдыхал. Во-вторых, Крым в 46-м году, вот он пишет митрополиту Алексею Симонскому, он пишет, что владыка, такая бедность, такая нищета, что может сравниться с ленинградской блокадой.

0: главного. Главное все-таки всегда давлело. А его, естественно, подозревают, что он тут насаждает врагов советской власти и так далее. И он понимал, что он связан по рукам и ногам. А с другой стороны, вот вы спрашивали про то, как к нему относились прихожане. Но вот в Крыму я бы не сказала, что там так все было замечательно. Получилось так, что время гонений кончилось. Ну, формально, да.
1: Официально,
0: и кончилось, да. И кончилось вот это вот, этот народный подъем, потому что, ну, пишут на него все тоже почти доносы. Там узкий, очень узкий круг был тех, кому он мог доверять, но он даже и не знал всех, кто на него стучит и доносит. И, или, например, ну, я говорю, в нем была такая вот высокая святая простота. Он там, им удалось организовать свечной завод, и он говорит там на заседании, ну, наверное, теперь свечи можно сделать дешевле. Мы же сами их делаем. Ему говорят, Володыка, вы что? Не для того. Не для того это все было задумано. Или там он говорит, что церковные старосты... Ну, почему? Ну, денег мало. Страшно бедная, конечно, это епархия. Ничего там не было в то время ни курортного, ни благостного. Церковные старосты, но они должны за честь просто почитать, быть старостами, должны работать во славу Божию. А на весь Крым у нас одна такая староста, Мария Павловна Чехова в Аутке. Других не нашлось. И очень, конечно, ему было очень тяжело там, как, впрочем, и всегда. Но он понимал просто, что вот он под Богом ходит, и Господь его вот так ведет.
1: А вот эта сталинская премия, она ему что дала?
0: Ну вот, казалось бы, да. Она, ну, она, конечно, его поставила в рядах архиереев, сразу, так сказать, выделила его как крупную значимую фигуру. Хотя на Священный Синод он был приглашен на первый, до, так сказать, до сталинской премии. Вообще, вот другой историк медицины, мой друг, тамбовский исследователь Сергей Алексеевич Чеботарёв, он очень так правильно, мне кажется, определил, он это все вот как раз этим, эти события с ним произошли в Тамбове со святителем Лукой. Он говорит, в сущности, она просто спасла его от повторного ареста, потому что так, как он вел себя, так, как он понимал все, это настолько было неугодно власти. Ну вот Господь Бог тоже великий режиссер, там вот был такой момент, вот этот архиерей еще до присуждения сталинской премии, да, он великий хирург, он там, на него как бы тоже-то вот закоротили все здравоохранение там. Но он страшно неудобен. Он, если есть места в госпиталях, он лечит больных штатских, потому что нужно помочь человеку, это самое главное, все остальное ерунда. Он в рясе с крестом, он возражает, он никому не подстраивается, он может удалить там вообще угодных людей, вообще выйдите вон, с вами разговаривать не буду. И вот как бы собирается постепенно вот такое, так сказать, от власти такая уже папка объемистая, что вот надо его убирать. И вот тогда в облздраве происходит совещание, как раз, так сказать, начальник святителя Луки вызывается на ковер, и ему говорят, что хватит. Сколько можно потакать этому, так сказать, воину Синецкому? Сколько он может вообще ни с кем не считаться? Вот готовься там положить партийный билет, готовься идти со всех должностей. Вот происходит такое заседание. И вот Гаспарян, значит, он это все слушает, понурый, ну, чувствует, что все вот секирбашка. Потом он достает из кармана пиджака телеграмму какую-то и кладет на стол председателя вот этого высокого собрания. Тот читает, меняется в лице и говорит: «Выйди, Артём, выйди». Это вот Сергей Алексеевич замечательно рассказывает, и все эти документы, как бы вот они перед ним. Тот выходит. Через 20 минут все выходят, пожимают ему руку и говорят: «Иди работай, тебя никто не тронет». А это была как раз телеграмма сталинской премии. И, в сущности, это просто спасло ему жизнь, потому что он настолько был неудобен вот в своем постоянном поиске правды, постоянном нежелании как-либо приспосабливать эту Божью правду к интересам власти, государственных людей, каких-либо руководителей. Вот. Ну, нельзя сказать, что он был неуживчивым, но он был тонким, конечно, человеком, многое понимал, но вот эта вот твердость такая борцовская, она у него всю жизнь, мне кажется, она вообще и после 80 у него было это все в характере. И потому он был крайне неугоден. Но вот все-таки статус сталинского лауреата спас его от того, чтобы на восьмом десятке лет снова оказаться за решеткой.
1: А сколько ссылок у него было? Напомните, пожалуйста.
0: Три ссылки. Две в Сибирь, одна

0: Северный край.
1: Угу.
0: Он, там... он говорит 11 лет. На самом деле, если смотреть как бы по модулю, то 21, потому что между ссылками он тоже был персона нон грата, он тоже был подозрительной личностью, врагом народа, на него постоянно велись дела, писались доносы, новые, так сказать, дела заводились. Поэтому это, конечно, все равно было очень удивительное событие, это сталинская премия, и в нем есть разные как бы грани, но вот можно видеть одну только.
1: Угу.
0: А можно видеть несколько.
1: Да, но в 1953 году в письме от 13 марта одной из своих корреспонденток он ни слова
0: не пишет. Очень близких, которых он всегда жаловался, он ей мог пожаловаться на свое здоровье, на какие-то болезни детей. То есть это близкий, истинно по духу такой человек, очень скромный, но дорогой ему.
1: И ни слова про смерть так называемого отца всех народов.
0: И потом вот в проповедях где-то уже 1947 года я, например, нашла такие слова, когда он говорит, что... Единственный наш вождь – это Господь Иисус Христос. Других вождей у нас быть не может. Это в то время, когда во всех газетах вождь народов и так далее.
1: Как это правильно? Знаете, что меня вот тоже во всем этом беспокоит? Сегодня очень часто, романтизируя то время, люди не замечают, как мне кажется, совершают ту же самую подмену, что и вот в те страшные 30-е, 40-е годы, когда на место Бога ставят кто Сталина, кто государство, да, кто, вот знаете, какую-то великую идею, там, построение светлого будущего.
0: Это уже было.
1: Да, любая идея, любой человек, поставленный на место Господа, это катастрофа. Это неизбежно к катастрофе и к краху приведет. Причем как в масштабах, собственно, вот социума, в котором это происходит, так и в масштабах человеческой личности, в сознании которой вот эта подмена произошла. История 20 века нам демонстрирует это все максимально наглядно. И мне страшно, что мы в эту историю не хотим вглядываться. Вот. И то, что святитель Лука произносил вот подобные слова, что вождь может быть только один, Господь, расставляя одной фразой все на свои места, это, конечно, бесценно.
0: Ну, потом проповеди его все записаны, то есть они не все изданы, правда, но я думаю, что такие бы слова, о которых вы говорите, вытащили бы в первую очередь. Но ему же приписывают все что угодно.
1: Все что угодно, да.
0: Ему, хирургу, там приписывают какие-то рекомендации по травам, по воде, там еще. Но это просто не соответствует реальности, а вот в силу такой его великой популярности каждый видит в нем то, что ему хочется видеть.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре Переславля-Залесского, историк медицины, проводит с нами этот светлый вечер. Давайте к святителю Луке вернемся.
0: Да.
1: Мне кажется, знаете, вот этот его подвиг беззаветного абсолютно служения в ссылках.
0: Безмездного.
1: Безмездного. Причем, давайте еще напомню, что такой безмездный врач, да, это же врач, который
0: не берет платы.
1: Да, не берет платы за свои труды.
0: Тут нужно понимать, опять-таки, вот, что он, конечно, получал высокое жалование, которое соответствовало его статусу и в медицине, и как архиерей, который уже в Крыму он очень сильно раздавал, уже там штопанная ряса, там гречневая каша и ничего больше на обед. Но...
1: То есть ему поступали деньги, он их тут же кому-то передавал?
0: Ну, он распределял. Отдавал. Он очень так рачительно, так сказать, система была. Вот я видела эти его списочки с вычеркнутыми. Да, вот он всем очень так это скрупулезно занимался. Мог вот попросить внуков своих, с одним из которых я, к счастью, общаюсь, ему 15 марта 90 лет исполнился. Он мог сказать, что вот прислали, пойдите посмотрите, действительно ли так плохо женщины живут. И я говорю, Николай Николаевич, ну что, пошли, да, мы пошли, посмотрели. Ну, вроде так, занавесочки чистенькие, беленькие пришли. Ну, дедушка, не знаю, я говорю, и что? Ну, все равно помог. все равно.
1: Чистые занавесочки, это, знаете, это, да, это не про, это не про достаток, это да, про привычку, да, человека,
0: кто
1: жить
0: там был
1: в чистоте.
0: Время, кто там был в достатке-то, господи, боже мой, нищий, разоренный.
1: Ну вот, кстати, очень интересная черта тоже святителя Луки, ответственное отношение к деньгам. Тебе Господь дает ресурс, а ты этим ресурсом служишь людям, ты не разбрасываешься.
0: Просто поставил вот как бы задачи себе, ну вот я об этом уже говорила, стать святым. А стать святым самый короткий путь, если ты еще таким талантом обладаешь, это безместный врач. Вот сам Господь был врачом, да? И поэтому он лечил на этапах, в ссылках, в тюрьме, дома принимал бесплатно. Это, на этом он стоял очень твердо, потому что он понимал, что это его путь к стяжанию святости. Поэтому он даже не брал продукты. Его потом вот в этом обвиняли, что в голодное время, там, 17-18 год, что семья голодала, а он отказывался от подношений. Ну, вот такой он был человек. Так он принципиально стоял вот в этом вопросе. Еще мне нравится очень эпизод, когда уже в Крыму там какая-то женщина, жена большого партийного деятеля, она подошла там, в общем, зная, что он сделал операцию, она подошла, ну, то есть с опаской ее пропустили к нему, сказали, что она отдыхает во дворике, и она подошла к нему и стала говорить: профессор, чем мы вам обязаны, чем вы обязаны? Он так молчал некоторое время, потом повернулся к ней и сказал: вы обязаны мне, до свидания.
1: Ну, Екатерина Игоревна, ну...
0: Ну, потому что это было...
1: Она же, он же ее расстроил тем самым.
0: Это было действие между ним и Богом. Понимаете, вот больной – это посредник между ним и Богом. Вот он Богу так отдавал. Поэтому, когда говорят, что вот не важен там период его врачебной жизни, да точно так же важен, потому что ведь он же сказал себе в самом начале своей жизни, в юности он сказал, что я хотел стать земским, мужицким врачом, чтобы помогать бедным людям, чтобы стяжать любовь Христову. Ну вот, вот его, так сказать, цель, и он был человек цели, конечно. Вот он отсекал все остальное. Меня всегда умиляет, когда он перечитываю вот в его прекрасной автобиографии. У меня с детства было отвращение к естественным наукам. Это просто умилительно. Это говорит будущий
1: великий...
0: Это
1: святитель Лука пишет?
0: Да, да. Великий ученый-естественник. У него и мозг, как резиновый шар, выталкивал чуждую для него информацию. Но он этот мозг взял под усы. И вот что из этого вышло.
1: Да. А нет ли среди его размышлений слов, тезисов о вот этой подмене личного коллективным, которое начинает происходить в 20-е, в 30-е годы? Я, знаете, что наблюдаю сейчас вот тоже, причем глубоко образованные люди, состоявшиеся, там, допустим, идет лекция о Пастернаке там, или об Ахматовой, и, ну, в романе «Доктор Живаго» там же вообще вот эта вот подмена личного коллективным и, как следствие, вымывание сути жизни, да, вымывание вот этого предстояния человека перед Богом, подмена сущности жизни, да, вот этим духом трескучей фразы, лозунгами, какими-то плакатами, да, там об этом Пастернак размышляет, ну, как-то прям с огромной болью и с позиции очевидца.
0: У святителя Луки... Пастернак вместе с доктором Живаго ведь тоже обольщался вот этими лозунгами.
1: Конечно, конечно, и он об этом тоже пишет,
0: да,
1: как первое время это было настолько для него, казалось ему каким-то настоящим чудом и необходимым жизненным переворотом и так далее. Вот. А сегодня-то очень многие образованные люди, да, они говорят, ну как, наоборот, коллектив, это же... Я говорю, нет, подождите, подождите, вы понимаете разницу между церковной общиной и коллективом? Нет, это одно и то же. Я говорю, это совсем не одно и то же. Вот этот вот коллективизм 20-х, 30-х годов, да, и коллективизация как следствие, когда у тебя не может быть личного пространства, у тебя не может быть ничего своего, и тем более личных отношений с Богом. Вот. И ты вообще как личность, кого ты здесь интересуешь?
0: Ну, мне кажется, это не просветитель Луку. Там настолько могучая была личность, что он... Ну, для него он всегда был один на один с Богом, с пациентом, с родными. То есть он всегда всю меру ответственности брал на себя. Коллективизм – это, в сущности, попытка отказаться от
1: ответственности. От личной ответственности, да, конечно, да, конечно, да.
0: В первую очередь.
1: Он не замечал подобного? Он ничего об этом не писал, не говорил? Просто так вот, навскидку, знаете, раз мы сегодня контекст эпохи поднимаем, думаю, мало ли, может быть, и об этом тоже.
0: Я думаю, он вообще этого не замечал, потому что он жил в других реалиях. Вот mm-hmm. Его личность настолько была могучей и определенной и устремленной к Богу, что вот его интересовали только эти аспекты. А коллективного, ну как коллективного, коллектив медиков, если один способный, ответственный, а другой халтурит, то никакого коллектива быть не может. И, в общем-то, у него... Нужно сказать, что он вообще был одиночкой, конечно, по жизни, очень, очень сильно выражено. Строго говоря, у него не было учителей, как не пытаются ему, так сказать, что-то. Ну, так же, как и в сущности, не было у него и водителей в его духовной жизни. Но сказала, я говорю, митрополит Арсений, архиепископ Арсений Пустынский, после чего, так сказать, сам ушел в обновленчество. Он, конечно, с кем-то советовался, кому-то прибегал, но у него было ощущение своей богоизбранности, что он с Богом напрямую беседует и получает, ну, так оно и было, и он об этом, так сказать, честно и прямо рассказал. Вот. У него не было учителей в хирургии, он очень быстро стал проявлять свой талант и вот бился в одиночку. Ну, была, конечно, семья, но семья, он сам говорит, что много неправды в отношениях между мужчиной и женщиной, да, и в семейной жизни. Хотя, конечно, он очень высоко ценил такой женский подвиг. Он, кстати, родился в неделю Жон Мироносец, тоже не случайно. Вот. И он, конечно, очень, так сказать, с глубоким уважением относился к женщине. Не было у него вот этого, так сказать... Ну, то есть, что это другая какая-то ипостась, которую не дано понять. Он говорил, что вот именно... Ну, он же был человек, который, имея могучий ум, проповедь сердца, да, вынес во главу угла. И он говорил, что у женщин есть этот орган познания, он им от природы дан, им это легко сердцем познавать Бога, людей, любовь это.
1: Ну, не только сердцем, скажем прямо. Сколько женщин величайших интеллектуалов. То есть тут, возможны варианты. Но,
0: да.
1: Но вот эту особенность...
0: Он-то просто считал, что интеллектуальное познание ущербно. Что оно не может быть высшей формы познания. А познание сердцем... И, понимаете, вот у него он никак не мог быть таким служителем власти, потому что у него вот это вот понятие «простые люди», при том, что эти простые люди в советское время прошли такие, так сказать, деформации эволюции, да, он как начал со слов, что быть полезным простым людям, так он это через всю жизнь красной нитью проходило. И уже и в проповедях его поздних он говорит, что вы, мои дорогие, простые сердцем, вот вы все понимаете правильно, а мудрствующие, вот при том, что, конечно, он высоко ценил научные знания, но он на нем тоже не зацикливался.
1: Как интересно, что все-таки он, один из выдающихся интеллектуалов своего времени, на первое место ставит вот эту работу сердечной мышцы.
0: Но он пришел к этому путем долгих, так сказать, жизненных испытаний, размышлений. Это же уже в конце жизни он вот познание сердцем вывел во главу угла.
1: И для него самого получается вот это служение людям в качестве врача, в качестве священнослужителя, да, это такое служение Богу.
0: Ну, безусловно, безусловно. И даже вот я еще думала, почему вот очерки гнойной хирургии, почему гнойные? А потом подумала, ну вот как он исцелял, вот эти гнойники вскрывал, у него такая записано, что у него была очень решительная манера, он знал, у него вот просто было знание безупречное, совершенство человеческого тела, анатомии, тончайшее. И он хотел его очистить. И то же самое, в сущности, делает хороший пастырь, да, очищает души. Но при этом он иногда, да, скальпелем действует.
1: Скальпелем, но ради здоровья. Да, конечно. Ради возвращения человека, ну,
0: тут
1: к полноте
0: жизни. Ну, нужно понимать, что да, ну, жесткий, да, некоторые даже, вот я говорю, вспоминают его там современники, некоторые говорят, холодный, высокомерный. Я думаю, что, ну, кому что, да, открывалось. И ему, может быть, просто уже очень достали вот эти все люди с вопросами, как вы можете верить Бога и так далее, да, и недоверие. И потом уже вот есть воспоминания одного хирурга новосибирского, который вспоминает его операцию, говорит, он долго молился, в это время там наркоз уже дали, там он, глупые женщины только могли услышать. Вот его просто уже достали, и он не желал вступать, не желал метать бисер перед свиньями и вступать вот в такие. А вот он находил каких-то там девочек-сирот, и он с ними беседовал. То есть в нем доброта огромная тоже была, но она была особого рода, конечно.
1: А вот эта фраза, которую часто тоже повторяют, про то, что вот вроде как Гагарин в космос летал, Бога там не видел, и ответ в том ключе, что я много раз делал операции на открытом мозге, и там тоже...
0: Но это не про Гагарина, он же умер.
1: Вот, да, да, в том-то все и дело.
0: Нет, ну что, как вы можете верить, его никто не видел, вот такой вопрос был, да, но вот у него был дар еще блестящий, вот, формулировки.
1: Ну, то есть про ум он действительно такое говорил, и потом уже впоследствии это соединили с...
0: Да, это я знаю из воспоминаний его внука, как бы, при котором это все происходило, да.
1: А, то есть есть прям свидетель, очевидец.
0: Ну, да.
1: Ага, понятно. А как бы вот, Екатерина Игоревна, людям, которые действительно хотели бы глубже окунуться в жизнь святителя Луки, научиться отделять зерна от плевел? Если так многое ему приписывается, ну, начиная от вот этих слов там в адрес Сталина и заканчивая тем, что Гагарин в космос летал, да? Вот. Как научиться распознавать, где о нем правда, где... байки, может быть, даже зачастую благочестивые. Вот. И какие фильтры, может быть, для себя избрать в этом плане? Что посоветуете?
0: Я для себя вот вывела тоже такой закон, поскольку на меня много информации, со мной почему-то все хотят поделиться в День памяти святителя Луки какими-то вторичными пересказами, так сказать, его автобиографии уже с какими-то лохматыми комментариями. Что он человек парадоксальный, во-первых. Если я узнаю что-то новое о нем, знаете, это бывает просто вот как обухом по голове. То есть я, например, узнаю, что он между двумя ссылками, там, будучи неудел, мотнулся в Саяны с геологической экспедиции, сделал два научных снимка, которые потом ташкентская исследовательница Людмила Жукова обнаружила в архиве ташкентского. Вот кто бы мог подумать, да? То есть ему, в принципе, многое было интересно. Или когда он подходит, тоже вот свидетель, там передали тоже из вторых, скажем, рук, что он подходит к патриарху и говорит, я узнал, что этот человек стукач, его нужно изгнать из наших рядов. Я говорю, это он. Это он точно.
1: Вы фактически анализ стилистический можете провести, ну, прочитав
0: стилистический
1: все его
0: и критерии, рукописи. И критерий все-таки вот такой, что, ну вот, во-первых, действительно неожиданность. Это вот как слова Евангелия. Вот я помню, когда я во взрослом состоянии, да, прочитала, я подумала, нет, человек такого выдумать не может. Это парадоксально, это небесная какая-то логика, да, и которая тоже у него, безусловно, была. Вот. И я для себя такой критерий просто определила. Если это снижает его как бы статус как святого, то это неправда. Как, например, вот эти все очень любимые многими рассказы, что он от печали по смерти жены ушел, ударился в религию, да, вот. Ну, ничего подобного. То есть он... надо, во-первых, верить ему, когда он говорит, что глубоко религиозным я был с самого детства. Вот. И если это ему приписываются чисто человеческие такие вот обиходные как бы чувства, то это, скорее всего, не его. А если это вот такой вот
1: кремень.
0: Глаз сразу искры сыпется, это очень похоже на него.
1: Понятно.
0: И он всегда неожиданно. Но я вот, получается, уже вот я С какого? Так, 12-е. Ну, вот где-то с 12-го года я занимаюсь его биографией. Я не могу сказать, что я ее исчерпала. То есть настолько много всего нового, много сокрытого, то, что еще предстоит открыть, и многих каких-то новых открытий, слава богу. Вот. И нет ощущения, что вот это исчерпано, что это можно разложить по полочкам. Но люди просто стремятся к какому-то прощению, и главное, стремятся повернуть святого так, как им он был бы удобен в обращении.
1: Не получится со святителем Лукой. Спасибо. Спасибо вам огромное за этот разговор. Да, нам пора, к сожалению, заканчивать уже. Да, богатая пища для ума.
0: Спасибо, Аллочка, вам.
1: Спасибо вам. Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, директор его музея в Фёдоровском монастыре Переславле-Залесского, историк медицины, автор 5 монографий о святителе Луке, автор сценариев фильмов о нем. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами и с праздником, с Днем памяти святителя Луки.
0: С праздником.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомню, о божественной комедии «Данте». И сегодня в центр нашего внимания вторая часть божественной комедии, а именно «Чистилище». И как и в случае разговора, который вчера был, разговора про ад, проводником в обсуждении божественной комедии, это очень подходящий термин, проводником в мир чистилища для нас станет архимандрит Семён Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Бонус эра.
1: Я не могу ответить вам адекватно, но да, бонус эра, сеньор. Итак, вторая часть божественной комедии. Мы говорили в прошлый раз, что первую «Ад» читают намного больше, чем остальные две. И вот мы перешли к «Чистилищу». Мы в прошлый раз говорили, что «Чистилище» — это погружение глубоко-глубоко внутрь, в кратер, кругами.
2: Под землю.
1: Под землю. Но странным образом, достигнув, а может быть, не странным, достигнув центра земли, где ледяное озеро, и переходя к чистилищу, мы начинаем идти наверх. Вот как так?
2: Ну, вообще, надо сказать, что сама гора Чистилище, она образовалась как раз в результате вот этого падения Люцифера. То есть, с одной стороны, он образовал воронку внутри земли, а с другой стороны, с противоположной, получается, выросла гора. Да, конечно, спускаться всегда легче, чем подниматься, тем более на гору, да, поэтому, видимо, Чистилище и не все одолевают. Но вот такая концепция. Конечно, Данте опирался, между прочим, не только на какие-то богословские исследования и, что называется, наработки до него, но и многие какие-то и астрономические, математические, химические, физические. То есть это как бы сумма знаний того времени. Конечно, она не во всем соответствует современной науке, но это достаточно целостное такое представление. Это даже, вот, в общем-то, оценивают как такую действительно сумму всех наук и его произведения, потому что там много таких вещей, которые, ну, только специалисты могут разобраться, там, движение небесных тел там, и так далее, каких-то почве, там, камнях и все такое. В этом смысле это довольно интересно. Но вот эта гора выросла, и, соответственно, теперь после ада, после вот этой подземной воронки, им надо подняться наверх. Да, и как раз, когда они выходят вначале на поверхность вместе с Вергилием, то наконец-то видят свет, да, потому что в аду это все было темно. И первое, что Вергилий говорит: «Данте, давай я тебе промою глаза». Да, и он говорит: «Я вверх иду, чтобы зрение обрести», да, в переводе лазинского, чтобы не быть человеку, да, слепым, потому что это вот подъем тоже, он как бы очищает духовные очи человека. Ну и вообще подъем, да, в целом это некое вот такое, даже в православном понимании.
1: Вот я как раз к этому как раз хочу вопрос задать, потому что пусть это будет вопрос такой про вообще рамку сегодняшнего разговора о православном. В православном учении нет представления о чистилище в том же виде, в котором оно есть в католической традиции. Тем не менее, как кажется, есть какой-то смысл все равно обсуждать эту книгу Данте, и, может быть, и православный читатель для себя какие-то смыслы обретет. Может быть, вынося за скобки догматические представления католической церкви о чистилище, но, тем не менее, идеи нравственные и духовные, как кажется, вполне могут быть обсуждаемы вот на примере текста Данте. Как тут отделить одно от другого?
2: Да, отделить, конечно, надо, потому потому что богословски, понятно, для нас эта идея неприемлема. Да она даже, я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, она и для некоторых католиков, даже священников, они ее не принимают и не признают. Говорят, это частное богословское мнение, хотя да? Вроде бы это, да, я не рассказывал.
1: Нет, об этом не... мы в прошлый раз про чтилище особенно не говорили.
2: Ну вот у меня есть такой знакомый итальянский священник, причем он образованный, он там около Рима служит, он там не то, что он какой-то темный там деревенский парень, вот, а он там закончил университет там, и все такое, титулованный. И вот мы как-то с ним обсуждали там, да, в какой-то там таверне. Вот, и он говорит, да что, чистильщик, говорит, это ты алагумен, говорит, я, например, не признаю. Для меня, конечно, был это такой шок. Но сама идея чистилища, она тоже...
1: Церковь же католическая в целом признает,
2: да, даже
1: догмат.
2: Да, есть даже так называемый музей чистилища в Риме, но он такой достаточно условный, конечно. Вот, но он достаточно поздно сложился, этот догмат, как раз после уже появление Божественной комедии через 100 с лишним лет, и на родине Данте во Флоренции, да, во время Феррары, Флорентийского собора, этот догмат был утвержден. Но во всех даже официальных каких-то источниках, там, например, католическая энциклопедия, да, или изложение католического вероучения, потому что мне пришлось это все изучать, я там видел, они пишут, что складывание этого догмата происходило, ну, совершенно аномально. Да, потому что он довольно... У католиков есть концепция как бы догматического развития, да, то, что могут появляться новые догматы, вот мы там что-то подумали, там, и, значит, наконец догадались, что вот все оно на самом деле вот так вот.
1: Но эта концепция сильно позже чистилища, кстати, возникла.
2: Да, но тем не менее, она как бы была, видимо, зашита в их такое богословское развитие. И поэтому... для них, но они сами признают, что этого нету, например, однозначной опоры в Священном Писании. Да, они сами об этом говорят в официальных католических источниках. Потому что то, что там приводят из книги Маковеев, там, и из апостола Павла спасется как бы из огня, но это вообще очень с большой-большой натяжкой там можно делить чистилище. И, собственно, вот и была идея очистительного огня некоторого, да, который грехи очищает. Но само слово даже, существительное «пургаториум», да, то есть чистилище, появляется только в конце XII века. Это раскрыл вот замечательный такой культуролог французский Жак Лего в своей книжке «Рождение чистилища». Он просто приводит там доказательства. Первая вот фиксация, это, если не ошибаюсь, Петр Пожиратель, да, такой известный богослов парижской школы. Париж тогда был центром богословия западного. И, кстати говоря, есть версии, свидетельства, что Данте тоже там поучился. Помимо Болоньи, да, где изучал правоведение, вот там тоже он изучал.
1: А можем ли мы говорить, что, ну, скажем так, для православного мировоззрения или для мировоззрения, как-то соотносящего себя с православным богословием, идея чистилища, ну, входит в какой-то резонанс просто с идеей покаяния?
2: Да, если мы увидим в интерпретации Данте, то вообще, мне кажется, ну вот моя версия, что это, в общем-то, метафора земной жизни на самом
1: вот
2: деле.
1: Вот как?
2: Да, потому что, ну, исследователи об этом пишут, даже не я придумал. Там все это пространство, чистилище, переполнено церковными песнопениями, процессиями, литургическими, да. Оно как бы смысл того, чтобы в нас, как там говорится, созрело желание быть с Богом, да, то есть происходит изменение воли по мере подъема человека вот по этой горе. Да, то есть это восхождение. С одной стороны, говорят, я вверх иду, чтобы зрение обрести, да, а с другой стороны, кто-то там призывает, Вергилий их призывает, спешите вверх для лицезрения Бога. Что вы тут вот погрязли в этой суете, не замедляйте здесь, стоя на месте, да, то есть некое движение такое. Ведь если мы возьмем наше церковное учение, ощущения, то после смерти уже не может быть изменения воли, да? А здесь именно происходит, что должна созреть воля к принятию Бога, да? То есть как бы человек оказался в таком состоянии, что он вроде бы, ну, он как бы покаялся, да, он хочет быть с Богом, но он не, еще не выросло в нем вот это семечко, да, который, что он готов к Царству Небесному. И в этом смысле действительно это такая метафора земной жизни. Вот об этом хорошо Мандельштам пишет. У него в целом есть такая работа, посвященная Данте, но у него есть и стихотворение. Вот в одном он говорит, просто это вообще оно не Данте посвящено, «Под временным небом чистилища забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище раздвижной и пожизненный дом». Да, то есть это здесь, под временным небом чистилище. То есть это мы проходим, и, кстати говоря, отец вот Георгий Чистяков тоже, который писал «Размышления о Данте», у него тоже очень интересная книга, он говорит, что мы вот этот путь тоже как бы здесь в земной жизни проходим вместе с Данте, поднимаясь на гору. Да, я вот помню, как-то это тоже прочувствовал, когда был на Сицилии, и там мой друг, православный архимандрит, меня водил, мы там поднимались на гору, там, где мощи находится преподобного Ануфрия Великого. Действительно, это древняя очень история, это они аутентичны, там монастырь находится старинный. И когда поднимаешься на эту гору, это очень длинный, такой, длинный подъем, то тебя там сопровождают заповеди блаженства, которые вот на итальянском, на латыни написаны, «Бати, повари, спириту» там и так далее. Но это то, что вот у Данте, у него именно так, в чистилище, да, там периодически вот заповеди блаженства возникают по мере подъема, вот эти песнопения, в том числе там «Отче наш», «Сальве Реджина», да, «Радуйся, царица», ну, вот больше, конечно, из католического обихода, но, тем не менее, все это говорит о том, что это какое-то пространство бытия все-таки не совсем потустороннего. Да, по крайней мере, так можно это интерпретировать.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Архимандрит Симеон Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот давайте тогда поговорим про архитектонику чистилища. Что-то мне подсказывает, что она намного менее известна, чем какие-то отдельные вещи про архитектонику ада. А, к тому же это восхождение, подниматься тяжелее. А, вот на какие семь кругов распадается чистилище. Давайте по ним пройдемся.
2: Да, я вот как раз тут даже достал мне такие замечательные картинки из Италии. Я привез красочные, где прям расписано. Действительно, там семь уступов у горы, но на самом деле кругов девять, потому что есть предчистилище и есть вершина, это земной рай. То есть на самом деле девять частей, потому что девять, мы говорили, да, в прошлый раз, что это три, помноженное на само себя, поэтому это очень такой структурированный элемент в этой архитектонике. И мы в прошлый раз говорили о том, что грехи-то те же самые. Тоже, кстати, новация была Данте, потому что до этого представления были же некоторые, да, уже о чистилище. Но было понимание, что в чистилище искупаются так называемые вениальные грехи, да, простительные, ну, какие-то мелкие грехи, ну, там, кого-то осудил, там, соврал и так далее, да, а как бы тяжелые уже все, добро пожаловать там в ад, да. А у Данте совершенно иначе. Одни и те же грехи и в аду, и в чистилище. Разница только в покаянии человека, да, в том, что он осознает, что он был неправ. А порядок обратный, да, если в аду, помните, мы говорили, что начинается с таких телесных, плотских грехов, таких как бы чувственных, да, присущих, может, в какой-то мере природе человека, сладострастия, тщеугодия, скупцы, расточители и так далее, то в чистилище перевернутая пирамида начинается наоборот с самых тяжелых грехов. Естественно, им, значит, нужно подниматься выше. То есть это грехи вначале духовные, гордость, супербия, да, как это по-итальянски, зависть, гнев, Да, а потом уже со средней, вот мы говорили, посередине находится уныние, акидия, да, а дальше, и вот, собственно, сладострастие, оно уже на самом верху, да, и как раз там появляется огонь. Огонь не сопровождает, тоже новизна, в общем, идеи Данте, потому что раньше чистилище ассоциировалось исключительно с огнем, да, потому что оно и родилось вот из этого выражения «пургаторис огнис», «чистительный огонь», да, вторичное такое же выражение.
1: Это выражение, кстати, откуда взялось само?
2: Оно встречается и в Энеиде, и, ну, вот и спасется как бы из огня, там нету, что чистилищного огня, да, у апостола
1: Павла. Это апостол Павел, да.
2: Вот, но оно встречается у, там, в стиле Григория Великого, но, естественно, это не концепция чистилища, потому что, ну, собственно, православие просто гораздо более осторожно и как бы так метафорически говорит о загробной жизни. У нас нету четкого расписанного там устройства ада, скажем, да. Мы об этом знаем довольно условно. Некоторые вспоминают мытарство блаженной Феодоры, да, кстати, в чем-то такой схожий памятник. Ну, во-первых, это все-таки не официальный догматический
1: документ. Вот это как раз теологумен.
2: Да, теологумен и такой, да, условно признанная вещь, но в любом случае в нашей эсхатологии, да, нету вот такого расписанного порядка, кто там за что, куда там будет определен. Ну и, естественно, мы исходим из евангельского понимания, когда Христос говорит, одним говорит, придите, благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царство с отложения мира, а другим говорит, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. Огонь, да, вечный, вот он здесь, этот огонь. Но, конечно, огонь чистилищный, он понимается как и нового плана огонь, такой временный, да, там есть в тексте различия тоже. Ты видел два огня, и вечный, и временный, да, а Вергилий ему говорит. То есть вечный в аду, временный в чистилище. Но он только вот в последнем круге, где вот сладострасть, да, там надо пройти через огонь в прямом смысле слова. Вот. Но, собственно, если кто как бы другими грехами был обуреваем, да, и его профилирующий, что называется, страсти иные, то он может это и не проходить, да, он может как бы напрямую, как ракета, взлететь. То есть, как я понимаю, по вот тем, это все-таки поэтическое произведение, что там, значит, когда созревает кто-то, да, вот воля его созрела, то он как бы выстреливает и попадает, значит, как ракета летит уже в рай, на небо.
1: Но ведь есть еще предчистилище.
2: Да.
1: Вот там кто?
2: Во-первых, есть там страж чистилища, да, тоже очень интересная такая фигура. Катон младший, античный такой герой. Вот у меня там целое исследование было на эту тему, почему, собственно, Катон, да, непонятно. Он вообще-то известный, конечно, в античности такой деятель, политический деятель, но он был знаменит тем, что он не брал никогда взяток, вот, был честен и выполнял законы, и того же требовал от всех других. Вот. Но для, если так глубоко не заходить, то для Данте он был важен по двум причинам. Во-первых, как вот символ справедливости, да, неподкупности такой настоящий, да. А во-вторых, как апологет свободы. Да, он и прямо говорит, что ради, ты возжелал свободы столь бесценной, что ради нее даже совлек в себя земную плоть, да, потому что вот ему пришлось ради свободы пожертвовать собой. А, да, вот поэтому он встречает всех на входе, и, но в предчистилище там вот эти, значит, нерадивые находятся в начале, да. В самом начале, еще до всех там грешников, нерадивые, которые вот каким-то образом не хотели идти вверх. Там как раз Данте встречает кого-то из своих друзей. Вот, и разговаривают. Там вообще, надо сказать, что в чистилище в основном реальные исторические персонажи, с которыми Данте так или иначе соприкасался, или о них слышал. Или вот как там поэт Стаций, да, тоже неожиданная такая фигура с первого века по Рождеству Христовом, римский поэт, который вот пробрался все-таки, видите, вначале в Чистилище, а потом, значит, он даже и в рай вместе с ними, с Вергилием и с Данте проходит. То есть какие-то случаи такие могли быть.
1: Знаете, что меня вот занимает, когда я смотрю на эту архитектонику Чистилища? Я помню, мне в свое время один очень опытный епископ, такой человек святой жизни, сказал, что есть грехи, с которыми ты разбираешься сразу. Ну, какой-нибудь... Ну, что он имел в виду, что там чревоугодие? Ну, просто не ешь. Там раз взял и перестал.
2: Ну, это тоже круто.
1: Конечно, круто, но имеется в виду, что да даже, может быть, например, блуд... Ну, в каком-то смысле человек себя может социально ограничить такими условиями, что искушений будет меньше. А вот грехи духовные, гордыня, зависть, от них никуда вот внешне не убежишь. Они у тебя внутри, все страсти внутри, но они только внутри, они такие прям тебя захватывают. И, как кажется, проще начинать, собственно, с более низкого уровня. Ну, с гордыней можно всю жизнь бороться. А перестать обжираться можно как-то более быстро, если угодно, все-таки себя к этому приучить. Но у Данте наоборот получается. Сначала внизу горы именно грехи духовные в большей степени. Как будто потому, что нужно, не знаю, сначала им внимание уделить, или поскольку им с ними тяжелее, ты как бы с них начинаешь, и как бы все восхождение, это какое-то в том числе и борьба с этими самыми нижними грехами. Вот что вы об этом думаете?
2: Нет, ну Данте же говорит не о ходе духовной жизни, а там о последовательности борьбы с грехом. Угу. Он говорит о распределении грешников, да, и, собственно, о тяжести грехов. Он вот такой по ранжиру, да, это расставляет, как вот настоящий римский мыслитель.
1: Юрист.
2: Да, для него это было очень важно. Он, кстати, опирается на большую традицию вот этой классификации грехов. У нас это, конечно, в гораздо меньшей степени все было распространено, хотя мы кое-что позаимствовали, да, из западной как раз литературы. А так там и Фома Аквинский, и другие это все делали. Но он вот сумел такую достаточно убедительную картину, по крайней мере, она выглядит довольно логично, да, распределение. То есть не то, что ты должен начать с гордыни бороться, просто у каждого своя как-то, свое слабое место, своя ахиллесова пята, да. Просто если у тебя гордыня, например, тобой больше всего владеет, причем ты можешь даже ведь ее осознавать и каяться в ней, да, иначе ты бы в чистилище не попал бы. Но если это у тебя вышло на первый план, она, то ты будешь внизу, да, и там будешь вот созревать, там некоторые там по 500 лет там созревают.
1: А, кстати, вот да, это хороший вопрос. Все-таки в аду мучения адские вечные.
2: Вечные.
1: А чистилище временное.
2: Угу.
1: Как время определяется? Кому сколько?
2: Это зависит от воли человека, да, вот она должна созреть, эта воля, чтобы как-то она, когда вот этот порыв взманит, он говорит, да, к Богу, тогда человек и поднимается. То есть это не регламентировано. Не очень понятно, что с этим всем будет после страшного суда, потому что, ну, по всей видимости, просто это будет уничтожена гора, да, она не нужна, как бы выполнила свою функцию. То есть это как бы некое временное такое устроение до как бы конца мира. Вот. Но, тем не менее, там периодически вот какие-то возникают... Говорит, гора трясется, и, значит, все понимают, что кто-то вот, значит, готов, пошел в открытый космос, да, отправился. Это вот этот поэт Стаций, да, о котором я упомянул, он, например, ну, получается, он больше 1000 лет там провел, да, прежде чем вот он как-то дошел до того, что смог подняться. То что все-таки это восхождение, это большой труд. Да, там вот кто-то сидит, там лениво, там у них ходы, куда идти, там что толку, там, да, такие там диалоги у них происходят.
1: А вот в этом предчистилище, про которое мы заговорили, там же, получается, те, кто ну, либо до конца жизни медлили с покаянием, либо не успели покаяться, но потому что умерли насильственной смертью, они, может быть, хотели бы, готовы были бы, но просто не успели.
2: Нет, но они должны были все-таки успеть. Там вот один говорит, что я вот призвал Марию в последний там момент, да, тоже граф Бенвенту, по-моему, как так его зовут, что имя Богородицы призвал, и благодаря этому... И там, значит, он говорит, бес там, вот ты обращается, там ты опять слезинкой поживился, там, да, забрал мою добычу, то есть он был готов уже его погладить, а он все-таки, то есть все-таки надо успеть. Надо смысл успеть. Такой, да, совсем, кто не принес покаяние, вот как мы вспоминали Франческо, Пьетро и Франческо, да, они же просто их закололи, убили на месте, да, за прелюбодеяние, там, ревнивый муж, и все, и привет.
1: А вот получается по Данте, что, ну, понимая, что это художественный образ, что это не строго такое догматическое определение, но получается, что нет перехода из ада в чистилище, если в ад попал, то все, это
2: да,
1: конец.
2: Совершенно верно, да, совершенно верно. То есть ад – это как бы затворенное такое уже место, с которого невозможно. А как раз чистилище, да, помимо того, вот вы спрашиваете, как это можно попасть, еще очень сильно зависит от молитв родных. И там как раз все, кто там узнает Данте, они говорят, скажи там, передай, чтобы за меня молились, ваши молитвы очень нам помогают. Там кто-то другой говорит, Петр Петинаев мне помог, потому что он молился за меня, и у меня там состояние все время улучшается, и как бы я вот стою на ноги уже, могу идти там и так далее, да. И даже его Данте спрашивает, слушай, Вергилий, а у тебя же там у самого в поэме говорится, что не пытайся гнев богов смягчить мольбой. Как же так? Он говорит, ну, это там, в языческом мире, я ошибался. Говорит, да, Вергилий, он такой тоже самокритичный. Говорит, это было там, в том языческом мире, а здесь, конечно, все не так. Да, то есть там такие диалоги очень интересные.
1: Ну, вот... Семь кругов чистилища, то есть первый круг – это именно предчистилище, да, вот семь, собственно, кругов. Первый круг – гордыня, второй – зависть, третий – гнев, четвертый – уныние, пятый – корысть, шестой – чревоугодие.
2: И расточитель, аварии, продиги.
1: Да, шестой – чревоугодие, седьмой – сладострастие.
2: Да.
1: И последний круг – это земной рай. А вот как и в аду, как я понимаю, связаны чисто образно грех и соответствующее ему наказание. Данте изображает. Так и здесь вот грех, который в себе человек изживает, он изживает как бы образно так, как этот грех того требует. Ну, например, гордыня, да, первый круг, вот гордецы, они медленно ползут, согнувшись до земли под тяжестью камня, привязанного к шее. Очень интересно, вот, кстати, интересно, второй круг – зависть. Герои, ну, герои, одетые во волосиницу с зашитыми веками.
2: Да, да, вот сидят. Это очень, очень интересный образ, конечно, да. Это он где-то... Его, вообще много у Данте образов из природы, да, из каких-то вот там животных, там растений. А здесь, по-моему, от сокола он это взял, что бывает, у сокола зашивают веки, да. А здесь потому, что они согрешали как бы завистливым оком, да, вот таким взглядом нечистым, который завидует чужому благу, да, поэтому вот у них такие глаза.
1: Да, это вот слова из 13-й песни. «Я так завидовала, что бывало мне радость ближнего, отравы яд». И на самом деле читаешь, да, ты действительно понимаешь, как это, ну, психологически достоверно, когда чужая радость, там, чужая удача, это вот для тебя какой-то укол, какая-то отрава. Казалось бы, порадоваться за другого человека, что от тебя не убыло, если ему прибыло. А ты именно так это воспринимаешь, что то, что к нему что-то пришло, могло бы прийти к тебе, а тебя этого лишили. Вот за столько лет со времен Божественной комедии ничего не изменилось.
2: Да, да, собственно, никаких новых грехов мы не придумали. Человечество ничего не изобрело, повторяет только старое. Да, вот это звучит замечательно. У всех железной нитью по краям зашиты веки, как для приручения их зашивают диким ястребам. Да, но вообще надо сказать, что вот там появляются в чистилище же краски, появляются... Есть интересное такое наблюдение, по-моему, Гегель оно принадлежит, если не ошибаюсь. Вообще, как вот эти три царства соотносятся с какими из видов искусства, да? Чистилище – это второе царство, да, оно начинается, я второе царство воспою, где души обретают очищение, к вечному восходит бытию, некантероде секунду рейню, да, секунду рейню, второе царство. Ну, так вот, этот философ Гегель, если не ошибаюсь, говорил, что ад соотносится со скульптурой, чистилище с живописью, ну, а рай, я думаю, вы догадаетесь.
1: С иконописью.
2: Нет. Ну, живопись, иконопись, это, в принципе...
1: С музыкой?
2: Конечно, да, с музыкой, да. Ну, вот второе, действительно, живопись, и мы видим, как появляются краски, потому что в аду это больше какое-то статуарное такое застывшее. Там есть некие движения, но они какие-то тоже такие условные и жуткие, да. А в общем-то, это как бы такая мука одно и то же, да, бесконечного какого-то повторения, застывшести, да, затхлости такой, да. А, вот это как бы, ну, скульптура, понятно, благородное искусство, но тем не менее. А когда они выходят, и, значит, мы вышли вновь узреть светило, да, надо сказать, что каждая часть, она еще одним и тем же словом завершается, стелле, да, звезды или светило. Да, вот наконец-то они увидели светило, выйдя из этого мрака. И, кстати, это важно очень, какие светила. Они увидели четыре звезды. Вот лицо Катона тоже было покрыто вот этими четырьмя звездами. Это четыре античных, так называемых, естественных добродетели. Да, мужество, мудрость, умеренность и справедливость. Да-да, вот замечательные такие, известные с древности. А потом входят дальше уже три новых звезды, уже богословских звезды. Это христианские добродетели, вера, надежда, любовь.
1: Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня архимандрит Симеон Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии. Мы говорим про Второе царство, Божественная комедия Данте, про чистилище сегодня, и движемся вверх по кругам. И вот еще один образ, который просто хочется упомянуть за счет его точности. Третий круг

0: Вот они проходят через это вот, через это состояние максимально, да?
1: Да, это вот всякая чрезмерность, да, которая... Потому что есть как бы гнев некий праведный, да, справедливый, а вот гнев, связанный со страстью, он, конечно, помрачает, действительно, помрачает очи душевные человека. И вот в этом смысле этот дым, да, который здесь есть, он как раз это метафорически показывает. Да, между прочим, еще вот, наверное, важно сказать, что ведь по мере восхождения с Данте тоже происходят всякие разные вещи. Мы вначале начертали внизу 7 букв «П», да?
0: Да.
1: «П» — это «пикатум», грех. Вот, и по мере прохождения каждого из этих кругов, это каждая из этих букв стирается.
0: На лбу начертали?
1: Да, да.
0: Даже там, по-моему, не начертали, а вырезали.
1: Да, ну,
0: жестко все.
1: Ангел, да. Вот. А вот в этом, где как раз говорится о гневливых. Вообще там везде встречаются и папы, и какие-то церковные деятели. Но вот здесь они тоже есть в этом круге. И, в частности, здесь достаточно жестко. Вообще Данте, он, надо сказать, так не щадил папство и вот это его претензии на светскую власть. И здесь он прямо пишет: «Ваш пастырь жвачку хоть жует, но не раздвоенного копыта». Да, интересный такой образ. Тоже, кстати, достаточно
0: старинный. Что это значит?
1: Ну, мы помним, что были еще в Ветхом Завете нечистые животные, да, нечистые животные, это у которых не раздвоены копыта, которые не жуют жвачку. То есть, если ты чистое животное, ты, значит, должен жевать жвачку, и у тебя должны быть раздвоены копыта.
0: В общем, корова.
1: Да, например, свинья, у нее раздвоены копыта, но она жвачку не жует, поэтому она, значит, нечистое животное. И разрешалось вкушать в пищу вот только чистых животных древним евреям. Вот. Но духовно это объясняли так, это такое святоотеческое вообще толкование, что раздвоенность копыт – это развлечение добра и зла. Да, когда ты понимаешь свои пределы, да, и куда ты вторгаешься, и где здесь какой ты должен был делать выбор. А жевание жвачки – это размышление о Священном Писании. То есть как бы оно все время у нас на устах, в мыслях. Мы слова Евангелия, Библии, о них все время размышляем, и как бы вот постоянно жуем эту жвачку. Да? Тогда мы становимся чистыми животными. И вот как раз это относится к папе, эти слова, что пастырь, ваш пастырь жвачку хоть жует, то есть, да, он, конечно, размышляет о Священном Писании, пишет всякие энциклики, там, всякие богословские размышления, молодец. Но не раздвоенного копыта, потому что он должен заниматься духовными вопросами, не лезть в светское управление, по мнению. У него совершенно было такие византийские представления у Данте, вот именно о симфонии властей, да, и у него есть такой вот трактат «Монархия», который был запрещен, и за это даже Данте, в общем, там преследовали. Он был в индексе запрещенных книг, потому что он вот эту концепцию там активно развивает, доказывает, что вот есть светская власть, а есть духовная власть. Они не должны друг другу мешать и влезть в дела друг друга. Да. А тут, получается, меч слился с посохом. Да? И поэтому вот для него и те папы, которые так поступают, они неправы, и они, значит, они, у них копыта не раздвоены.
0: А вот четвертый круг – уныние. Что меня здесь очень удивляет, что здесь образ, которым передается состояние унывавших или унывающих, которые сейчас это уныние пытаются в себе исцелить, это такое движение в вечном непокое. Кто в жизни унывал, тот здесь бежит, не зная отдыха. Это очень интересно, потому что вообще кажется, что вот человек, у которого уныние, вот он лежит на диване, ничего не делает.
1: Неохота.
0: Неохота, и это как бы такое, ну, это очень глубинная неохота. И это такое вот, ну, паралич воли, вообще нежелание всякого дела, отсутствие всякой надежды и так далее. И вот кто унывает, тот потом ему что, нужно как бы по закону компенсации быстро-быстро бежать? Или на самом деле здесь можно это интерпретировать, ну или просто

0: размышлять об этом в том ключе, что вот такое уныние на самом деле это предел внутреннего беспокойства, когда ты печешься обо всем и понимаешь, что ничего не можешь контролировать, и все, и вот ничего не могу делать, все, и вот вообще ничего не получается, и ничего не буду делать. Что это, наоборот, некого много слишком заботливости.
1: Да, здесь даже есть такое, он говорит, смотри, как двое там зубами, вцепясь в унынье, мчатся им во след. Ну, я думаю, что здесь они же должны осознать, что это их ошибка, грех, что надо это изменить. Для этого им дано чистилище, поэтому они вот как-то должны прочувствовать это, да, на своем примере, что это нехорошо, и это то, от чего они должны отказаться. И тут вот прямо он говорит, что, точнее, это говорят даже те, кто там находится, что нельзя любвеобилию быть вялым, да, то есть вот эта вялость, как в другом месте там говорится, что весло бьет с вялой силой, да, надо грести вообще-то, да. То есть есть ошибка тех, кто гребет очень сильно, но не в ту сторону, да, устремляет свое стремление. А есть ошибка, кто вообще не гребет или там плохо гребет. Это тоже, как бы этот грех находится посередине, да, асидия, да, или уныние, как мы это называем. И вот поэтому, да, вот для них он назначает такое наказание. Тут вот интересное вообще размышление о том, что, я не помню, мы говорили в первой передаче, нет, о том, что вот любовь всему начало, но, собственно, любовь бывает благой или презренной, да, и он говорит, вот почему у нас ответ несут, когда любви благой или презренной дадут или отпор, или приют. Это выбор человека, какой он любви даст, отпор или приют. Благой любви или презренной, да, вот презренная любовь к деньгам, там, или там, к чужим женам, да, если...
0: Получается, четыре варианта. Приют благой любви, отпор благой любви, приют презренной любви, отпор презренной любви.
1: А но... посередине вот эти те, которые унылые, которым как бы все вообще типа по барабану.
0: Нужно приют благой любви, отпор презренной любви.
1: Да, и при этом еще любвеобилию надо дать ход. Да,
0: да, чтобы весло било.
1: Но вообще, в целом, не знаю, так это или нет на самом деле, там за грубым, но, в принципе, достаточно стройная такая система, продуманная, да, не придерешься. То есть, ну, придраться всегда можно, конечно, а здесь не так, но довольно интересна такая концепция.
0: А вот тогда дальше идем. Корысть, да, пятый круг. Люди рыдают, лежа лицом к земле, и не смея двинуться. Как у вас это отзывается?
1: Ну вот деньги, они же привязывают к себе человека. У нас вот множество примеров из мировой литературы, там, и «Скупой рыцарь», там, и Плюшкин, и кого только нет. Но мы видели в «Аду» и «Расточительство» тоже, это другая крайность, да?
0: Снова. Снова две крайности, ни одна не хороша.
1: Да. Вот, и здесь... То есть, да, мы видели, что вот эти унылые там, значит, носятся, да, как сумасшедшие, а вот эти коростолюбивые, наоборот, как бы прикованы, да, к одному месту. Ну, потому что человек вот как бы зацикливается, да, получается, на своем. То есть это ему возможность понять, что надо как-то иначе смотреть на жизнь, двигаться к Богу. Вот почему я и думаю, что это очень похоже на земную жизнь, потому что как бы нам тоже всякие знаки жизнь дает, как мы относимся к тем или иным вещам, да. Там мы по башке получаем. Часто человек наказывается именно своим грехом, да, последствиями своего греха. Он это как бы вот на своем шкуре, да, можно сказать, чувствует.
0: У отца Александра Меня в книге «Апокалипсисе» был такой образ, что наказание от Бога – это, ну, не месть Бога человеку, а это человек подбросил вверх молоток, и он потом упал. Вот тебе наказание.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Архимандрит Семен Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о чистилище из «Божественной комедии Данте» и поднимаемся дальше. Но вот к вопросу о том, что похоже, не похоже на жизнь, шестой круг чревоугодия, там свое искупление, свое очищение несут чревоугодники, которых Данте изображает как людей, исхудавших до костей, дважды мертвые на вид. То есть это нужно как-то страсть к насыщению врачевать постом или нет?
1: А нет, это же наказание, да?
0: Ну, неприятный пост такой.
1: Ну вот мы же знаем, что, собственно, вот чревоугодники порой бывают ненасытны. Даже человек сам понимает, что уже не лезет, да, но он не может остановиться. Да, то есть как бы есть там даже такие различные как бы вариации, да, или чревобесия, или гортанобесия, да, то есть кто-то услаждается яствами, так сказать, на входе, а кто-то вот не может ненасытно утрова. Да, и поэтому здесь вот через как бы противоположное ему показывается, что ну, это же все, что там офедроном исходит, да, то есть как бы это то, что ты не сможешь с собой взять. Вот эта чрезмерная привязанность к земным вещам, которые... Чрезмерная любовь к ним, да, именно любовь сердца, да, то есть ты как бы... Естественно, пища, она нам нужна, необходима для жизни, но ты слишком этому предался. Поэтому они вот в данном случае оказываются тощими, потому что что в загробной жизни? Это все ваше, куда оно денется? То, что вы собираете деньги, эти никуда не заберешь с собой. Еду эту бесконечно ты не возьмешь. Да, поэтому ты оказываешься пустым, да, в этом смысле. Тощим, ненаполненным ни благодатью, ни какими-то возвышенными стремлениями. Вот. Но все-таки эти люди, они в этом каялись, да, вот это, наверное, еще раз надо напомнить, что это не какие-то там грешники совсем погибшие, они вот как мы, да, мы же тоже осознаем свои недостатки, прегрешения, каемся в них, но вот, к сожалению, не всегда можем их победить. Может быть, нам всю жизнь с чем-то придется бороться, понимаете? В этом смысле это такая реалистичная концепция. Если бы все там, только ты захотел там и победил себе все грехи, ну, к сожалению, это редко бывает.
0: А вот как отнестись к тому, что вы говорите, что это важно, что чистилище – это, ну, очищение, ну, и некое наказание, которое люди несут, просто оно, в отличие от адского, не вечное, оно дано тебе для исправления. Но, тем не менее, вот у этих людей была воля покаяться. Но как-то вот, опять же, из такого мировоззрения, соотнесенного с православной традицией, кажется, что, ну, вот человек, у него есть воля к покаянию, он приходит на исповедь, он кается, он исповедует грех, и... Ну, Господь его прощает. Или нет? Или все-таки вот мы, Господь как бы говорит, я тебя прощаю, но пострадать тебе немножко нужно.
1: Ну, мы же знаем, что, собственно, покаяние не сводится только к словесному исповеданию своего греха. Оно предполагает и какие-то противоположные действия. Потом ты можешь покаяться, грех тебе прощен, но последствия тебя мучают. Это как рана, да? Ну, хорошо, тебе наложили там повязку, там, но она все равно болит еще какое-то время, может быть, долго болеть. Потом, может, ты опять там раскочегаришь, да, и она снова воспалится, эта рана, может быть, еще хуже воспалится, да? Но, кстати, важно, вот вы сказали такую очень вещь, на которой надо остановиться, что это не место наказания. Именно Данте впервые показывает чистилище как место надежды, как место, где царствует такое надежда и желание быть с Богом, и стремление к Нему. Да, потому что до этого это было как бы отделение инфернальное, просто преддверие ада, да, чистилище, это было что-то такое мрачное и тяжелое, да. А здесь как бы ты уже обратно, как говорится, не скатишься, да, ты можешь как бы вот застрять на каком-то этом круге, потому что ты никак не можешь в себе вот это победить, осознать, волю свою изменить. Но все время вот этот призыв и от этих церковных процессий, и вот от других там появляющихся персонажей, идите вверх для лицезрения Бога, что вы здесь мешкаете, да, Вергилием говорит и другие. Очистите взор от шелухи.
0: Ну вот про последний седьмой круг мы чуть-чуть сказали. Сладострастие, которое проходит через тот самый очистительный огонь. Но вот теперь в конце разговора о чистилище я все-таки хочу еще поговорить, чтобы вы немножко рассказали про самый финал чистилища, земной рай. И кого мы встречаем? Мы встречаем Беатрича.
1: Да, там
0: Беатрича очень... фигура важнейшая для Данте, для Божественной комедии. Вот кто она?
1: Там вообще, конечно, финал очень такой драматичный, неожиданный, интересный, загадочный во многом. Да, там появляются апокалиптические такие образы, вот эти там 24 белых старца. Да, прежде всего, еще пройдя последний круг, обязательно Данте должен выпить из двух потоков, и в Ноя, и Леты, да, забывая, значит, и свои грехи, и свои добрые дела. Да, то есть как бы он... ну, что называется, перепрограммируется уже на какое-то добро, на какое-то уже забывая земную жизнь. Да, ну, то, собственно, как об этом и говорится так прикровенно, да, в Священном Писании, что... дело, что земля и все дела на ней сгорят, и как бы памяти об этом уже не будет, да. Ну, так вот, его встречает, он видит эту процессию, 24 старца, потом колесница, в которой грифон, под предводительством грифона. А грифон – это такое тоже интересное существо, мифологическое, из двух природ, да, которое состоит из двух естеств, да, и, конечно, это символ Христа, да, которым Бог и человек, Бог и человек. И появляются действительно не только Беатрича, а там две Матильда появляется некая и Беатрича. Неожиданно, да, потому что, ну, мы бы ожидали каких-то, может быть, там святых известных, я не знаю, там святая Екатерина, там, ну, Мария Магдалина, ну, я не знаю, кто. Они позже там уже в раю появятся. Но Беатрича появляется, потому что это символ веры. Да, если у нас Вергилий был символ земного разума, но он прямо говорит Данте, что я вот дальше не могу идти. То есть есть пределы земному разуму, и он не может дальше перейти за эту границу, поэтому я передаю тебе другому проводнику, который тебя сможет уже по райским обителям сопроводить. Конечно, для Данте это грустное расставание, но перед этим очень важный тоже момент. Вергилий венчает его митрой и венцом. Да, то есть это в знак его чистоты и мужества, что он претерпел. Теперь ты чистый и достоин вновь узреть светило, да, вот как завершается, да, эта часть. А Беатрича уже, собственно, его встречает, и говоря, что вот действительно так глубока была его беда, Данте, то есть, да, что ему, что дать ему спасение можно было лишь зрением погибших навсегда. То есть этот путь ему необходимо было проделать, и он, конечно, совершенно переформатировал самого Данте, перетряс, как-то совершенно по-другому он взглянул на жизнь и ее смысл, и уже он готов к тому, чтобы обозревать райские обители. Конечно, это удивительно, что он земную девушку, женщину, которую он два раза в жизни видел. Мы в прошлой программе не говорили, да, о ней?
0: Ну, мы упоминали вскользь, что, конечно, есть такая фигура, как Беатрича, да, ее Данте видел два раза в жизни, но что это такая платоническая любовь.
1: Да, платоническая возлюбленная, которая 26 лет умерла. И вот он из этой земной женщины, которую там мало кто знал, она никакими-то делами не прославилась, он делает символ такой, да, символ божественной любви, божественной мудрости. Это удивительно, вот, конечно, способность Данте через живой образ какую-то глобальную идею какую-то, да, давать, как это есть среди его других персонажей, но Беатрича здесь, конечно, особенно.
0: А имя Беатрича связано со словом блаженство?
1: Благословенное,
0: да. Благословенное.
1: Да, Беатрича. Конечно, оно тоже символично, это имя, и она там будет, как мы увидим, приближена к Божьей Матери. Понятно, что это, так сказать, по верховному решению все было предпринято, но вот благодаря ее заступничеству, ее просьбе о том, чтобы Данте был спасен. Но здесь, видите, с одной стороны, понятно, это прекрасная дама, которая еще идет из средневековых куртуазных и поэм, и традиций, но с другой стороны, это какой-то вот удивительный символ такой Божьей любви, заботы о человеке. Но и в то же время символ, чем он и в лосевском таком смысле, чем он и красив, что он не упраздняет ни какого-то такого прямого смысла, но и дает какие-то другие смыслы, причем это не аллегория, где вот можно прям вынуть, да, из этого символа прямое содержание, а он как бы переливается разными красками, да, то есть там это целый спектр значений в нем есть. Конечно, Данте и действительно посвятил Беатриче много там своих стихотворений и всяких прекрасных...
0: Вита Нова,
1: да,
0: да, новая,
1: да,
0: жизнь.
1: Новая жизнь. Вот. Но в то же время для него это вот и такой способ рассказать о божественном промысле, о заботе, потому что кто как не женщина, да, может свое милосердие проявить, заботу, жертвенность по отношению к другим. Мы бы, конечно, предположили, что это должна быть Божья Матерь, но для Данте, наверное, это было бы слишком, да?
0: Почему?
1: Ну, потому что, как бы, ну что... то есть это более личные все-таки, да, отношения, вот как бы какая-то живая женщина, которую он знал. Конечно, через нее просвечивает Матерь Божия, Царица Небесная, но это слишком высоко. Это кто я такой,
0: чтобы... Она в раю.
1: Да, и потом, кто я такой, чтобы там, ради меня там Божья Матерь спускалась, меня там брала и так далее. Хотя, конечно, в русской традиции, да, именно такое вот ходатайство Божьей Матери за всех несчастных и за грешников, оно имеет особую...
0: Ну вот, кстати, вот такой апокриф, как хождение Богородицы по мукам. Это именно апокриф,
1: да.
0: Но очень напоминает картину
1: Похоже,
0: Данте.
1: Конечно.
0: Это просто типологическая близость, когда Богородица ходит, прям видит грешников, мучеников, ну, не мучеников, мучающихся грешников, и видит, как они мучаются, и сердце кровью обливаются, но я своими словами пересказываю. И вот по этому апокрифу он как бы исследован, опубликован. Вот, угу. Дорогие слушатели, читайте такой сборник, ну, серия сборников «Памятники древнерусской литературы». Дмитрий Сергеевич Лихачев их тоже издавал, и там его комментарии много где. Вот апокриф такой очень популярный, ходивший в списках по Руси, по средневековой Руси. И вот Богородица, да, видит эти мучения и упрашивает в итоге Христа и Бога Отца дать им облегчение. И облегчение им дается, но не навсегда, до Троицы, по-моему, там от Пасхи до Троицы вот они не будут мучиться. Это какая-то просто типологическая близость, вот народное сознание порождает такое? Или, может быть, какие-то есть, не знаю, источники пересечения?
1: Нет, конечно, я думаю, в целом христианское сознание, оно таково, и Божья Матерь и дана миру как заступница. Уже, собственно, это проявляется и во множестве, вот на Руси, во множестве ее икон, да, которые там и с поручницей грешных, изысканием погибших, и даже, например, замечательно там от роды утешения, да, помните историю, когда Спаситель хочет Матерь Божию, там, не говори им, да, что я должен их наказать, а она как бы отстраняет его руку, чтобы спасти, да, то есть тут даже какой-то вот есть... Понятно, что Господь дал человеку вот такую заступницу, человечеству, чтобы даже она имела как мать особый авторитет, что даже где-то Спаситель мог бы ей уступить, да, где, казалось бы, справедливость должна быть так, но милость и прошение Божьей Матери все это перекрывает. Да, это очень близко. В этом смысле интуиция Данте, она, конечно, древнерусскому сознанию, мне кажется, очень как-то соответствует.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Мы завтра с отцом Симеоном продолжим разговор о Божественной комедии. И теперь уже обратимся завтра к краю, к той части, ради которой, как мне представляется, и была написана комедия, и смысл прохождения через ад и через чистилище в том, чтобы пройти и по кругам рая.
1: Надо дойти.
0: Будем надеяться. Спасибо огромное. Архимандрит Семён Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии. Сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, до новых встреч. Надеюсь, завтра. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.
2: «Светлый вечер». На радио «Вера». В конце IV – начале V веков в Римской империи стали появляться ксеноны – дома для странников, нищих и больных. Один из таких домов милосердия создал в Константинополе святой Самсон Странноприимец. О великом чудотворце, священнике, враче в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немым и беспомощным чувствую себя, Господи, благолепие мое, когда пытаюсь выразить полноту и неизменность Твою. Потому обращаюсь к Вселенной. Встань на колени со мною и говори вместо меня, немого и беспомощного. Тебе возвожу алтари каменные, о камень краеугольный упования моего. Но горделивые сыновья мира, себя считающие ближе к Тебе, нежели святые Твои, глумятся надо мной. Смотри, вот безбожник, не Богу, камням кланяется. Не камню я кланяюсь, но камень сотворившему Богу живому. Ибо и камень от Господа удалился и в спасении нуждается. Грех сделал меня перед лицом неба более нечистым, чем камень тот. Пусть и камень спасется со мной. И как воплощение постоянства, пусть поможет беспомощным словам моим выразить постоянство правды Божией. Потому обнимаю я камень, словно собрата в погибели, собрата в молитве и спасении. Возжигаю елей и воск на алтарях каменных тебе, свет неугасимый. А горделивцы надменно восклицают: «Вот муж суеверный, неведомо ему, что Бог есть Дух». Знает раб твой, Господи, что ты Дух, знает и милость твою ко всякой плоти. Когда вижу блеск елея и ощущаю благоухание воска, говорю себе: чем ты лучше елея и воска? Подобно солнцу полуденному, свеча и елея, возжигаемые в полночь, яснее тебя рассказывают о свете Господнем. Пусть они будут тебе помощниками в молитве, собратьями в молитве и спасении. Украшаю алтарь твой иконами деревянными, крестами золотыми, репидами серебряными, покровами шелковыми, книгами священными в переплетах кожаных, и делаю поклоны земные пред алтарями твоими. А горделивые насмешники мои все смеются. Вот идолопоклонник поклоняется вещам бессловесным. А тебе ведомо, единственный Боже мой, что тебе только поклоняюсь. Но чтобы гордость не овладела сердцем моим и не повредила спасению, призываю деревья и травы, птиц и зверей, да вопиют они к тебе со мной вместе, всякий своим языком. Ибо всякое творение нуждается в спасении, и все должны вознести молитву с человеком, виновником греха и виновником спасения. Освящаю хлеб и вино на алтаре твоем и питаю ими душу свою. Пусть глумятся горделивые до конца времен. Не постыжусь я желания своего питаться тобой, хлеб животворящий мой. Кланяюсь алтарю каменному, дабы научиться мне видеть всю вселенную алтарем Бога Всевышнего. Питаюсь освященными на алтаре твоем хлебом и вином, дабы научиться мне видеть во всем, что вкушаю твое святое тело и святую кровь твою. Молюсь со всеми тварями твоими и за тварей всех, чтобы научиться мне смирению пред тобою, чтобы суметь высказать всю тайну моей любви к тебе, любовь всеобъемлющая.

0: всей семьи.
1: Пересказки.
0: Как две кошки поссорились. По мотивам эфиопской сказки.
2: Жили-были две кошки, две неразлучные подружки. Они всюду ходили вместе и во всем старались подражать друг другу. Что сделает одна, то спешит сделать и другая. Однажды ночью подружки проголодались, подбежали к дому богача и запрыгнули в открытое окно на кухне, где лежало вареное мясо. Подружки схватили по куску и выпрыгнули вон. Отбежав от дома, они осмотрелись и собрались наконец-то утолить свой голод. Но тут одна из них заметила, что у подруги кусок мяса больше, чем у нее. «Давай разделим мясо поровну», — предложила она, — «и уже тогда съедим». Но второй кошке это не понравилось, и она ответила: «С какой-то стати? У меня большой кусок, а у тебя маленький. Кому какой достался, тот пусть его и ест». «Ах так?» И подружки вцепились друг в друга когтями, катаясь по земле и шипя от злости. В пылу ссоры они не заметили, что за кустом притаился шакал и с интересом за ними наблюдал. Когда кошки сели отдышаться, шакал вышел из кустов и спросил: «В чем дело? Почему вы так ссоритесь? Да будет вам известно, в этом округе я судья и могу разрешить любой спор». Кошка, которой достался большой кусок, начала рассказывать: «Господин шакал, рассудите нас. Рискуя жизнью, я раздобыла этот большой кусок мяса, а ей достался маленький. И вот тебе, она возражает против того, чтобы я съела свой честно добытый кусок мяса». Но кошка, которой достался маленький кусочек, сказала: «И это называется честно? Схватила первое большой кусок, а мне пришлось взять то, что осталось, и теперь не хочет делиться». Шакал выслушал обеих кошек и говорит: «Дело, конечно, непростое, и тут без весов не обойтись. Сейчас я разделю мясо по справедливости, а заодно рассужу, кто прав, а кто виноват». Он действительно принес весы, сел под дерево и положил на них мясо. «Так и есть, этот кусок перевешивает», — сказал шакал и откусил от большого куска маленький кусочек. Большой кусок все равно перетягивал. «Пожалуй, придется еще немножко подровнять». И он еще раз откусил от большого куска. Теперь весы как будто уравновесились, но шакал не успокоился и по очереди откусывал то от одного, то от другого куска. Кошки во все глаза глядели, как их мясо исчезает в пасти шакала. И пока оно не исчезло совсем, взмолились: «Господин шакал, мы восхищены вашим судейством. Дайте нам оставшееся мясо, и мы помиримся». «Поздно», — сказал шакал. «Раньше надо было мириться, а еще лучше не начинать ссору. Вы что думаете, я провозился полночи, чтобы рассудить вас по справедливости, а теперь должен ходить голодный?» Он отправил в пасть последний кусок мяса и исчез в кустах. Посмотрели друг на друга две кошки-подружки и не знали, на кого им теперь обижаться. Вот как бывает с теми, кто начинает завидовать и жадничать.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Ему довелось объехать с проповедью православия огромные просторы Восточной Сибири, рукоположить первого православного священника японца, осветить первый православный храм на территории Соединенных Штатов Америки. Речь идет о епископе Павле Попове, сподвижнике выдающегося миссионера, святителя Иннокентия Вениаминова. Владыка Павел родился в Енисейске, и ему особенно отрадно было в 1870 году вернуться в родной город, чтобы служить епископом по правилам святых апостолов и отцов, как значилось в императорском указе. Возвращению на малую родину предшествовали десятилетия служения в Иркутске, Красноярске и Якутске. Тысячи верст, проделанных по заснеженным просторам Восточной Сибири, в миссионерских поездках. До Енисейска Преосвященный Павел добирался несколько месяцев через Америку и Европу. Во время проезда через Соединенные Штаты Америки епископ Павел в Сан-Франциско совершил освящение первой православной церкви в Северной Америке за пределами Аляски. Прибыв в Енисейскую епархию, владыка Павел в числе приоритетных задач занялся проповедью православия среди еще не знавших Христа сибиряков, представителей коренных народов. В 1871 году его стараниями был образован местный комитет православного миссионерского общества. В него вошел якутский и енисейский губернатор Аполлон Лохвицкий, множество знатных горожан и купцов, благодаря чему за счет пожертвований членов общества строились церкви и церковно-приходские школы, основывались библиотеки, оказывалась поддержка миссионерам, издавалась духовная литература и учебники для детей. Особое внимание уделялось проповеди среди коренных народов Сибири – хакасов, долганов, эвенков и других, а также в отдаленных местах – Туруханском крае, Минусинском и Ачинском уездах. Мало-помалу, благодаря усилиям миссионеров, уходили в прошлое языческие обычаи – многоженство, почитание духов, кража невест. Велась и борьба с пьянством. Епископ Павел в первый год своего служения на Енисейской кафедре совершил объезд 49 приходов вплоть до Полярного Туруханска. Он желал досконально знать свою епархию, общаться с паствой лицом к лицу. Святитель Иннокентий Вениаминов отмечал, что владыка Павел – человек твердо благочестивый, строго исполнительный, неутомимо деятельный, невзыскательный, всегда и всем довольный, кроткий, уживчивый и, главное, любящий и умеющий беседовать с простыми людьми. В 1875 году Преосвященный Павел вновь побывал за границей, на этот раз в Японии, где он рукоположил первых японских православных священнослужителей – иерея Павла Савабе и диакона Иоанна Сакая. Как вспоминал иеромонах Николай Касаткин, будущий святитель Николай Японский, владыка Павел был простой, смиренный, всем доступный, всякого готовый принять, все выслушать, но при этом точный, исполнительный, благочестивый, молитвенный и вполне самоотверженный, живущий только для других. Свое жизненное призвание епископ Павел Попов видел в продолжении трудов святителя Иннокентия Иркутского по просвещению Сибири. Имя владыки Павла занимает достойное место в ряду выдающихся православных просветителей этой суровой земли.
0: Свидетели веры. радио для тех, кто хочет верить.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Слышите? Вода льется. Нас прячут. Слышите?
3: Пейте.
2: Льется, я слышу.
3: Пейте.
2: Да.
3: Водички.
2: Здесь.
3: Слышишь, вода где-то?
2: Сейчас будет.
3: Вода.
4: Тихо. Вот нету никакой воды. Нигде она не льется. Потому что ее нет. Не думайте о ней. Думайте о чем угодно, только не о воде. Потому что ее нет.
1: Лето 1942 года. Керчь. Жара. В аджимушкайских каменоломнях под землей вот уже много дней находится в осаде красноармейский гарнизон. У солдат давно закончилась еда. Голод еще можно стерпеть. А как унять мучительную жажду? Колодец с чистой, прозрачной и прохладной водой совсем рядом, прямо у выхода, но на него днем и ночью направлено дуло немецкого автомата. Каждый, кто отважится подойти, немедленно будет убит. Так начинается картина «Сошедшие с небес», которую на студию «Ленфильм» сняла режиссер Наталья Трощенко. На экраны фильм вышел в 1986 году. Лента стала экранизацией военной повести писателя и драматурга Алексея Каплера «Двое из 20 миллионов». И получилась светлой и пронзительной. Удивительно, но в свое время картина прошла практически незамеченной. При этом могу сказать, что «Сошедшие с небес» – один из самых потрясающих фильмов о войне, которые мне доводилось видеть. Впрочем, непосредственно военные сцены в фильме можно пересчитать по пальцам. Большую часть времени на экране мы видим вовсе не войну, а любовь. Эта любовь зародилась там, в душных каменоломнях Аджимушкая. Санитарка Маша и раненый летчик Сергей отправились за водой, не выдержав стонов гибнущих от жажды товарищей. Всего несколько шагов, несколько мучительных секунд под прицелом немецкого снайпера. И вдруг сменяется кадр, и мы уже не у колодца, а в центре приморского городка, где течет обычная повседневная жизнь. Весна, война позади, Сергей и Маша, муж и жена. У них подрастает сын Вовка. Супруги пытаются наладить жизнь и быт в мирное время. И хоть это порой оказывается непросто, во всем поддерживают друг друга. Главные герои живут в крошечной комнатке, едва сводят концы с концами, но не унывают, потому что любят друг друга. И эта любовь делает их будни яркими и счастливыми. Сергей устраивается работать водителем автобуса и может изменить маршрут только ради того, чтобы на минутку заглянуть в госпиталь, где Маша трудится медсестрой. В одном из эпизодов герои вдвоем гуляют по берегу моря в уединенной бухте и разговаривают. Они очень счастливы вместе.
5: Ты знаешь, мне иногда кажется, что нас вообще нет на свете. Что нас кто-то выдумал.
4: Нас двоих. А мы уже сами выдумали Вовку.
1: Только досмотрев картину до самого конца, снова вспоминаешь эти слова героев. Финал оказывается настолько неожиданным и ошеломляющим, что после заключительных титров еще долго не можешь вымолвить ни слова. Пытаешься осознать, осмыслить увиденное. Кстати, актеры, исполнившие главные роли, Александр Абдулов и Вера Глаголева, не раз называли фильм «Сошедшие с небес» в числе своих любимых киноработ. Мне сложно сказать что-то еще об этой картине, не раскрыв при этом ее главной сути, которую, однако, зрители должны непременно увидеть и почувствовать сами. Я лишь добавлю, что фильм Натальи Трощенко «Сошедшие с небес» напомнил мне евангельские слова Христа о том, что у Бога все живы, все. И те, кто пришел с войны, и миллионы тех, кто так с нее и не вернулся. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Жизнь праведника в христианском понимании наполнена не только радостью. В ней присутствуют и испытания, которые призваны закалить душу, очистить ее от греховных пристрастий. Но это возможно только при наличии доверия к Богу. Об этом, исходя из собственного опыта, рассуждает царь и пророк Давид в Псалме 85, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищ и убог есмь аз».
3: «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою, ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глас умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня».
2: «Яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня еси».
1: Псалом 85 царь и пророк Давид написал в дни бунта своего сына Авессалома. Тот обвинил отца и правителя в пособничестве преступлениям, в частности, греху сводного брата Амнона. Тот надругался над Фамарию, сестрой Авессалома. Но Давид проявил мягкость и грешного сына помиловал. А вот Авессалом решил отомстить. Он сначала убил Амнона и потом решил лишить власти Давида. Сначала казалось, что царевичем движет жажда справедливости, но впоследствии выяснилось, он всего лишь желал власти. Давид, потеряв одного сына, не хотел смерти второго. Царь решил не воевать с Авессаломом, а покинуть Иерусалим, положившись на волю Божию. Находясь в добровольном изгнании, Давид пишет: «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ». Тут речь идет не про нехватку денег, а про лишение милости Божией. В Ветхом Завете нищий – это тот, у кого нет благодати Господней. Царь просит у Господа утешения. Он взывает: «Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою». Давид понимал, что только Господь может исправить все нестроения, излечить все скорби. Подчеркивая величие истинного Бога, царь указывает, что именно силой Господней живет древний Израиль, не самое большое государство с не самой сильной армией. Читаем в Псалме: «Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобой сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты». Царь, горюя из-за случившегося бунта, переживает не за себя, а за людей. Давид переживает, что Авессалом погубит царство, просит о скорейшем прекращении смуты. «Боже, гордые восстали на меня, презри на меня и помилуй меня, даруй крепость твою рабу твоему и спаси сына рабы твоей». Молитва Давида была услышана. Бунт завершился, но Авессалом, к сожалению, погиб, поскольку не покаялся и не признал поражение. Давид впоследствии горевал о царевиче. Сам же правитель сделал из случившихся событий верные выводы. Первый, что прежде всего нужно искать правды Божией. Только на пути следования ей и можно ожидать победы над злом, несправедливостью. Второй, что нельзя излишним мягким отношением развращать людей, потакать их пороком. Ни к чему хорошему такая сомнительная доброта не приведет. И третий, что в дни испытаний нельзя терять надежды на Бога, но оставаться Ему верным до конца. Тогда выпавшие на нашу долю испытания не победят нас, но наоборот, закалят нас и очистят от греховных пристрастий.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима – младший сын в многодетной семье из города Артемовский Свердловской области. До полугода мальчик рос, как все дети, пока родители не обратили внимания на его отставание в развитии. Прописанный врачами курс массажа и лекарств дал хороший эффект. Дима научился садиться, ползать, встал на ноги. Но чем старше становился ребенок, тем больше отклонений в его поведении замечали близкие. В детском саду Дима не говорил, не понимал, если к нему обращались, не показывал пальцем на предметы и не играл с другими детьми. Спокойное поведение ребенка сменялось истериками и агрессией. Медицинская комиссия поставила диагноз «аутизм». В этом году Дима с родителями впервые поехал на реабилитацию в Екатеринбург, в медицинский центр «Здоровое детство». После курса занятий со специалистами ребенок очень изменился. Дима стал спокойнее, начал лучше понимать бытовую речь, есть ложкой. А после второй реабилитации в этом же центре у Димы появился указательный жест. Мальчик стал замечать обстановку вокруг, обращать внимание на птиц, дома и машины. Сейчас Дима без истерик ложится спать и проявляет эмоции к близким. Скучает по братьям или маме, радуется, если видит их. Специалисты говорят, что у Димы есть потенциал для развития и шанс научиться говорить. Но для закрепления навыков нужна регулярная реабилитация каждые 2-3 месяца. Оплачивать ее семья Димы не может. Поэтому сбор для ребенка открыл фонд «Мои друзья». Чтобы Дима снова прошел лечение в Центре «Здоровое детство» и заговорил, поддержите его на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня мы путешествуем в компании Михаила Хрущева, историка, краеведа. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: И мы в Салтыковке. Доезжаем мы до станции Салтыковская. Это 4-й диаметр. Горьковское направление. Электрички сюда приезжают. Станция Салтыковская. Теперь это и микрорайон Салтыковка, куда мы, собственно, и приехали. Это сейчас часть Балашихи.
2: Огромного города.
1: Да, самого большого в Подмосковье. Ну и, как вы понимаете, раз это Балашиха, то, значит, мы совсем недалеко и от Москвы. Собственно, от МКАДа, если считать, это третья станция. Сначала Реутов, потом Никольская, и вот наша Салтыковская. Выходим из электрички и нашу экскурсию начинаем здесь же, рядом со станцией.
2: Ну, начнем мы с того, что станция первоначально называлась Никольская. А потом, уже позже, была построена станция Никольская, та, которая сейчас существует. То есть Салтыковка была какое-то время второй станцией, если вот от современного МКАДа считать. Вышли мы, и вот давай оглянемся. Такой летний, августовский, наверное, вечер. Тучи, деревянные перроны, мокрые. Видно, пристанционная какая-то построечка. Вдали закат. Красиво, да, сосны.
1: Это ничего картина из этого мы сейчас не видим.
2: А это картина Исаака Левитана «Вечер после дождя» 1879 года.
1: Ну, картину, конечно, я прекрасно знаю, наверное.
2: Да, замечательный образец русского пейзажа, творение великого Исаака Левитана, который, парадоксально, лучше многих других художников чувствовал русскую природу. Написан этот холст в 1879 году. В тяжелое время для молодого художника. В 79 году молодой художник Исаак Левитан был выслан из Москвы вместе с своим братом и сестрами, поскольку в 1879 году после очередного покушения на Александра II московская полиция решила взять и выселить евреев из Москвы. И вот тут, на станции Салтыковка, семья Левитанов сняла дачу. Здесь Исаак Левитан мыкался.
1: Там интересная история была с его выселением, потому что за него хлопотали сначала, чтобы не выселяли, а потом за то, чтобы вернули многочисленные его друзья, среди которых были достаточно высокопоставленные люди, которые, ну, люди с положением, скажем так, да, и благодаря этому Левитан спустя некоторое время в Москву вернулся, и даже в самый центр Москвы, но мы в Салтыковке.
2: Да, интересно, что эта картина, написанная в достаточно трудное время, «Вечер после дождя», она ему потом очень помогла. Дело в том, что он ее через некоторое время продал, картину, и на полученные деньги была снята им комната на Большой Лубянке уже позже, в 1880-х годах. Такой вот интересный художественный старт нашей прогулки. Салтыковка – замечательное место подмосковное. Я вот очень люблю это место. Почему? Тут мои интересы коллекционерские очень хорошо представлены рядом со станцией, с северной стороны от нее. По выходным бывает блошиный рынок, очень популярный. Там много разных вещей, чаще всего ерунду продают, но иногда бывает и какую-нибудь интересную книжечку можно выхватить, и какую-нибудь симпатичную открыточку и так далее. Вот мы с сыном туда ездим, обычно возвращаемся с полными карманами значков, фотографий, открыток. Это вот очень интересная подмосковная такая вот история. Откуда взялась Салтыковка? Рядом у нас вот станция Никольская было село Никольское, которое принадлежало семье Долгоруковых. Долгоруковы здесь все обустраивали, устроили замечательные пруды на реке Серебрянке, которые можно до сих пор видеть. Там серебряный пруд, желтый пруд и так далее. Тут вокруг были насыпаны холмики, парк разбит регулярный и так далее. Но эта история давняя. Да? В XIX веке Салтыковку получили, собственно, Салтыкова. Николай Иванович Салтыков женился на Наталье Долгоруковой, получил в приданное вот эту усадьбу, и стали эти места называться Салтыковкой. В 1860-х годах построили железную дорогу на Нижний Новгород. Мы, собственно, по ней приехали, и появилась железнодорожная станция, платформа. Сначала называлась Никольская, потом получила название Салтыковка. А станция Никольская чуть-чуть сдвинули в сторону Москвы. И здесь началась такая нормальная для Подмосковья история, когда в окрестностях железной дороги стали появляться дачи. Вот от железной дороги к югу находится район, который осваивали жители Москвы. Жители Москвы с 60-х годов 19 века догадались, что вместо того, чтобы жить в пыльном, задымленном, шумном городе летом, можно поехать на дачу, снять ее там и проводить там замечательное время.
1: И не снимать квартиру в Москве, и, может быть, даже отказаться на все лето от съема московской квартиры и задуматься о возвращении и поиске новой уже ближе к осени.
2: Да, при этом интересно, что таких москвичей, которые на все лето выезжали, были тысячи, и в Москве даже появился такой сервис «Временные склады». То есть вы, например, живете на Покровке. Вот пришел май, вы сдаете все свои вещи, всю свою обстановку на склад, какие-то предметы мебели и обихода перевозите с собой на дачу, и там на даче живете до сентября. В августе отец семейства будет уже бегать искать новую квартиру. Возможно, вы вернете в старую квартиру, которая стояла заколоченная все это время.
1: Если никто не снял.
2: Да. Интересно, что многие москвичи, которые переезжали на дачу, потом думали, а зачем, собственно, возвращаться? Тут же все есть. И так появились подмосквичи такие вот, которые ездят каждый день на работу в Москву, но возвращаются...
1: Ничего нового.
2: Да, обратно. Я вот такой подмосквич. И что же интересно? Интересно, что Салтыковка стала таким вот местом, куда ездили отдыхать. Соответственно, появились тут дачи многочисленные, старые дачи еще в Салтыковке есть. Нужно гулять, заглядывать за заборы. К сожалению, заборы растут. Раньше все-таки были штакетники прозрачные, через которые все угадывалось, но сейчас они уже двухметровые, не всегда можно разглядеть старую дачу. Их можно отличить по наличникам, по всяким шпилям и разным архитектурным излишествам в оформлении. Дач тут было много, отдыхали здесь самые разные люди.
1: А можно сразу спрошу? Дачи строили люди специально под сдачу, то, чтобы ее сдавать.
2: Да, а потом люди сдающие иногда дачу продавали своим съемщикам, и тогда те уже на полных правах там селились. А те, кто не успели купить дачу, в 18-м году, в 1918-м, получили удивительную возможность этой дачи обзавестись, поскольку в 18-м году национализировали жилье, и те люди, которые снимали, просто продолжили жить. И тут еще...
1: А дальше?
2: А дальше кто как.
1: Ну, а продолжили жить на каких основаниях?
2: На основании того, что они тут проживают. То есть дача стала частью жилищного фонда поселка.
1: А, и жилищный фонд уже принимал решение, кому ее оставить в качестве жилья.
2: Да. Тут интересная история. Я вот люблю мемуары читать. Каждый раз из мемуаров такую какую-нибудь человеческую историю выцепить. Вот была такая замечательная семья Солоневичей. Иван Солоневич, его супруга Тамара Солоневич. Патриоты православные, националисты немного, публицисты, антисоветчики в хорошем смысле этого слова. В 20-е годы они из Одессы переезжают в Москву и пытаются найти жилье. А Москва совсем не такая, как была до революции. Как пишет Тамара Солоневич, она съежившаяся, грязная, скупая, мрачная. И вот Иван Солоневич 2 месяца искал жилье в Москве и нигде не мог найти, ни в самой Москве, ни в ближайших пригородах. И вот ему удалось найти мезонинчик на станции Салтыковка. Вот что пишет Тамара Солоневич. «В Салтыковке не было ни мостовых, ни тротуаров, ни освещения. И темной осенней ночью на улице приходилось зачастую трепетно стоять на одной ноге, потому что калоша с другой ноги застревала в непролазной грязи, и потому что страшно было ступить дальше в одной туфле». Мезонинчик наш стоял из коридорчика, в котором 2 человека с трудом могли бы разойтись, и 2 крохотных клетушек с бревенчатыми стенками, из которых вылезал войлок-прослоек. Лавок в Салтыковке не было. Только один кооператив, в котором кроме водки и морковного кофе ничего нельзя было найти. Я даже не предчувствовала, какие тяжести мне придется таскать из города. А до станции от нашей дачи ходьбы было 20 минут. Вот. Она там пишет, что первое время было очень тяжело. Они приехали поздней осенью 26-го года. И она вставала и утром видела за маленьким окошком гнущуюся от ветра оголенную березу. Впадала в острое отчаяние. Как же вот мы переехали из Одессы, где море, где тепло. А потом прошло время, и летом оказалось, что Салтыковка – это рай земной. Кругом леса, пруды, речушки, чудесный воздух и отсутствие пыли. И они в итоге жили в Салтыковке до конца 20-х годов, а то и до начала 30-х, когда Тамара Солоневич уехала за границу.
1: Ну, она трагически погибла в 38-м, а супруг ее до 53-го дожил. У него там удивительная, конечно, биография странствий по миру.
2: И удивительная биография как деятеля и как человека, который планировал побег. Все-таки такого побега никто не организовал, чтобы взять и вывести прям сразу несколько человек. Это надо было постараться. Так вот, в Салтыковке Тамара Солоневич чувствовала, что это тихая пристань, что здесь есть голубое озерцо и уют среди враждебной и угрожающей советской действительности. Вот немножечко о революционной жизни. Вот был большой поселок. С юга дачи, а к северу от железной дороги находился поселочек железнодорожников. И вот вопрос. Дореволюционное время. Достаточно большой населенный пункт. Ближайшая церковь находится за прудами. Это село Никольское. Замечательный храм, никогда не закрывавшийся, Михаила Архангела. А что здесь? А здесь, недалеко от станции, расположилась небольшая каменная часовня Никольская. Потом эту часовню преобразили в храм, причем уже в 20-е годы 20 века. И там шли службы вплоть до 30-х годов. К сожалению, храм этот закрыли со временем. Советские власти посчитали, что, значит, храм здесь, наверное, не нужен. Была специальная... Как, ну, ты знаешь, что советская власть очень любила бумажки, и по беспределу просто так церкви не закрывали, а специально организовывали какое-нибудь общественное желание. И вот тут группа учителей из окрестных поселков потребовала закрыть Почаевскую церковь для того, чтобы создать в ней пионерский клуб. И, соответственно, церковь закрыли. И что же сделали пионерский клуб, ты спросишь? Нет, сделали отделение милиции. И отделение милиции сидело в этом здании вплоть до 60-х годов. Потом оттуда милиция уехала, здание стало постепенно приходить в упадок, и в итоге его уже к 70-м годам окончательно разобрали. Находилось... Это церковь Почаевская на углу современного Носовихинского шоссе и шоссе Ильича. А уже в наше время, в километре примерно от этого места, построили замечательный новый большой Почаевский храм. Очень красивый, такой в духе модерна построен, очень неплохая стилизация. И современный действующий храм построен в 2000-х годах. Первоначально тут был деревянный храм, потом началось строительство каменного. И окончательно достроен он был в 2018 году.
1: Уже совсем недавно.
2: Подведены своды. Очень неплохая стилизация под модерн, честно сказать, если так невооруженным взглядом посмотреть, кажется, что это действительно начало 20 века. Но на самом деле это уже век 21.
1: Я даже было подумал, что его на историческом месте из остатков дореволюционного храма воссоздали.
2: Кстати, дореволюционный был очень скромным. Это была небольшая каменная часовня, такой вот кубик сверху, такой пирамидальный шатер. Вот. Первоначально вообще была часовня.
1: О Салтыковке и о ее жителях можно много говорить. Можно вспомнить скульптора Георгия Алексеева, который здесь жил. Вот, собственно, он-то и жил с 11-го года по 51-й. То есть как раз на его время и пришлась вот эта национализация дач. И мы с Салтыковкой на сегодня прощаемся. С Михаилом Хрущевым, историком, краеведом, здесь побывали. Я Алексей Пичугин. Путешествуйте вместе с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Читает Павел Конышев.
1: Эпиграф. «Стрелялись мы», Баратынский. «Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел». Вечер на бивуаке. Глава первая. Мы стояли в местечке Н. Жизнь армейского офицера известна. Утром учений, манеж, обед у полкового командира или в жидовском трактире, вечером пунш и карты. В Н не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где кроме своих мундиров не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом. Но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большую частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад. Зато никогда не возвращал хозяину книги им занятой. Главное упражнение его — состояла в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелины. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно. И если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки, кого б то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так зову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина пометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрой и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме». Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут, но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами. Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио он не имел еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня. Поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это бы чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинения всевозможных пороков. Однако ж, мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я уже не мог к нему приблизиться. Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня. По крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенную приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил 2 раза в нем желание со мною объясниться. Но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа!» — сказал им Сильвио. «Обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас!» Продолжал он, обратившись ко мне. «Жду непременно!» С сим словом он поспешно вышел, а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол, хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение. Но я вас люблю и чувствую. Мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление». Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупив глаза. «Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность одному моему великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его». Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. «Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив». Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства верно вас разлучили». «Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью, с галуном, то, что французы называют полицейская шапка. Он ее надел, она была прострелена на вершок ото лба. «Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в Эннском гусарском полку. Характер мой вам известен. Я привык первенствовать, но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде. Я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал, или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии. Не хочу назвать его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость, самую бешеную, храбрость, самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества. Но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Дамы попадали в обморок. Нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому. Но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя бы одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. «Что пользы мне, — подумал я, — лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит. Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам кажется, теперь не до смерти?» — сказал я ему. «Вы изволите завтракать? Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он. «Извольте себе стрелять, а, впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами, я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. И поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал. Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то... Казалось, его поверенный по делам писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. «Вы догадываетесь?» — сказал Сильвио. «Кто эта известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями». При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку, мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной, беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения. Но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны, песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за непослащенную наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, то есть самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большую частью в икоте и в издыханиях. Уединение было сноснее. В 4 верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества. И то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца 2 прежде и 3 года спустя. Что касается до меня, то признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село рекомендоваться их сиятельством, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможную роскошью. Около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало. Пол обит был зеленым сукном и устлан ковром. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина, лет 32, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня. И смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел!» — сказал я, обращаясь к графу. «Да», — отвечал он, — «выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?» — продолжал он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В 30 шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов». «Право», — сказала графиня с видом большей внимательности. «А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?»
2: «Когда-нибудь», — отвечал граф. «Мы попробуем. В свое время я стрелял не худо, но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета».
1: «О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета. Мои были в починке. Что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник. Он тут же случился и сказал мне: «Знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку». «Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день. По крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки».
2: Граф и графиня рады были, что я разговорился.
1: «А каково стрелял он?» — спросил меня граф. «Да вот как, ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха. Вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену».
2: «Это удивительно», — сказал граф. «А как его звали?»
1: «Сильвио, ваше сиятельство».
2: «Сильвио?» — вскричал граф, вскочив со своего места. «Вы знали Сильвио?»
1: «Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был, как свой брат-товарищ. Да вот уж 5 лет, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?»
2: «Знал, очень знал.
1: Не рассказывал ли он вам?»
2: «Но нет, не думаю. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?»
1: «Не пощечин ли, ваше сиятельство, полученное им на бале от какого-то повесы?»
2: «А сказывал он вам имя этого повесы?»
1: «Нет, ваше сиятельство, не сказывал». «Ах, ваше сиятельство!» — продолжал я, догадываясь об истине. «Извините, я не знал, уж не вы ли?»
2: «Я сам», — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным. «А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи».
3: «Ах, милый мой!» — сказала графиня. «Ради бога, не рассказывай. Мне страшно будет слушать».
2: «Нет», — возразил граф, — «я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил». Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ. 5 лет тому назад я женился. Первый месяц, медовый месяц, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась. Она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе я увидел дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я. И, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно!» — продолжал он. «Выстрел за мною! Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там, в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасно прошла минута. Сильвио опустил руку. «Жалею, — сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить безоружного. Начнем с изного, кинем жребий. Кому стрелять первому?» Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули два билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкой, которую никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить, но я выстрелил и попал вот в эту картину. Граф указывал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания. «Я выстрелил», — продолжал граф. «И слава Богу, дал промах. Тогда Сильвио...» В эту минуту он был право ужасен. «Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая», — сказал я ей, — «разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! Поди, выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». Маша все еще не верилась. «Скажите, правда ли муж говорит?» — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио. «Правда ли, что вы оба шутите?» «Он всегда шутит, графиня», — отвечал ей Сильвио. «Однажды дал он мне, шутя, пощечину, шутя, прострелил мне вот эту фуражку, шутя, дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить». С этим словом он хотел в меня прицелиться. При ней. Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно!» — закричал я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» «Не буду», — отвечал Сильвио. «Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке, люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться. Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Читал Павел Конышев.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Льва Николаевича Толстого «Три старца». Читает Владимир Солдатов.
1: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны».

Видит, собралась кучка народа. Мужичок показывает что-то рукой в море и говорит, а народ слушает. Остановился архиерей, посмотрел, куда показывал мужичок. Ничего не видно, только море на солнце блестит. Подошел поближе архиерей, стал прислушиваться. Увидал архиерей мужичок, снял шапку и замолчал. Увидал и народ архиерея, тоже сняли шапки, почтение сделали. «Не стесняйтесь, братцы», — сказал архиерей. «Я тоже послушать подошел, что ты, добрый человек, рассказываешь». «Да вот, про старцев нам рыбачок рассказывал», — сказал один купец посмелее. «Что про старцев?» — спросил архиерей, подошел к борту и присел на ящик. «Расскажи и мне, я послушаю. Что ты показывал?» «Да вот, островок маячит», — сказал мужичок и показал вперед в правую сторону. «На этом самом островке и старцы живут, спасаются». «Где же островок?» — спросил архиерей. «Вот, по руке-то моей извольте смотреть. Вон облачко, так полевее его вниз, как полоска виднеется». Смотрел, смотрел архиерей. Рябит вода на солнце, не видать ему ничего без привычки. «Не вижу», — говорит. «Так какие ж тут старцы на острове живут?» «Божьи люди», — ответил крестьянин. «Давно уж я слыхал про них. Да не доводилось видеть. А вот за прошлым летом сам видел». И стал опять рассказывать рыбак, как ездил он за рыбой, и как прибило его к острову к этому, и сам не знал, где он. Поутру пошел ходить и набрел на земляночку, и увидал у земляночки одного старца, а потом вышли еще два. Покормили и обсушили его, и помогли лодку починить. «Какие же они из себя?» — спросил архиерей. «Один махонький, сгорбленный, совсем древний, в ряске старенькой, должно годов больше 100. Седина в бороде уж зеленеть стала, а сам все улыбается и светлый, как ангел небесный. Другой, ростом повыше, тоже стар, в кафтане рваном, борода широкая, седая, с желтизной, а человек сильный. Лодку мою перевернул, как ушат, не успел я и пособить ему, тоже радостный. А третий высокий, борода длинная до колена, белая, как лунь, а сам сумрачный, брови на глаза висят, и ногой весь, только рогожкой опоясан». «Что ж они говорили с тобой?» — спросил архиерей. «Все больше молча делали. И друг с дружкой мало говорят. А взглянет один, а другой уж понимает. Стал я высокого спрашивать, давно ли они живут тут. Нахмурился он, что-то заговорил, рассердился точно. Да древний маленький сейчас его за руку взял, улыбнулся и затих большой. Только сказал древний: помилуй нас, и улыбнулся». Пока говорил крестьянин, корабль еще ближе подошел к островам. «Вот теперь вовсе видно стало», — сказал купец. «Вот, извольте посмотреть, ваше преосвященство», — сказал он, показывая. Архиерей стал смотреть и точно увидал черную полоску — островок. Посмотрел, посмотрел архиерей и пошел прочь от носу к корме. Подошел к кормчему. «Какой это островок?» — говорит, — «тут виднеется». «А так, безыменный. Их много тут». «Что, правда, говорят, тут старцы спасаются?» «Говорят, ваше преосвященство. Да не знаю, правда ли. Рыбаки, говорят, видали. Да то ж бывает, и зря болтают». «Я желаю пристать к острову, повидать старцев», — сказал архиерей. «Как это сделать?» «Кораблем подойти нельзя», — сказал кормчий. «На лодке можно. Да надо старшого спросить». Вызвали старшого. «Хотелось бы мне посмотреть этих старцев», — сказал архиерей. «Нельзя ли свести меня?» Стал старшой отговаривать. «Можно-то можно. Да много времени проведем, и осмелюсь доложить вашему преосвященству, не стоит смотреть на них. Слыхал я от людей, что совсем глупые старики эти живут, ничего не понимают и ничего и говорить не могут, как рыбы какие морские». «Я желаю», — сказал архиерей. «Я заплачу за труды. Свезите меня». Нечего делать. Распорядились корабельщики, переладили паруса. Повернул кормчий корабль, поплыли к острову. Вынесли архиерею стул на нос. Сел он и смотрит. И народ весь собрался к носу. Все на островок глядят. И у кого глаза повострее, уж видит камни на острове и землянку показывают. А один уж и трех старцев разглядел. Вынес старшину.

0: большой трубу, посмотрел в нее, подал архиерею. «Точно», — говорит, — «вот на берегу, поправей камня большого, три человека стоят». Посмотрел архиерей в трубу, навел куда надо. Точно стоят трое. Один высокий, другой пониже, а третий вовсе маленький. Стоят на берегу, за руки держатся. Подошел старшой к архиерею. «Здесь, ваше преосвященство, остановиться кораблю надо. Если уж угодно, так отсюда на лодке вы извольте съездить, а мы тут на якорях постоим». Сейчас распустили троса, кинули якорь. Спустили парус, дернуло, зашаталось судно. Спустили лодку, соскочили гребцы, и стал спускаться архиерей по лесенке. Спустился архиерей, сел на лавочку в лодке. Ударили гребцы в весла, поплыли к острову. Подплыли, как камень кинуть. Видят, стоят три старца. Высокий, ногой, рогожкой опоясан. Пониже, в кафтане рваном. И древненький, сгорбленный, в ряске старенькой. Стоят все трое, за руки держатся. Причалили гребцы к берегу, зацепились багром. Вышел архиерей. Поклонились ему старцы, благословил он их, поклонились они ему еще ниже. И начал им говорить архиерей. «Слышал я, — говорит, — что вы здесь, старцы Божии, спасаетесь, за людей Христу Богу молитесь, а я здесь, по милости Божьей, недостойный раб Христов, его паству пасти призван. Так хотел и вас, рабов Божиих, повидать, и вам, если могу, поучение подать». Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают. «Скажите мне, как вы спасаетесь и как Богу служите?» — сказал архиерей. Воздохнул средний старец и посмотрел на старшего, на древнего. Нахмурился высокий старец и посмотрел на старшего, на древнего. И улыбнулся старший, древний старец, и сказал: «Не умеем мы, раб Божий, служить Богу. Только себе служим, себя кормим». «Как же вы Богу молитесь?» — спросил архиерей. И древний старец сказал: «Молимся мы так: трое вас, трое нас, помилуй нас». И как только сказал это древний старец, подняли все три старца глаза к небу, и все трое сказали: «Трое вас, трое нас, помилуй нас». Усмехнулся архиерей и сказал: «Это вы про Святую Троицу слышали. Да не так вы молитесь. Полюбил я вас, старцы Божьи. Вижу, что хотите вы угодить Богу, да не знаете, как служить Ему. Не так надо молиться, а слушайте меня. Я научу. Не от себя буду учить вас, а из Божьего Писания научу тому, как Бог повелел всем людям молиться Ему». И начал архиерей толковать старцам, как Бог открыл себя людям. Растолковал им про Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого и сказал: «Бог Сын сошел на землю людей спасти и так научил всех молиться. Слушайте и повторяйте за мной». И стал архиерей говорить: «Отче наш». И повторил один старец: «Отче наш». Повторил и другой: «Отче наш». Повторил и третий: «Отче наш». «Иже еси на небесех». Повторили и старцы: «Иже еси на небесех». Да запутался в словах средний старец, не так сказал. Не выговорил и высокий, ногой старец. Ему усы рот заросли, не мог чисто выговорить. Невнятно прошамкал и древний, беззубый старец. Повторил еще раз архиерей, повторили еще раз старцы. И присел на камушек архиерей, и стали около него старцы, и смотрели ему в рот, и твердили за ним, пока он говорил им. И весь день до вечера протрудился с ними архиерей. И 10, и 20, и 100 раз повторял одно слово, и старцы твердили за ним. И путались они, и поправлял он их, и заставлял повторять сначала. И не оставил архиерей старцев, пока не научил их всей молитве Господней. Прочли они ее за ним и прочли сами. Прежде всех понял средний старец и сам повторил ее всю. И велел ему архиерей еще раз сказать ее и еще повторить. И другие прочли всю молитву. Уже смеркаться стало, и месяц из моря всходить стал, когда поднялся архиерей ехать на корабль. Простился архиерей со старцами, поклонились они ему все в ноги. Поднял он их и облобызал каждого, велел им молиться, как он научил их, и сел в лодку и поплыл к кораблю. И плыл к кораблю архиерей, и все слышал, как старцы в три голоса громко твердили молитву Господню. Стали подплывать к кораблю, не слышно уж стало голоса старцев, но только видно было при месяце. Стоят на берегу на том же месте три старца. Один поменьше всех посередине, а высокий с правой, а средний с левой стороны. Подъехал архиерей к кораблю, взошел на палубу, вынули якорь, подняли паруса, надуло их ветром, сдвинуло корабль и поплыли дальше. Прошел архиерей на корму и сел там, и все смотрел на островок. Сначала видны были старцы, а потом скрылись из вида. Виднелся только островок. Потом и островок скрылся. Одно море играло на месячном свете. Улеглись богомольцы спать, и затихло все на палубе. Но не хотелось спать архиерею. Сидел он один на корме, глядел на море, туда, где скрылся островок, и думал о добрых старцах. Думал он о том, как радовались они тому, что научились молитве. И благодарил Бога за то, что привел он его помочь Божьим старцам, научить их Слову Божию. Сидит так архиерей, думает, глядит в море, в ту сторону, где островок скрылся, и рябит у него в глазах. То тут, то там свет по волнам заиграет. Вдруг видит, блестит и белеется что-то в столбе месячном. Птица ли, чайка или парусок на лодке белеется? Пригляделся архиерей. Лодка, думает, на парусе за нами бежит. Да скоро уж очень нас догоняет. То далеко-далеко было, а вот уж и вовсе виднеется близко. И лодка не лодка, на парус не похоже, а бежит что-то за нами и нас догоняет. И не может разобрать архиерей, что такое. Лодка не лодка, птица не птица, рыба не рыба. На человека похоже, да велико очень. Да нельзя человеку средь моря быть. Поднялся архиерей, подошел к кормчему. «Погляди», — говорит, — «что это? Что это, братец? Что это?» — спрашивает архиерей, а сам уж видит. Бегут по морю старцы. Белеют и блестят их седые бороды и, как к стоячему, к кораблю приближаются. Оглянулся кормчий, ужаснулся, бросил руль и закричал громовым голосом. «Господи! Старцы за нами по морю, как по суху, бегут!» Услыхал народ. Поднялся. Бросились всех к корме. Все видят. Бегут старцы. Рука с рукой держатся. Крайние руками машут, остановиться велят. Все три по воде, как по суху, бегут и ног не передвигают. Не успели судно остановить, как поравнялись старцы с кораблем, подошли под самый борт, подняли головы и заговорили в один голос. «Забыли, раб Божий, забыли твое учение. Пока твердили, помнили. Перестали на час твердить. Одно слово выскочило, забыли, все рассыпалось. Ничего не помним, научи опять». Перекрестился архиерей, перегнулся к старцам и сказал: «Доходно до Бога и ваша молитва, старцы Божии. Не мне вас учить. Молитесь за нас, грешных». И поклонился архиерей в ноги старцам. И остановились старцы, повернулись и пошли назад по морю. И до утра видно было сияние с той стороны, куда ушли старцы.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Льва Николаевича Толстого «Три старца». Читал Владимир Солдатов.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Удачный день». Читает Марина Дровосекова.
1: Пельменей в обед оказалось слишком много. Сварили, не доели. Да и весь день не заладился у меня с самого утра. На улице стоит весенняя хмарь. Не поймешь, то ли растеплится, то ли опять на холод повернет. Пошла я уныло гулять с собакой. Ходим по двору, скучаем. Пусто. Воскресенье. Спят все. И тут раздается вокруг странное курлыканье. Нездешнее совсем. Не городское оно. Откуда звук-то? Знакомый какой звук. А оно с неба доносится. Голову я задрала. В небе журавли летят. И не один клин, а сразу три. Три длинных клина над городом, наперегонки, высоко-высоко. То скрестятся клини, то один вперед уйдет. Птицы строй ровно держат, шеи длинные тянут и курлычут наперебой. Негромко, высоко потому что, но многоголосно так, волнующе. И как назло ни одной живой души вокруг. Я да собака, крикнуть хочется: «Смотрите, чудо же какое!» Я туда-сюда, никого. А журавли уже вот-вот за домами скроются. Ну все, скрылись. И никто не видел. Все проспали. Так обидно стало. Как если бы мне одной целую гору мороженого подарили, я чуть отъела, а вся гора растаяла почем зря. Не умещается такое событие в одном человеке. Не для одного оно. Это обсуждать надо. Кричать наперебой. Пальцами в небо показывать. Где? Где? Да вон же. Вон. Улетели. А теперь вот пельмени кучу наварили. Пропадут ведь. И опять зазря. Одно к одному прямо. Решила отнести пельмени бомжам к храму. Сложила эту гору в контейнер. А чем они есть будут? Порылась, нашла одну алюминиевую ложку. От походов осталось у меня. Раритет жалко, конечно, но что ж уж. Сунула ее в пакет. Подхожу к церкви, а у ограды сидят бомжи, наши местные, кучкой, чай пьют из термоса с хлебом, человек 5. Пельмени они приняли со сдержанной благодарностью. Бомжи народ гордый и жесткий, те мы живы. Но когда я достал ложку, заулыбались, потеплели. «Гляди, гляди, это ж старая наша, железная. Ага, хорошая. А пластиковые? Ты, сестра, не понимаешь». Они ж плавятся в горячем. Да и в сапог ее не засунешь. Ломкая. Это вещь. И бомж ловко сунул ложку в драный ватный резиновый сапог. Попрыгал, снова достал и показал товарищам. Вещь. Прав он. Вещь. Мне и самой жалко было отдавать. Бомжи занялись пельменями. Пошла я. «А ты, сестра, журавлей-то давеча видала?» Раздалось мне вслед. Я обернулась. Тот же бомж утер рот рукавом и махнул в небо пятерней. «Ну, журавли, сегодня! Так вот прямо и летели, оттуда вот!» «Да какой оттуда?» — другой бомж ткнул пальцем правее. «Вон из реки они летели!» Бомжи повставали с асфальта и заспорили, зашумели, размахивая
0: руками. На радио
1: «Вера»
0: вы слушали рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Удачный день». Читала Марина Дровосекова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе – любовь, ибо имя тебе – Троица единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты». Есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум – мудрость прозорливую, а дух – свет животворящий, тогда и я стану любовью, которая с твоей любовью одно. Через любовь себя вижу, как тебя, и ты видишь меня как себя. Через любовь на тебя смотрю и себя не вижу. И ты через любовь смотришь на меня и себя не видишь. Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю. Чада земные, слово «любовь» из всех молитв самое долгое. «Есть ли земная любовь?» – спрашивают меня ближние. Настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает. Небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи, и буду я свободен от всех законов. Всели любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой.

0: вера. Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Папа и я. Только вчера радовал своими красками клен, а сейчас за окном весело танцуют снежинки. В доме тишина. Я одна. Мне так хочется потрогать эту красоту. Первый снежок. Забираюсь на папин письменный стол, открываю форточку и подставляю ладошки, в которые мягко ложатся белые маленькие звездочки. Они тут же тают. Мне хочется их попробовать на вкус, и я языком ловлю снежинки, радуюсь и не замечаю холодного воздуха. А вечером родители обеспокоены моей вялостью, отсутствием аппетита. У меня болит голова. Термометр показывает высокую температуру. Меня укладывают в постель, а папа приглашает доктора, который живет в соседнем доме. Осмотрев меня, серьезный доктор что-то говорит папе об увеличенных железках и дает свои рекомендации. И вот несколько вечеров перед сном папа сидит рядом с моей кроваткой и держит у моей шейки металлический сверкающий отражатель с синей лампой. Он хриплым голосом напевает: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, мне тепло, уютно». И я погружаюсь в сон. А в одно прекрасное утро я просыпаюсь с ощущением легкости и вижу чудо. У моей постельки на стуле стоит настоящий домик для кукол. Он непростой. У него цветные слюдяные окошки, которыми украсил домик папа. Такая радость. Я иду на поправку.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки», 1909 год, монастырь Оптина-Пустынь. «За всеночной, перед исповедью, напал на меня дух нечувствия. Как пень какой-то стоял я в церкви, рассеянно следя за богослужением и мыслями витая где-то вне времени и пространства. Тщетно старался я сосредоточить ум свой на словах молитвенных песнопений, на предстоящей мне исповеди. Сердце до того оставалось холодным, что мне становилось жутко. С чем же предстану я завтра пред святой чашей, за трапезой Господней?» Вдруг сзади меня слышу, кто-то с тихими заглушенными вздохами стал всхлипывать. Да так жалобно, что сердце мое насторожилось. Я стал прислушиваться. Чей-то тихий женский голос с мольбой взывал Царицы Небесной. «Помоги, Матушка! Помоги, Царица Небесная!» Смиренно, но настойчиво. Твердая вера слышалась в тихом шепоте молитвенной просьбы, пересекаемой едва слышными всхлипываниями молящейся. Я обернулся, и невдалеке от себя в темном углу храма увидел стоящую на коленях и головой припавшую к полу женщину, слабо освещенную мерцанием лампады перед иконой Божьей Матери. Точно кто-то шепнул внутреннему моему слуху: «Помоги ей!» Я вытащил из кошелька все, что на ту пору в нем было, золото и серебра рублей на 15, и все это не считая, высыпал в руку уже поднявшейся с полу бедно одетой женщины. И в то же мгновение отступил от меня томивший дух нечувствия. И великим умилением истинного покаяния преисполнилось внезапно мое совсем было окаменевшее сердце. И почудилось мне, что то был мне ответный дар свыше за милостыню, испрошенную у Царицы Небесной. Ведь там все на счету у Отца Небесного.
0: Голоса

силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Один из самых часто задаваемых вопросов – как познать Бога? Есть два пути – естественный и сверхъестественный. Первый путь – это знание о Боге, полученное из созерцания природы, познание самого себя и всех видимых дел Божьих. Но этого недостаточно. Необходим сверхъестественный путь – божественное откровение, то, что Бог сам явил о себе людям. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Богослова. Хочет ли кто познать Бога из творения или понять из божественных писаний, без премудрости Его он ничего не может узнать или услышать о Нем. И правильно призывающий Бога призывает через Сына, а приходящий к Нему истинно через Христа приходит. А прийти к Сыну невозможно без Духа, ибо Дух и оживляет, и освящает все.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова. 1867 год. «К раннему моему детству надо отнести болезнь моей матери. Мать была больна, помнится, долго, чуть ли не воспалением легких. В доме была тишина, уныние. Мы с сестрой шушукались. Иногда нас пускали в спальню к матери. Она лежала вся в белом, в комнате была полутьма, горела лампада у образов. Нас оставляли ненадолго, и мы со смутным тревожным чувством уходили. Бывал доктор Загорский, важный барин. Встречая нас с сестрой, он по-докторски шутил с нами. Так шло дело долго. Однажды как-то вдруг все в доме повеселело. Нас позвали к матери, объявили нам, чтобы мы вели себя тихо и что маме лучше. Велика была моя радость. Я был так счастлив, увидав мать улыбающейся нам. Болезнь проходила быстро, и помню, для меня не было большего удовольствия, когда мать перекладывали, перестилали ее постель. Мне позволяли взбить своими маленькими руками ее перину. Мне тогда казалось, что именно от того, что я, а не кто другой, собьет эту перину, мать скорее поправится, что в этом кроется тайна ее выздоровления.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В августе 1917 года видный банкир и промышленник Павел Павлович Рябушинский публично и резко выразил протест социалистическому крылу Временного правительства. Он заявил, что идеи социалистов, вдохновленные большевиками, опасны для России и неминуемо приведут ее не только к политической, но и экономической катастрофе. Это вызвало снисходительные улыбки не только у некоторых товарищей, но и у представителей партии несоциалистической направленности. А всего через каких-то два месяца стало очевидно, что Рябушинский как в воду глядел, страну потряс кровавый Октябрьский переворот. Пришедшие к власти большевики не простили Павлу Павловичу его гневных слов и со временем превратили фамилию Рябушинских в своего рода имя нарицательное, синоним жадности и накопительства. Хотя на самом-то деле все было совершенно по-другому. У истоков семейного дела Рябушинских стоял отец Павла Павловича Павел Михайлович. Он был выходцем из крестьян Калужской губернии и начинал с кустарного текстильного производства.

0: транспортные средства, ночлежный дом и бесплатную народную столовую, где ежедневно могли пообедать до 1000 человек. В своем завещании он оставил распоряжение и деньги на открытие еще одного благотворительного заведения – приюта для вдов и сирот христианского вероисповедания. Старшему сыну Павлу, известному своей активной политической деятельностью и резкой критикой большевиков, отец передал пост главы семейного предприятия. Капитал же разделил между всеми наследниками. Каждый из них по-своему распорядился полученной долей. Степан Павлович Рябушинский, к примеру, занялся коллекционированием и реставрацией редких икон. Он отыскивал в самых глухих уголках России настоящие шедевры иконописи и нередко спасал от гибели поистине бесценные иконы. В его коллекции находились подлинники многих известнейших и почитаемых икон, таких как Богоматерь Адигитрия Смоленская. Именно по инициативе Степана Павловича была открыта выставка древнерусских икон, приуроченная к 300-летию дома Романовых. Рябушинский мечтал создать на основе своей коллекции музей иконы, но осуществить замысел помешала Первая мировая война и последовавшая за ней революция, от которой Степан Павлович, как и многие, был вынужден бежать за границу. Федор Павлович Рябушинский вложил полученные средства в развитие отечественной науки. Он финансировал одну из крупнейших экспедиций Русского географического общества на Камчатку. В результате были тщательно исследованы природные богатства края и собрана ценнейшая для науки коллекция минералов и растений. Как покровитель искусств прославился Николай Павлович Рябушинский. На собственные деньги он издавал популярный в дореволюционной России литературно-художественный журнал «Золотое руно». Его постоянными авторами были Валерий Брюсов, Александр Блок, Андрей Белый. С изданием сотрудничали самые видные художники того времени – Михаил Добужинский, Лев Бакст, Александр Бенуа. Николай Павлович потратил на поддержку отечественного искусства практически все свое состояние. Увлекалась искусством и одна из сестер Рябушинских, Ефимия Павловна, в замужестве Носова. В своем доме на Введенской площади она устроила художественный салон, где творили известнейшие художники того времени. Некоторые из них запечатлели на своих картинах саму Ефимию Павловну. Одно из таких полотен, работы Константина Сомова, в настоящее время находится в Третьяковской галерее. Третьяковке Ефимия Павловна оставила в наследство и свою собственную коллекцию живописи. Катастрофа, которая произошла в октябре 1917 года и которую предчувствовал старший из братьев Павел Рябушинский, разбросала семью по всему миру и надолго стерла даже память о ней. Но рано или поздно все встает на свои места, и сегодня имена Рябушинских по праву вписаны в историю отечественной благотворительности.
1: Имена милосердия.

В эфире радио «Вера». Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На одной из тесных улочек мусульманского квартала Иерусалима находится православный монастырь во имя святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы и Девы Марии. Монастырь возник в этой части города не случайно. По преданию, здесь располагался дом Иоакима и Анны. В нем произошло великое событие – рождение Пресвятой Богородицы. Появление на свет Богородицы принесло радость не только ее родителям, но и всему человечеству. Ведь именно Дева Мария привела в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Православная Церковь с благоговением относится к духовному подвигу Богоматери, давшей жизнь Мессии и смиренно помогавшей Христу в Его служении. Поэтому в богослужебном календаре имеется сразу несколько праздников, прославляющих основные события жизни Девы Марии. 21 сентября отмечается Рождество Богородицы. О кондаке этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кондак – особый вид церковного песнопения. В древние времена кондаки представляли собой настоящие поэмы. В современном богослужении они используются в кратком виде. Поется обычно первая часть этого молитвословия. Во всяком случае, так произошло с кондаком в честь праздника Рождества Божией Матери. Вот его церковно-славянский текст. «Иоаким и Анна по ношении бесчадства, и Адам и Ева отли смертное освободистося пречистое во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди Твои, вины прегрешений избавшися, внегда звать идти, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». А вот русский перевод кондака. «Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева от смертной гибели святым Твоим рождением пречистое. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая, неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». В кондаке отражена главная историческая деталь – событие рождения Божьей Матери. Иоаким и Анна долгое время были бездетными. Отсутствие потомков считалось в Древнем Израиле знаком отверженности Богом. Поэтому родители Девы Марии вплоть до старости подвергались насмешкам и упрекам. Рождение Богородицы стало для них и окружающих настоящим чудом. Святой Анне к моменту появления на свет дочери было уже больше 70 лет. Рождество Богоматери избавило от позора ее родителей. Кроме того, это чудесное событие стало началом освобождения всего человечества от ноши греха Адама и Евы.
1: Кондак Рождества Богородицы поется и на вечернем, и на утреннем богослужении, которое совершается в честь праздника. Хор исполняет это песнопение неоднократно. Так церковь стремится донести до молящихся исторический смысл торжества, его значение для жизни каждого православного христианина. А теперь давайте послушаем кондак Рождества Богородицы в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Сорока. «Сходи к роднику», — напомнила жена. «Нам огурцы солить». Взял два ведра, ковшик и вышел за калитку. Накрапывало. На дачах было удивительно тихо. «Так это ж детей увезли к 1 сентября в школу», — вдруг вспомнил я и поплелся к роднику, с грустью думая, что вот и лето прошло. Но едва я вышел из-за поворота, как увидел летящую с жутким криком сороку. Перепуганная насмерть птица неистово крича летела прямо на меня, в лобовую атаку, на таран. Я оторопел, но как загипнотизированный продолжал идти дальше. И тут в какие-то доли секунды я увидел позади сороки неумолимый и стремительный контур хищной птицы. И так мне вдруг жалко стало гибнущую нашу сороку-воровку, что я в ту же секунду вскинул вверх руки со звенящими ведрами. Ковшик улетел к забору в траву. Сорока сразу же очухалась от страха и, не долетев до меня 10 метров, с треском метнулась в ольшанник, к ручью, и словно растворилась в листве. Хищник, летящий прямо на меня, избитый с толку, просвистев крыльями, взмыл вверх и унесся в поля. И только тогда я понял, что стою, глупо задрав пустые ведра к небу. Придя с полными ведрами родниковой воды, рассказал жене о происшествии. И добрая моя жена пожалела бедную сороку, хотя до этого ругала воровку за обгрызанную клубнику, вишни, сливы и даже мыло. Перепуганная сорока тихонечко отсидится в кустах. Теперь она будет поневоле жаться к людям. Хватит ей, крикливый, беспечно красоваться на открытых осенних просторах.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вера. Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Русская печь. Русская печь — целый мир. Настоящее солнце, вокруг которого вращалось все в доме. Тепло этой печи ни с чем не спутать. Сухое, мягкое, пахучее. Его ласковое прикосновение чувствуешь с порога, особенно в промозглый осенний день или в зимнюю стужу. Руки сами тянутся к ее белым бокам. Прислонишься спиной к ней и чувствуешь ее живое, большое, надежное тепло. И нет больше удовольствия, чем сидеть вечером на лежанке печи в полутьме и слушать дедовы рассказы о войне и прежних временах.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». Папа долго объяснял мне, что мой брат Сережа часто болеет, поэтому-то он нервный, капризный, слабый. Мама вынуждена давать Сереже более вкусную пищу, то есть яички и икру, что она не в состоянии давать нам с Колей, здоровым и крепким ребятам. Мы не должны завидовать, ведь мы гуляем, бегаем, а Сережа так часто лежит в постели. Мы должны жалеть его, как и родители, должны ему уступать. Папа просил меня взять себя в руки и не дразнить братишку. Я внимательно слушала отца, была с ним во всем согласна, но откровенно призналась ему, что не в силах побороть свои чувства. «Ты все верно говоришь», — сказала я, — «но я все-таки буду дразнить Сережу, потому что он противный». Эта фраза вывела папу из себя. Он вскочил и со шлепками выставил меня из кабинета. «Значит, я все зря говорил?» — крикнул отец. «Не буду тебя любить, злая девчонка». Я не заплакала, но последние папины слова задели мое сердце. С полчаса я задумчиво бродила, потом пришла к папе, со слезами бросилась к нему на шею и, целуя его, шептала: «Папочка, люби меня, я не злая, но кто же будет любить меня?» Отец обнял меня и просил прощения за то, что он погорячился. Он всегда просил прощения даже у нас, детей, если ему случалось раздражиться. Мама останавливала отца, объясняя, что непедагогично извиняться перед ребенком, что мы его пример кротости и смирения примем за слабость характера. Папа нас никогда не наказывал. А мама говорила: «Дети из тебя веревки вьют». Но папа отвечал: «Где действует любовь, там строгость не нужна».
0: Голоса

Радио «Вера». Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем у девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок.

0: речи.
1: Николай Лесков. Отрывок из рассказа «Кадетский монастырь». Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб, на воду, в такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние.
2: Подаяние, или иначе милостыня, добровольное пожертвование своих денег, вещей, продуктов питания и прочих ценностей. Милостыней может быть любая материальная помощь нуждающимся людям, не только материальная, но и моральная, молитвенная поддержка, всякое проявление милосердия. В православной традиции считается, что подаяние нужно совершать тайно, не на показ, чтобы его видели не люди, а Бог. Церковь учит не ставить подаяние себе в заслугу, ведь любой достаток – это Божий дар, и уделять от него часть нищим – значит делиться тем, что послал Создатель. Важно также помнить, что подающий милостыню и принимающий ее равны перед Богом, просто каждый служит ему по-своему, один милосердием, другой – терпением.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Некоторым людям кажется, что ересь – это болезни раннего и средневекового христианства, что самые опасные ереси давно побеждены, и нам ничего не грозит. Однако ересь – это не просто ошибка или заблуждение, в которое впадает человек из-за незнания или неверного вывода. Ересь – это сознательное и упрямое искажение священного предания, подрыв фундаментальных истин православной веры. Искажение догматики и другие богословские заблуждения всегда находят отражение в практической жизни христианина. И это очень опасно и в наше время, когда в сети самых разных деструктивных сект попадает множество людей. Слыша печальные истории православных о том, как они буквально теряют в сектах своих близких, понимаю, как важно изучать православную догматику, изучать свою веру. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исидора Пелусиота. «Как мореходцы в виде пищи скрывают приманку и нечаянно уловляют рыб, так лукавые поборники ересей красным словом, прикрывая худые свои мысли, как удочкой увлекают простодушных на смерть».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В апреле 1867 года Марсово поле в Париже напоминало большой кипучий муравейник. Здесь проходила очередная всемирная выставка. Чего тут только не было. Телеграфный аппарат, гидравлический лифт и даже механическая тестомешалка. Не меньше, чем диковины прогресса, посетители выставки привлекали экспонаты, демонстрирующие уникальные способности и мастерство рук человеческих. Особенно много народа собиралось возле британского павильона. Там, на возвышении, видная издалека, стояла большая модель корабля. Это была точная копия одного из самых грандиозных судов того времени – английского парохода «Great Eastern». Люди подолгу стояли у модели, восхищенно качая головами, а потом наклонялись к табличке и с изумлением читали: автор модели – Джеймс Пулин, пациент Эрлсвудского приюта для душевнобольных. Создатель этой удивительной копии, кстати, завоевавший тогда бронзовую медаль Всемирной выставки, был пациентом доктора Джона Лэнгтона Дауна. И именно ему был обязан возможностью беспрепятственно заниматься любимым делом – моделированием кораблей. Когда в 1858 году доктор Даун, назначенный в Эрлсвудский приют начальником по медицинской части, впервые переступил его порог, пациенты там не то что работать в мастерской, из палаты не всегда могли выйти без пристального надзора. Высокая должность позволила Дауну самым решительным образом изменить существующие в приюте порядки. Еще до Эрлсвуда в течение нескольких лет он проводил тщательные исследования и пришел к выводу, что жесткие ограничения в отношении психически нездоровых пациентов лишь усугубляют их состояние. Даун разработал собственные принципы работы с душевнобольными, основой которых являлись доброта, внимание, любовь, забота и милосердие. И полугода не прошло, как Эрлсвудский приют из мрачной психиатрической лечебницы превратился в дружное сообщество людей, пусть немного особенных, но от этого не менее талантливых, целеустремленных и интересных. Доктор Даун организовал для пациентов обучающие кружки по их интересам и возможностям. Обитатели Эрлсвуда занимались музыкой, живописью, плотницким ремеслом, садоводством. Пациенты, еще вчера не умевшие толком даже говорить и страдавшие расстройством внимания, с помощью специальных тренингов, разработанных Дауном, заучивали и декламировали вслух целые поэмы. Джон Даун заботился и о материальном обеспечении приюта. Он сумел устроить хозяйство Эрлсвуда таким образом, что приют, по сути, сам обеспечивал себя и пищей, и одеждой, и даже мебелью. Тот самый Джеймс Пулин, который строил из дерева поразительной точности и тонкости модели кораблей, мог с легкостью изготовить буквально все – от табуретки до резного буфета. В Эрлсвуде Джон Даун сделал и одно из своих главных медицинских открытий. Впервые описал синдром, который в психиатрии впоследствии будет назван его именем – синдромом Дауна. И не просто описал, а доказал, что люди с этим синдромом способны не только к развитию, но и к творчеству, и вообще весьма талантливы. Именно для таких пациентов в 1868 году Джон Даун на собственные средства открыл частный приют «Нормансфилд». На покупку большого дома каждый из большого семейства Даунов внес столько, сколько смог. Недостающую сумму взяли в кредит. В Нормансфилде доктор Даун устроил театр, в котором пациенты сами ставили спектакли. Построили в приюте и большую церковь, где каждое воскресенье обитатели приюта вместе с персоналом собирались на богослужение. Нормансфилд ни в каком смысле не являлся лечебницей для душевнобольных. Это был дом, где особенные люди могли чувствовать себя в кругу семьи и получать необходимый уход. Они могли оставаться в приюте хоть всю жизнь, а доктор Джон Лэнгтон Даун делал все возможное, чтобы жизнь эта оставалась яркой и счастливой.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки», 1909 год, монастырь Оптина-Пустынь. «За всеночной, перед исповедью, напал на меня дух нечувствия. Как пень какой-то стоял я в церкви, рассеянно следя за богослужением и мыслями витая где-то вне времени и пространства. Тщетно старался я сосредоточить ум свой на словах молитвенных песнопений, на предстоящей мне исповеди. Сердце до того оставалось холодным, что мне становилось жутко. С чем же предстану я завтра пред святой чашей, за трапезой Господней? Вдруг сзади меня слышу, кто-то с тихими заглушенными вздохами стал всхлипывать, да так жалобно, что сердце мое насторожилось, я стал прислушиваться. Чей-то тихий женский голос с мольбой взывал Царицы Небесной: «Помоги, матушка,

0: «Помоги, Царица Небесная!» Смиренно, но настойчиво. Твердая вера слышалась в тихом шепоте молитвенной просьбы, пересекаемой едва слышными всхлипываниями молящейся. Я обернулся, и невдалеке от себя в темном углу храма увидел стоящую на коленях и головой припавшую к полу женщину, слабо освещенную мерцанием лампады перед иконой Божьей Матери. Точно кто-то шепнул внутреннему моему слуху: «Помоги ей!» Я вытащил из кошелька все, что на ту пору в нем было, золото и серебра рублей на 15, и все это не считая, высыпал в руку уже поднявшейся с полу бедно одетой женщины. И в то же мгновение отступил от меня томивший дух нечувствия. И великим умилением истинного покаяния преисполнилось внезапно мое совсем было окаменевшее сердце. И почудилось мне, что то был мне ответный дар свыше за милостыню, испрошенную у Царицы Небесной. Ведь там все на счету у Отца Небесного.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь, и небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима – младший сын в многодетной семье из города Артемовский Свердловской области. До полугода мальчик рос, как все дети, пока родители не обратили внимания на его отставание в развитии. Прописанный врачами курс массажа и лекарств дал хороший эффект. Дима научился садиться, ползать, встал на ноги. Но чем старше становился ребенок, тем больше отклонений в его поведении замечали близкие. В детском саду Дима не говорил, не понимал, если к нему обращались, не показывал пальцем на предметы и не играл с другими детьми. Спокойное поведение ребенка сменялось истериками и агрессией. Медицинская комиссия поставила диагноз «аутизм». В этом году Дима с родителями впервые поехал на реабилитацию в Екатеринбург, в медицинский центр «Здоровое детство». После курса занятий со специалистами ребенок очень изменился. Дима стал спокойнее, начал лучше понимать бытовую речь, есть ложкой. А после второй реабилитации в этом же центре у Димы появился указательный жест. Мальчик стал замечать обстановку вокруг, обращать внимание на птиц, дома и машины. Сейчас Дима без истерик ложится спать и проявляет эмоции к близким. Скучает по братьям или маме, радуется, если видит их. Специалисты говорят, что у Димы есть потенциал для развития и шанс научиться говорить. Но для закрепления навыков нужна регулярная реабилитация каждые 2-3 месяца. Оплачивать ее семья Димы не может. Поэтому сбор для ребенка открыл фонд «Мои друзья». Чтобы Дима снова прошел лечение в Центре «Здоровое детство» и заговорил, поддержите его на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Через вещи являешь ты чудеса, когда люди теряют дар чудотворения. Воду и огонь берешь в слуги себе, когда люди отрекаются от служения. Дереву и металлу передаешь силу свою, которая людьми презренная к тебе возвратилась. Через землю и траву подаешь ты избранным своим милость, когда люди становятся нечистыми, чтобы служить проводниками милости твоей. Через бумагу и ткани сходит сила твоя, когда телесность человеческая берет верх над духом. Мощи святых славят имя и присутствие твое, когда язык человеческий замирает в неверии. Когда генералы забывают побеждать, ты делаешь победителями рядовых. Наполнил ты огнем вещи бессловесные, чтобы светили они, когда тьма покрывает очи звезд. Когда уходит солнце, папоротник и боярышник отдают свой свет. Когда слепые становятся вождями слепых, ты уступаешь водительство коням и собакам. Когда больные выдают себя за врачей, ты делаешь врачами прах и кости мертвые. Когда исчезает образ твой из душ человеческих, ты даешь силу образу своему на досках деревянных. Смеются те, кто возрыдает и восплачет горько, и говорят: «Как могут вещи мертвые творить чудеса, если мы не можем?» Разве не оживают вещи, когда ты оживишь их? И не умирают ли люди, когда ты оставляешь их, Господи? Знают ангелы, не знают люди, что все силы от тебя и в тебе, и что являешь ты их через чистые каналы. Если камень чист, а человек нечист, не явит ли себя сила Божия через камень скорее, чем через человека? Смехом радости только праведник смеется. Смех грешника – ехидство. Смеется грешник над мощами святыми и сам изводится от ехидства своего. О, если бы знал он, что мертвые мощи святых таят в себе больше жизни, чем плоть и кровь его. Воистину, далеко ехидство от Господа Всемилостивого, так же, как далеко оно от девства, словесности и святости. Смотри, Бог Слово всегда готов творить людям добро через людей, но когда люди осквернены, бессловесны и не святы, тогда Господь спешит им на помощь через предметы. Господи Всемилостивый и Многотерпеливый, да не оставишь мир без проводников силы и милости Твоей.

0: Обузнов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Встреча с детством. Стояла удивительная, едва уловимая на первый взгляд пора перехода ранней весны, нежной желто-зеленой дымки, состоящей из распустившихся ивовых, березовых и ольховых сережек, к чудесной свежей зелени из только что начавшихся появляться маленьких листочков, омытых самым первым дождем. Я шел по весенней улице в сторону тихой речушки, на берегах которой прошли самые лучшие мои незабываемые детские годы. С купанием и нырянием до синих губ, ловлей мальков на отмелях куском старенькой марли, доставанием из глубоких нор огромных раков, а иногда и налимчиков. Спустившись к набережной, я вышел к мосту, построенному еще при царе умелыми русскими строителями. На том месте, где я стоял, ранее был небольшой пляж, а сейчас все заросло кустарником и деревьями, в основном ивами, в ветвях которых звонко радовались жизни птицы. Пытаясь разглядеть пивуней в кроне дерева, я обратил свой взгляд наверх, туда, откуда пробивались сквозь ветви солнечные лучи, и ощутил мелкие капли влаги на своем лице. «Боже мой!» — вырвалось у меня. «Да ты плачешь, голубушка моя! Словно чувствуешь настроение мое!» Обратился я к Иве. «Ну, поплачь. Давай погрустим вместе. Может, и полегчает, отпустит».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя и путешественника Василия Немировича Данченко о поездке в Соловецкий монастырь. 1873 год. Нам кинулось в глаза здание школы. Школа устроена для мальчиков, которые на зиму при монастыре остаются. Их учатся здесь до 100. Тут, в этих каморках, они и живут. «Наказывают монахи учеников?» — спросил я у школьного сторожа монаха. «Чудно это дело, братец мой. Без розги обходится. А дети шибко учатся. Чтоб это кто ленился, не коли. Детки такое усердие имеют, что друг перед дружкой стараются», — ответил мне монах. «Целесообразно вообще направляет монастырь свою деятельность. Мальчик является сюда забитым и запуганным. Дома он голодал, был плохо одет, томился на работе. В монастыре он разом сталкивается с иным миром, с иною, привольную жизнью. Тут его никто не бьет. Старики-монахи смотрят на него, как на свое дитя. Потребность любить пробуждается в старческом сердце аскета, и он серьезно привязывается к крестьянскому мальчику, как к родному. Товарищи, войдя в общий тон обители, обращаются с ним ласково. Понятно, что несчастный мальчуган в восторге от обители. Чего еще искать? Куда еще идти? Ум его настраивается на монашеский лад. Он совершенно становится монахом. Он и идет в монастырь, считая величайшим для себя счастьем попасть туда. Обитель становится его отечеством, его верою, его жизнью».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: В афонском скиту Катунаки во дворе кельи монаха Ефрема кипела работа. Устанавливали большой бетонный резервуар для пресной воды. На Афоне их называют цистернами. Время близилось к обеду. Отец Ефрем приготовил нехитрую пищу, завернул еду в тряпичный узел и отнес ее работникам. «Как вкусно ты приготовил овощи, батюшка!» — обратился к отцу Ефрему один из них. «Вот бы к ним еще кусочек хлеба!» Тут только отец Ефрем спохватился. «Действительно, хлеба у него совсем не осталось!» «Ничего, чадо, не горюйте!» — улыбнулся он работникам. «Я сейчас пойду и испеку нам хлебушка. Вот увидите, через час вернусь с караваем». В келье отец Ефрем нашел немного муки, но не обнаружил ни грамма дрожжей. «Что же делать? Ведь без них хлеб не поднимется», — озабоченно подумал монах. И все ж ему ничего не оставалось, как просто смешать муку с солью и водой. Он накрыл тесто тряпицей, поставил на солнышко, а сам тем временем решил прочесть молитву на начало всякого дела. Молитва была краткой, но отец Ефрем вложил в нее весь порыв своей души, все искреннее желание помочь людям, трудившимся для его блага. Взглянув на тесто, он не поверил своим глазам. Без единой капли дрожжей за эти несколько минут оно поднялось так, что вылезало через край миски. Отец Ефрем разжег печь, и ровно через час все, кто трудился на установке цистерны, ели мягкий, душистый и вкусный хлеб. С тех пор, показывая гостям свою новую цистерну, старец Ефрем Катунакский непременно говорил: «Самая искренняя молитва – это когда мы молимся с тем настроением, какое имеет душа в данный момент. Радостно тебе? Молись с радостью. Чувствуешь покаяние? Молись с покаянием. И тогда Господь услышит тебя, а молитва даст такое счастье, что ты захочешь обнять весь мир».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Человек, сознательно назвавший себя христианином, должен изменить свою жизнь, приведя ее в соответствие с законом Христовым. Кроме 10 ветхозаветных заповедей, Христос дал нам 9 заповедей блаженств. Их соблюдение помогает нам соединиться с Богом. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Усилия к исполнению заповедей по необходимости обличают живущий в нас грех и возбуждают жестокую внутреннюю борьбу, в которой принимают участие духи злобы».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «Бог посреди нас, в храме, вне храма, везде присутствует Господь. А мы живем, словно Его нет рядом. Он рядом с нами. Мы им дышим, движемся, существуем и не отдаем себе в этом отчета. Приписываем себе жизнь, силу, ум, переживания, дарование, успех. Однако проходим мимо того, кто есть источник всего. Мы слепы в этом отношении. Среди нас Господь, а мы можем думать пустые думы, переживать бессмысленные переживания, вести между собой тленные и растлевающие беседы. А он стоит безмолвно, как нищий стоит у двери. Не взглянет ли кто на него, не обратит ли кто внимания, не учует ли кто его присутствие, не переменит ли его присутствие чего-либо в сердцах, в мыслях, в словах людей».
0: Голоса.

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: У художника эпохи Возрождения Тициана есть удивительная картина. На холсте изображен старец с необыкновенно добрым лицом. Рядом сидит нищий. В его протянутую ладонь старик сыплет монеты. Сюжетом для этой картины послужила история жизни святого Иоанна Милостивого. Он родился в VI веке от Рождества Христова на Кипре, в городе Амафунте. Мальчик рос ни в чем не нуждаясь. Родители воспитывали в нем любовь к Богу и доброе отношение к миру. Когда Иоанну исполнилось 15, ему приснился удивительный сон. В образе девушки с масличным венком на голове юноше явилась одна из главных человеческих добродетелей – милосердие. Девушка взяла Иоанна за руку и произнесла: «Если сделаешь меня своей подругой, то я исходатайствую тебе у Царя Небесного великую благодать и приведу тебя к Нему, ибо никто не имеет у Него такой силы и дерзновения, как я». Проснувшись, юноша понял, что это был не просто сон. Слова девушки Иоанн воспринял как откровение Божье. Они запали ему в душу и определили всю его дальнейшую жизнь. В молодости у Иоанна были жена и дети. Когда они умерли, он принял монашество и посвятил себя служению Богу и помощи несчастным, за что получил в народе прозвище «Милостивый». Слух о его милосердии дошел до императора Ираклия. Царь почитал людей, которые совершали духовные подвиги, и уговорил Иоанна занять патриарший престол в Александрии. Приняв сан, святой Иоанн счел главной своей обязанностью заботу о нуждающихся города. Он попросил, чтобы ему принесли список нищих и бродяг. Их оказалось 7500 человек. Каждому святитель приказал выдавать ежедневное бесплатное питание. Деньги у патриарха никогда не задерживались. Все, что имел, он раздавал. Раздавал, не разбираясь, бедный перед ним или богатый, честный или обманщик. Не в правилах владыки было входить в такие тонкости. Он понимал, что проблемы у порядочных людей и у мошенников разные, но считал, раз человек просит, значит, он попал в беду, и ему нужно помочь, следуя завету Христа. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, ибо Он проливает свет солнца, как на добрых, так на злых». Узнав о том, что слуги пропускают к нему не всех просителей, святой Иоанн решил, что 2 дня в неделю будет сидеть у храма и общаться с теми, кто хочет его видеть. Так и повелось. По средам и пятницам люди приходили к храму, рассказывали патриарху о своих бедах, просили о помощи. Святой Иоанн защищал обиженных и раздавал милостыню. Бывало, что его обманывали. Получив деньги, человек переодевался в другую одежду, подходил опять и повторял этот трюк неоднократно. Святитель все замечал, но вида не подавал и продолжал отсчитывать монеты. А когда его спрашивали, зачем он это делает, говорил: «Тот, кто надеется на милосердие Божье, должен быть прежде всего сам милостивым ко всем». Для него не было дела важнее, чем помощь ближнему. 3 раза в неделю святой Иоанн посещал больницы и, стараясь облегчить страдания пациентов, трудился простым братом милосердия. Он выкупал и возвращал домой пленников, заботился о странниках, легко мог снять с себя одежду и отдать ее замерзающему нищему. Люди в знак благодарности часто приносили Иоанну Милостивому подарки. Но скромность не позволяла патриарху ими воспользоваться. Так было с одеялом, которое преподнес владыке один богач. Ночью Иоанн мучился упреками совести, корил себя за то, что спит в тепле, в то время как многие люди мерзнут на улицах. утром владыка попросил слугу одеяло продать, а деньги раздать бедным. Умирая, святой Иоанн думал не о себе, а о других. Он говорил, обращаясь к Господу: «Благодарю тебя, что сподобил меня принести тебе твое, и что из благ мира сего ничего для меня не осталось, кроме лишь третьей части сребреника. Но и относительно сей части я завещеваю».

Радио «Вера». Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. В день Преображения Христова Православная Церковь молитвенно вспоминает, как Спаситель на вершине горы Фавор явил ученикам-апостолам свою божественную природу. Интересно, что в Евангелии не указано название горы, на вершине которой состоялось Преображение Спасителя. Фавор, отдельно стоящая гора на севере Палестины, стала почитаться местом чуда на основании древнего предания. Именно на вершине Фавора святая императрица Елена решила построить храм. Существует также версия, что преображение произошло на одном из отрогов Ермонской гряды, горной цепи на самом севере Палестины. Однако эта гипотеза противоречит евангельскому повествованию. Согласно тексту Писания, перед преображением Христос и апостолы находились в городе Кесарии Филиппова и оттуда около 7 дней шли до горы Преображения. Кесария находится рядом с Ермоном. До Фавора же путнику предстоит добираться как раз около недели. О горе, как месте преображения, говорит нам Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первое упоминание о Кандаке в честь преображения относится к VII веку. Первоначально Кандак представлял собой целую поэму. В настоящее время на богослужении исполняется только краткий ее отрывок. Послушаем церковнославянский текст Кандака. «На горе преобразился Иси, и як уже в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видиша, да игдатя узрит распинаема, страдание уба уразумеет вольное, мирови же проповедят, як ут Иси воистину отчие сияние». В русском переводе этот текст выглядит так. «Ты преобразился, Христе Боже, на горе, и ученики твои созерцали славу твою, насколько могли воспринять ее». Чтобы, когда увидят тебя распинаемым, уразумели, что страдание твое добровольно, и проповедали миру, что ты воистину отчие сияние. Кандак Преображения указывает на связь этого события с распятием Христа на Голгофе. Чудо на вершине Фавора должно было подготовить апостолов к грядущей трагедии, что нашло отражение и в церковном календаре. Преображение отмечается за 40 дней до крестовоздвижения, дня особого поклонения кресту Христову. Спаситель преобразился на вершине одной горы и распят был на вершине другой.
1: Преображение Господне ежегодно отмечается 19 августа по новому стилю. Именно в этот день, в IV веке, произошло освящение Преображенского храма на горе Фавор. Сюда для участия в богослужении сходились клирики, местные жители и паломники из других храмов и монастырей Иерусалима. Впоследствии празднование Преображения распространилось по всей православной церкви. И сегодня праздничное песнопение Преображения Господня звучат не только на вершине Фавора, но и в каждом православном храме. Послушаем кандак праздника в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Галина Пономарева. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Просторы Алтая. Бесконечные поля Алтая. Ранней весной, когда еще не сошел полностью снег, когда из-за гуляющих на небе туч порой сыпется снежная крупа, уже открывается из-под снега пашня. Поле черное, влажное, причесано невероятным гребнем и оттого кажется мягким. Но самым волнующим оно бывает золотистой осенью, тогда, когда человек снимает подаренный землей урожай. Убраны пшеничные поля. Они яркой своей желтизной сливаются с безоблачным синим небом, согреваемые еще порой знойным солнцем. Когда видишь бескрайние, уходящие за линию горизонта, ровные-ровные, возделанные человеческими руками поля, то душа наполняется восторгом.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни. И когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо. И не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу Тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: «Почему не меня взяла ты, утроба ненасытная? Почему взяла безгрешного?» Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святы бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь.

0: Радио «Вера». Галина Маслова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Зимняя зарисовка. Зима. Деревья давно сбросили листву, и еле слышно, как от мороза скрипят стволы. Ветер колючий и обжигающий. Пространство под небесами стало больше. Прекрасное время года, так много вокруг красоты, которая проявляется во всем. И в морозном воздухе, и в хрусте снега под ногами. А какие звездные ночи, а тишина ночная убаюкивает, шепча про вечность.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княгини Марии Павловны Романовой. «Я родилась в 1890 году. Рассказывали, что мое первое появление на публике происходило в золоченой карете, которую везли три пары белых коней. Карету сопровождали конные гусары. Так я была доставлена в Зимний дворец для крещения. Меня нарекли Марией, как бабушку, супругу императора Александра II, и как мою тетю и крестную мать, супругу Александра III, в конце царствования которого я родилась». Меня воспитывали в строгом соответствии со стандартами и правилами, которые существовали почти во всех дворах европейских монархов в конце XIX столетия. Воспитанию как таковому придавалось мало значения. Главным, по мнению моих наставников, было обучение началам православной веры и внушение норм нравственности. Все долгие, вяло текущие годы детства я провела не столь фигурально, сколь буквально, в четырех стенах многочисленных дворцов. Меня преднамеренно держали в неведении относительно высокого положения, принадлежащего мне по рождению. В противовес тому великолепию и роскоши, которые меня окружали, со мной обращались достаточно просто. Такая же простота требовалась от меня в отношениях с другими людьми, особенно низшими по положению. Меня учили кротости и скромности, как христианским добродетелям, порядку, дисциплине и самообладанию, как гражданским навыкам. От меня требовали смиренной покорности.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий с мотыгой на плече возвращался к себе в келью, крошечную хижину в пустынной части горы Афон. Неподалеку был участок плодородной земли, и каждую весну отец Паисий превращал его в огород. Земли было совсем мало, и сажать приходилось что-нибудь одно. На этот раз отец Паисий решил посадить помидоры. Пока саженцы не окрепли, монах поливал их каждый день. Но пресная вода на Афоне была дефицитом, поэтому, когда стебли немного подросли, отец Паисий брал в руки лейку, только если листья у помидоров начинали желтеть. Несмотря на это, растения чувствовали себя прекрасно, и вскоре на них завязались плоды. Прислонив мотыгу к стене хижины, отец Паисий присел на крыльцо. Вдруг калитка распахнулась, и показался молодой человек. Паломник, знакомый отца Паисия. За чаем и нехитрой трапезой паломник посетовал: «Еще совсем недавно Бог постоянно мне помогал, а теперь помощь от него почему-то стала приходить гораздо реже». Отец Паисий не ответил, а лишь улыбнулся и похлопал молодого человека по плечу. «Пойдем-ка, я покажу тебе свой огород». Увидев аккуратные ряды помидоров с тяжелыми плодами на ветках, гость похвалил урожай. А святой афонский старец Паисий Святогорец сказал: «Я поливал помидоры каждый день, потом перестал». В поисках влаги им пришлось пустить корни глубоко в землю. А если бы я поливал их и дальше, корни остались бы на поверхности. Так и человек, если без конца получает помощь, в конечном счете остается беспомощным. Богу не трудно помогать нам постоянно. Но если человек не трудится сам, ему не достичь духовной зрелости. Наилучший результат получается тогда, когда Бог и человек действуют сообща.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Многие приходят в уныние от постоянно греховных помыслов. Как только человек отвлечется от молитвы, сразу в голову приходят или воспоминания, или пустые мечтания. Душа улетает вместе с мыслями или в прошлое, или в будущее, забывая о настоящем. Так проходит драгоценное время жизни, которое нужно употребить на дела спасения. Хочу поделиться с вами духовным советом преподобного Антония Оптинского своему духовному чаду. В рассуждении о частых разговорах с помыслами также не должно смущаться и приходить в уныние, ибо помышления таковые, кажется мне, не больше как сонная греза. Некоторые люди бредят только ночью в глубоком сне, а мы с вами, грешные, часто бредим и наяву. Врачество на это одно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, и силою креста Твоего огради моя помышление от суетного и душевредного парения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника епископа Серпуховского Арсения Жедановского. 1912 год. Старайся предавать забвению все свои заслуги. Не помни их. А если они постоянно у тебя всплывают в памяти, знай, что тебя борет страсть самомнения, тщеславия, превозношения, и тебе надлежит искоренять эту дурную закваску. Она ведет к постыдному падению. Превозношение хорошо рассеивать следующим духовным рассуждением. Во-первых, все доброе совершает в нас благодать Божья, постоянно на нас изливающаяся. Без благодати мы ничто. Во-вторых, мы пристрастны к себе, а потому и хвалим свое. Но стоит посмотреть на других, и мы увидим у них многое такое, чего сами не имеем. Один, например, имеет прекрасный голос, а я его не имею. Другой — дар слова. Третий — здоровье и так далее. Я же всего этого лишен. Чем же мне хвалиться? Буду хвалиться немощью моею.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Часы над камином пробили полдень, когда известный нефтепромышленник Лев Константинович Зубалов вернулся с утренних торгов на Московской бирже в свой особняк у Красных Ворот. В просторном холле он поставил к стене трость, повесил на крючок фетровую шляпу. Кладя на коридорный столик свои лайковые перчатки, Лев Константинович увидел, что на круглом серебряном подносе для корреспонденции лежит письмо. Зубалов взял его и повертел в руках. Конверт небольшой, порядком измятый, адресован лично в руки, без подписи и почтовых оттисков. У себя в кабинете Лев Константинович открыл конверт и с любопытством развернул лист бумаги, исписанный каким-то прыгающим нервным почерком. Неизвестные обращались к Зубалову с требованием пожертвовать несколько сотен тысяч рублей на подпольную революционную работу. Деньги предлагалось незамедлительно отнести в условленное место. В случае отказа нефтепромышленнику и его семье обещали самую жестокую расправу. Лев Зубалов на необъятных просторах Российской империи был известен не только как мультимиллионер, которому принадлежали нефтяные промыслы в Бакинской губернии, но и как человек необыкновенной щедрости. Родился он в 1853 году в Тифлисе, где прожил до 30 лет, успев построить в родном городе на собственные средства народный дом и детскую больницу. А в 1883 Лев Константинович переехал в Москву. В Первопрестольной о нем очень скоро заговорили не только как об успешном коммерсанте, но и как о сострадательном, чутком и милосердном благотворителе. Зубалов с самого детства воспитывался в евангельском духе и Божью заповедь о любви к ближнему чтил превыше всего. Он стал постоянным жертвователем общества помощи нуждающимся студентам Московского университета. Ежемесячно направлял по нескольку сотен рублей в каждое из 30 попечительств о бедных. Московский Красный Крест, общество слепых детей, приюты, богадельни, больницы, гимназии и училища регулярно получали от Льва Константиновича финансовую поддержку. В своем загородном имении неподалеку от села Усово он учредил ежемесячные выплаты беднейшим крестьянам. Известно, например, что некоему крестьянину по фамилии Галкин он безвозмездно выдал 750 рублей на постройку новой избы. Заботился Лев Константинович и о сельской Спасской церкви. Покупал иконы, серебряную и золотую утварь, оплачивал ремонтные работы. Попечение о храмах и монастырях глубоко верующий Зубалов считал своим долгом. В числе тех святых мест, куда Лев Константинович постоянно направлял щедрые пожертвования, были Трехсвятительская церковь на Кулишках, Покровский и Скорбящинский монастыри, Зосимова пустынь, подмосковный князь Владимирский монастырь, Свято-Пантелеймоновский храм и Серафима-Дивеевская обитель

0: Чакову оплатил дорогостоящий протез и регулярно поставлял на фронт провизию и обмундирование. Лев Константинович еще раз перечитал письмо с гнусными угрозами и требованием денег на совершенно неприемлемое для него дело. Зубалов, всегда ратовавший за веру царя и отечества, не собирался поддерживать дело революции. Лев Константинович скомкал конверт и бросил его в пылающий камин. Это был первый и последний раз, когда знаменитый благотворитель отказался сделать пожертвование.
1: Имена милосердия.

цветочек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Светлое радио. Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью, тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Библейское повествование начинается с радостного рассказа о творении мира. Господь, как гениальный художник, создает небесную и земную реальность. По его желанию, нашу планету, согретую лучами солнца, заселяют живые существа, в том числе и первые люди – Адам и Ева. К сожалению, период первозданного счастья длился недолго. Совсем скоро прародители поддались уговорам змея-искусителя и попытались обмануть Бога. Совершенный поступок не позволил им остаться в райском саду, ведь ничто греховное не может находиться рядом с Богом. После ухода из рая Адам и Ева лишились бессмертия. Но это было не самым страшным. Кончина тела, конечно, ужасала, но печальнее оказалась участь души. Во времена Ветхого Завета даже души праведников после смерти пребывали в аду. Спасти человечество от такой страшной участи пришел Сын Божий, Иисус Христос. Древние иудеи Спасителя отвергли и отправили на казнь. Однако смерть Христа принесла людям вечную жизнь. Об этом и говорит нам песнопение, названное по первым словам «Светлое воскресение проповедь». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Миссия Христа была очень трудной, ведь многие люди хотели получить от Него не святость или духовное совершенство, а политический успех, земную власть. Только небольшая группа людей – апостолы, жены-мироносицы, тайные ученики Никодим и Иосиф Аримафийский – видели во Христе обещанную Мессию, то есть того, кто вернет человечеству рай. Эти люди первыми узнали от ангелов о воскресении Спасителя. Господь направил к ученикам Христа своих небесных посланников, чтобы уверить их, чудо действительно состоялось. И вот как говорит об этом сегодняшнее песнопение. «Светлое воскресение проповедь от ангела уведиша, Господней ученицы, и прадеднее осуждение отвергша, апостолам хвалящийся глаголуху, «Испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруй мирови велию милость». В переводе на русский язык текст молитвословия звучит так. «Радостную весть о воскресении, узнав от ангела и избавившись от прародительского осуждения, Господни ученицы апостолам возглашали торжествуя, «Низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость».
1: В древнем Израиле явление ангела рассматривалось как печальное, даже зловещее событие. Приход небесного посланника был признаком скорой кончины человека. В день воскресения Христа его ученики, увидев ангелов, сначала сильно испугались, но потом обрадовались, ведь узнали от них не о смерти, а о победе жизни. А теперь давайте послушаем тропарь «Светлое воскресение проповедь» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждое лето фонд «Спасибо» из Ярославля организует для воспитанников и выпускников детских домов отдых с палатками на природе. Такие мероприятия позволяют ребятам научиться командной работе и самостоятельности, а еще обрести друзей. Владимир – выпускник интерната. Летние выезды с фондом «Спасибо» для молодого человека стали доброй традицией. Во время прошлых поездок он познакомился с ребятами из других учреждений, которые, как и Володя, увлечены спортом. Теперь они общаются и поддерживают друг друга. Кроме активных игр, во время совместного отдыха подростки учатся ставить палатки и готовить на огне, а вечером делятся впечатлениями у костра. В этом году в такую поездку собирается и Неля. Она тоже недавно выпустилась из детского дома и ищет работу. Девушка признается, что надеется познакомиться с другими выпускниками и узнать об их опыте самостоятельной жизни. Чтобы этим летом фонду «Спасибо» снова удалось организовать выезд на природу для ребят из детских домов, организации нужны средства на аренду палаток, спортивный инвентарь и питание для участников. Вы можете помочь в этом, сделав посильное пожертвование на сайте фонда «Спасибо». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий Единородный, приими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим, их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях, одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает, тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат, твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек, ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью и радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии матери своей, духом святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти